которую слушаешь ты. Скажи, бай, бай, бай. На радио, которое слушаешь.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио КП.

Эхо Плюс.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Женщина-магнит, женщина-цунами, всем так хочется с ней быть, а она все динамит.
1: СВХ+.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень
3: на плюсе.
2: Музыкальный урожай.
3: СВХ+.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет, привет, я тебе.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: телефон.
1: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

Музыка, которая вокруг на радио. Которая рядом. СВХ+.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Дыра в государственном бюджете Латвии в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. И на этой неделе в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках. Сегодня они будут открыты вечером, с 5 вечера до 8. Такое голосование будет продолжаться всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, то будет учтен его последний голос. В день выборов 3 октября в субботу участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для голосования при себе надо иметь действительный паспорт гражданина Латвии, либо ID-карту. На этих выборах впервые будет открытый избирательный участок в Рижском зоопарке в доме амфибий. Телеканал ТВ-3 подсчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в государственном бюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а в 2030 году может превысить 1,5 миллиарда евро. К бюджетной ситуации, близкой к катастрофической, привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост государственного долга. Вариантов действий в такой ситуации немного. Сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы, то есть повышать налоги. Но это дополнительно затормозит экономику Латвии, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП сейчас оценивается в 2-3% в год. Сегодня на Вентспилсском пляже начнут собирать выброшенные на берег нефтепродукты. Загрязнение было обнаружено на выходных на всем участке побережья от Ужавы до Лепена. Объем пока невелик, но нефтепродукты распространились по большой территории. Государственная служба окружающей среды взяла образцы, чтобы установить происхождение загрязнения. Береговая охрана также заметила с помощью беспилотника возможное пятно в море. Его проверит патрульный корабль военно-морских сил. До завершения очистки жителей и гостей Вентспилса просят не посещать местный пляж и не ходить вдоль берега. Этой осенью в Латвии нетипично рано начали болеть гриппом. В сентябре были лабораторно подтверждены первые 3 случая, а один пациент с осложнениями гриппа поступил в Восточную больницу. Врачи допускают, что эпидемия в этом году снова может начаться раньше обычного. В прошлом сезоне пик заболеваемости пришелся уже на декабрь. Центр профилактики и контроля заболеваний получил сведения о 51 умершем пациенте с подтвержденным гриппом. 9 из 10 умерших были старше 60 лет. Усиленная вакцина для этой возрастной группы поступит в октябре. Остальные оплаченные государством прививки в начале ноября. Сегодня партии, входящие в правительство Латвии, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. Во многих хозяйствах остаются неубранными кукуруза, бобы и овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе. Это если прогноз насчет сухой погоды оправдается. А по прогнозу на этой неделе, по крайней мере в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков завтра и в среду. Облаков станет больше, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть слабый, часто южный, юго-восточный. По ночам и утрам местами образуется туман. По ночам может быть довольно прохладно, от 3 до 11 градусов выше 0. Холоднее всего при этом будет на востоке страны. Днем воздух будет прогреваться до плюс 14, плюс 19 градусов. Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без осадков. С утра местами туман, ветер слабый, южный, юго-восточный. В Лепе и Вентспилсе сегодня 18-19 градусов тепла. В Даугавпилсе, Резекне до плюс 16. В Риге до плюс 17, плюс 18. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ плюс.
1: Так, слушайте, что это такое? Да прекратите. Прекратите подсовывать. Бонжорно, тучники.
2: Мы не заказывали.
1: Мы не заказывали. Это, нет, ничего. Это от шеф-повара. Это от шеф-повара.
2: Десерт.
1: В счет не войдет, ребятки. Бодренькая утрица. У нас 7 часов 10 минут. Саш, привет, дорогой. Выспался, надеюсь?
2: Да.
1: Да, на всю жизнь, да, вперед.
2: Я очень на это надеюсь.
1: Слушай, какая туманность сейчас? Обрати внимание. Значит, за окном, как бы, мы
2: есть такое,
1: видим,
2: дело.
1: Значит, пожарное депо, вот над ними деревья, а деревья, посмотри-ка, они все в дымке.
2: Прям как ежик.
1: Вышел месяц из тумана, вынул ежик из кармана. Слушай, значит, что-то я хотел сказать. Вот. Значит, вчера я... Знаешь, вот когда ты стоишь и такой говоришь, блин, ну, и жалеешь об упущенных шансах. Ну.
2: Поясни.
1: Нет, ну, есть много всяких разных упущенных шансов. Смотришь на биржевые сводки какие-нибудь, да, и думаешь, ну, где ж ты был там 18 лет, когда Google стоил $1 там.
2: Почему мне никто не сказал?
1: Нет, ну, это не считается, потому что такое, ну, вот это мы можем переживать, ну, 10 тысяч раз на дню, такого, знал бы прикуп, жил бы в плаканце. Вот. Ну, смотри, значит, вчера мои дети меня... У нас как бы живет еще одна, ну, моя племянница по факту неделю.
2: Так, да? Приютил.
1: Ну, как бы да. Значит, и они такие, они меня раскачивали где-то, ну, неделю. Такие, вот у нас поставили этот адский лунопарк. Знаешь, такие, ну...
2: Переносной?
1: Ну, какое-то шипито, да, конечно. И они такие...
2: Видели.
1: Ну, там несколько, как бы, таких аттракционов, да. Ну, такой он...
2: Не сильно детский, не сильно взрослый.
1: Да,
2: как бы...
1: Ну, такой немножко... Знаешь, я вот помню, когда-то в моем отрочестве, да, к нам начали привозить голландский лунопарк. Голландский лунопарк, и это прям была бы такая брендовая вещь. Это безумно такие прям крутые аттракционы.
2: Фирма.
1: Значит, очень крутое, значит, звуковое сопровождение. Я тогда уже диджеем был вовсю, да, и я слышал, какие мощные динамики, какое давление они дают. Рядом стоишь, а у тебя диафрагма прям трясется, а у тебя таких нету. Потому что, ну, работаешь ты еще, как бы, ну, это потом я начал уже работать в крутых клубах, где уже, ну, как бы, стереосистема позволяла. А до этого
2: сначала не было.
1: Убитые такие, ну, вот, колонки, ну, они такие, а это прям, более того, музыкальный подбор, там, такое музло.
2: Голландский.
1: И главное, не зашазамишь, потому что шазама у тебя нету, да у тебя интернета-то нету, у тебя и денег-то нету, а как хочется покататься на всех этих крутейших аттракционах, и это прям такой, знаешь, уровень. Это был прям, ну, вот, это такое, ну, очень высокого уровня аттракцион.
2: Такое бывало нечасто.
1: Потом они поняли, что рынок-то у нас тут, ну, так себе, так сказать, ну, платежеспособность не ахти. Ну, и население, количество населения тоже немного. Вот,
2: и больше не приезжали.
1: И больше не приезжали. И на смену им пришли какие-то, ну, кто-то там, ну, это же бизнес, это же как...
2: Назовем, вот, китайский.
1: Как цирк, понимаешь? Ну, как бы это шапито. Вот это целая семья, у которой владеют вот этими вот аттракционами, и стали приезжать попроще там, знаешь, польские там, ну и так далее. Вот, и там, ну, кто что горазд. Ну, короче, ну...
2: Как могут, так и делают.
1: Ну, уровень, конечно же, не тот. И вот возле нашего дома уже несколько сезонов они приезжают, тоже как бы там несколько аттракционов такие, да. И вот мои такие говорят, ну, отведи нас, давай, да когда мы уже пойдем? А там, знаешь, там то дождь, то слякоть, то папе не хочется. Вот. Но вчера, короче, пошли.
2: И как?
1: И, значит, ну...
2: Во-первых, папа поучаствовал?
1: И старшая дочь говорит, папа, давай-ка вот на самую вот эту, ну, самый высокий аттракцион. Да? Ну, то есть это такие супер-весы, как весы, да? Значит, которые на 360 градусов крутятся, гигант.
2: Большая гиря.
1: Ну, то есть две, понимаешь? То есть одна внизу, значит, другая...
2: Большая гантеля.
1: И вот огромнейшая гантеля в небеса и так далее. И вот старшая говорит туда. Другая говорит, я хочу вот на этот не пойду, я пойду на тот. А младшая такая говорит, а я вообще на этих самых, на машинках

0: Да на самом деле, нет, я на самом деле, почему аттракционов, ну, вот этих вот, я карусели вот эти вот не люблю. Почему? Потому что, нет, им, как, ну, как бы внутренний вестибулярный аппарат, я не знаю, я бы не хотел испытывать этого дискомфорта, чтобы сдерживать себя, назовем это так.
1: Не при детях.
0: Не факт, что это... Да нет, ну там наступает иногда такой момент, пофиг, дети, собаки, лошади.
1: Выжить бы.
0: Ну, типа, да. Вот, ну, я не знаю, будет, не будет. У меня было когда-то плохой опыт. Ну, не совсем плохой. То есть, сдержался, конечно. Это когда получил доступ к такой вертушке, называется «Сюрприз». По сути, это центрифуга. И я прокатился на центрифуге, и такой, класс, и еще хочу. И второй раз подряд. А там бесплатно мне было. Короче, и второй раз подряд. И вот центрифуга же как? Она начинается тракционом, плавно начинает раскачиваться.
1: Да-да.
0: Плавно раскручиваться начинает.
1: Да, ускоряется.
0: И потом. Вот после первого у меня все отлично, я готов вторую. И вот только-только началось движение, я чувствую, что мне уже нехорошо становится.
1: Остановитесь.
0: И вот тогда, да, а там никто не останавливается никогда. А на центрифуге это самое страшное. Вот, ну, слава богу, бог это самое сберег, но с тех пор...
1: От позора.
0: Всех, да, от хулы и от скандала меня тогда уберег, потому что всякое, мы знаем, могло произойти. Я, ну,
1: мы видели те видео.
0: Фактически, это там 5, 6, 8 тогда человек, там не слишком было много, но все равно, вот этих 8 человек, они даже не знают, от чего я их спас, я герой. Вот. И 8, короче, и тут я понимаю, что на этой гантели, ну, так не укачивает. Ну, то есть, это не та схема, и я бы мог спокойно быть там, но я не был там. И я вот стоял и думал, вот дебил.
1: Но у тебя еще есть возможность? Наверное.
0: Так не то. Ну, не то. Вот я проявил какое-то малодушие свое внутреннее. Вот это...
1: Сам сядешь, а дитятя будет смотреть.
0: А теперь папа. Папа, ты же обещал на аттракцион сходить. Папа обещал, папа сходил.
1: А папу в 3 раза сильнее раскручиваем.
0: Ну да. Ну, конечно же, на машинке я пока прокатился.
1: На святое.
0: Ну, это, конечно, святое. И ты знаешь, ощущения, а хорошие ощущения. Немножко, конечно, автодром мог бы быть уже побольше, скорость повыше, но нет.
1: Главное, коленки не отбить.
0: Там же еще этот запах. Там
1: какой?
0: Еще я не знаю, это вот жженого какого-то металла. Ну, там же...
1: Дети, что?
0: Дети, это не... Это запах электричества. Вот этих вот... Сварки. Это так, отдельно. Автодром можно всегда было по запаху найти. Вот. А он крутой, это запах из детства. Вот несмотря на то, что как бы, ну, сам запах он такой. Ну, так себе. В общем, короче, и, после этого, конечно, пошли в этот в закусочную быстрого питания. И я, дурак, съел, короче. Сегодня всю ночь, короче, снилась дичь, понимаешь? А это просто, ну, там, часов в 9 мы там в себя закинули. И, блин, такая дичь снилась. Я могу сказать, это же...
1: Зато вкусно.
0: Ну, нет. А я, кстати, сказал, и, кстати, нифига не вкусно. Вот. Вот что еще. Что-то обмельчал. И я...
1: Дети сейчас будут осуждать.
0: Я обратил внимание на то, что шринкизация... Шринкизация?
1: Что?
0: Ну, это то, что когда у тебя цена остается прежней, а количество товара сокращается.
1: А-а-а.
0: Вот. Булочки-то, ну, как бы, стали маленькими. Ну, вряд ли у меня рот настолько вырос. Понимаете? Потому что, если раньше там... С большой вот этой самой. Я так открываю его широко, у меня большой рот. Да, то есть я могу кричать джельсамином. Вполне себе. Но если раньше мне нужно было так, чтобы его куснуть, а сейчас он как бы, ну, я еще могу половину такого съесть. Это значит, что он стал просто меньше. Вот. Но не ешь на ночь, не очень хорошо, говорит. Ладно, ребятушки, так или иначе, бодренького утреца, очень-очень-очень рады вернуться, несмотря на то, что как бы понедельничек. Несмотря на то, что понедельничек. Но зато там у нас вы.
1: Да-да,
0: а у вас
1: доедаем сентябрь.
0: Что вы там делали все выходные-то дни, ребятушки? Давайте. Торгуем. Там что, ну, чем есть, то торгуем. Да, то есть рассказываем, да? Вполне себе.
1: Рассказывай.
0: Да-да-да. Доставай, показывай. Я даже разрешаю, если ловили рыбу, даже прислать фотографию.
1: Одно.
0: Рыба одно.
1: Одно. Лимит.
0: Одно. Рыбу только можно, все.

0: хорошо. Катерина, матерь всех студентов с нас же тычер. Значит, рассказываю привет, любимые. Я впервые присела соточку.
1: Уважаемо.
0: И прислала визит. И это не миллилитров, понимаете, это килограммов.
1: Вот.
0: Продолжает, значит, так сказать, нагружать себя. Да, то есть эмоциональных вот этих вот, ну, связанных с работой.
1: Ей недостаточно.
0: Ей недостаточно. Давайте еще присядем с соточкой. Ну, браво, браво, браво, браво, браво, браво. Сережка Ришки, привет, бодренькая утрица. Ивашка, привет. Всем удачного старта рабочей недели. Сегодня последний понедельник сентября.
1: Да-да.
0: Ребята, такое раз в году бывает. Напоминаю. Всем по тульскому прянику. Звучит как этот, как угроза, нет? Сейчас по тульскому прянику получишь.
1: Есть такое
0: дело. Сегодня день тульского пряника. Знаешь, что такое? Пробовал? Как бы издеваясь, спросил он. Конечно, нет. Конечно, нет. Игорян, значит, не выходные какие-то, а проходные получились. Так?
1: У кого как?
0: Проходите, пожалуйста. Проходите. Гостей принимал. Так и запишем. Принимал гостей. Серега на поприще кондитера выступал с батей. Значит, тыквенные печеньки готовили в школу с дочкой. Фотография, значит, на пергаменте. Бумаги для выпечки на противне лежат такие сформированные, уже готовые к запеканию. Слушай, ну, на вид...
1: Давай, ну, цензурно.
0: Ну, на вид должно быть вот, похоже на овсяные.
1: Ага.
0: Вот. И когда они получились похожие на овсяные. Это уже вторая фотография, где на тарелочке они выложены. Похожие на овсяные, но только тыквенные.
1: Своего вот. Рода подделка.
0: Ну, если бы...
1: Школьная.
0: Если бы, да-да-да. Ну, как бы сейчас же все Микельденес, там все вот это,
1: да.
0: Вот,
1: да, конечно. Шишечки собираем.
0: Все, пряники жуют. Ну и, соответственно, напек. Если бы, значит, Микельденес Дэн был где-то на месяца полтора. Раньше туда, да, были, конечно, не тыква, а кабачки. Да-да-да. А так тыковка, ну, весьма хороший результат получился. Сережа свой кукинг прокачал еще. Ну, приятно.
1: Можно в школу нести.
0: Приятно. Класс. Шалом, православные. Ездил, смотрел, что там это самое. Мой металлодетектор будет это самое, на их находить. Так, нашел чешское какое-то. Какую-то монету. 10 чего-то. Ну, красиво, красиво. Это вот как за грибами съездить. Но только за деньгами. Вот. В субботу вел свою дочку в университет на день открытых дверей. Весь день бегал по факультетам и слушал лекции Андрюшка в Великобритании. Там развлекался, понимаешь? Фотография сделана вместо рождения Шекспира. Знаешь, нашли месторождение. Месторождение Шекспира.
1: О, прикольно.
0: Вот. Но там только добыли только одного, и как бы все, на этом остановились, друзья. Ну, красивая фотография, очень красиво. Очень замечательно, очень атмосферно. Спасибо тебе большое за этот кусочек Великобритании с самого раннего утра. А у тебя такое раннее. Сейчас у него, представляешь, 5.25. Опять 25, прямо сейчас в Великобритании. Доброго утречка. Сережка, привет, собираемся в школу. Отлично, нормально. Сегодня у Давида Сергеевича 11 лет, между прочим. Ой, Сережа пишет. О, сын Давид.
1: Целых 11 лет.
0: Ну, давайте его называть Дэвидом. Вот, в честь Гэхана, вот, или...
1: Это, в честь Боуи.
0: Ну, в честь Дэвида Боуи.
1: Да.
0: Дэвид...
1: Бекхэм?
0: Бекхэм, конечно, не мог сказать. Конечно же, Бекхэм. Давайте, все, 11 лет, уже все, уже пора в профессию, так сказать. Хорошо, прекрасно. Так, ну что, у нас сегодня, ребятушки, что будем отмечать сегодня? Ну, праздником, день борьбы против бешенства.
1: Поздравляем.
0: Поздравляем.
1: Некоторым это необходимо.
0: Ну, здесь как бы, ну, вообще не смешная вообще тема, конечно же. Но слава богу, что, так сказать, известные люди, так сказать, поработали когда-то, и бешенство все-таки под контролем. Да,
1: да. Вот, придумали вакцину.
0: День международный, день всеобщего доступа к информации.
1: Это нравится.
0: Смешно,
1: нам.
0: Это очень смешное название праздника. Информация как бы делится, ну, такая, одна для вас, другая для нас, типа. Вот, всеобщего доступа к информации для того, именно к той, которой можно доходить, ну, доступать, а все остальное нет.
1: Именно
0: день
1: тебе.
0: День генерального директора. О, давайте, Гендира поздравим сегодня своего. Генеральный директор. День рассмотрения рассматривание мелочей.
2: Это про зарплату?
1: Да.
0: Вполне себе. День рождения ломбарда. А также день конфуция. В Китае сегодня день рождения у конфуция. Кто-то до сих пор считает, что конфуция придумал конфу. И хорошо. Вот, а на самом деле, он знаете, что говорил? Он говорил так: если вам плюют в спину, значит, вы впереди. А? Хороший. Он веселый чувак был, да? День пивопития в США, а также день поке. Это соус такой, поке. Знаете?
1: Нет.
0: Ой, с морепродуктами хорошо. Но они там в Карибском бассейне там придумали. Значит, у них там есть осьминоги, например. Осьминоги. У них там есть всякие фрукты, овощи. У них там есть авокако. Авокако. Вот. Осторожно, когда косточку достаете.
1: Да-да, проходили.
0: Да-да-да. Ну, в общем, короче. И вот они вот этот соус добавляют. И это, и вот и радуется. Вот, и поэтому, как бы, и поэтому тоже там на Карибах очень хорошо. Я так считаю. И вам всем, конечно, желаю. Дорогие друзья, поздравляем, поздравляем, поздравляем.
3: Владимир Вал и его друзья.
4: На СВХ плюс.
5: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
6: Шоки от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Musa Motors Riga, Ulmaņa gatve 5.
7: Panasonic gaisūdens siltumsaukņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēt Japānā, ražot Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
8: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
4: Обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро. Бодро.
0: Тихо-тихо, это Иван, тихо-тихо-тихо-тихо, Иван. Андрюша еще с Англии, уже 2 часа как за рулем, еду с юга на север, ребята, с юга на север.
9: Это Иван.
0: Шапку надень. Это Иван. Ты на север едешь. Бодрое утро, дорогой.

0: Знаете, иногда бывает, он будет стыдно, а пофиг. Ой, да ладно. Тот момент, когда ты решаешь все-таки. Потому что все, что нам нравится в этой жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведет к ожирению, ребята.
1: Внимание!
0: Продолжаем настаивать на этом.
1: Люди бодрые, танцуют вам свежий гороскоп на завтрак.
0: Ох, хорошенькие мои, давайте позавтракаем свежей порцией гороскопа на день сегодняшний. Что сегодня нам астролог
2: Овен
0: в клювеньке принес? Итак, дорогие овны, ваша давнишняя какая-то надежда вдруг покажется совсем уж какой-то несбыточной надежей, так как появятся новые весьма неутешительные обстоятельства. Короче, но не стоит в отчаянии посыпать голову пеплой и искать виновных. Возможно, что приспособиться к новым обстоятельствам будет не так уж и сложно. Так что выход всегда есть, дорогие овны. Рано, короче, не надо отчаиваться. Хотя, с другой стороны, есть такие люди, которые хотят вот... есть какой-то повод поотчаиваться. Давайте сразу отчаиваться.
2: Телец.
3: Сегодня вам стоит слегка умерить гордыню.
0: Тельцы. Гордыньку?
3: Да-да. Демонстрация легкого смирения иногда идет делам на пользу. Заодно и парочку конфликтов разрешите.
0: Отлично.
2: Близнецы.
0: Нельзя все время говорить «это не я».
2: Как нельзя?
0: Как это? В общем, нельзя все время говорить «как это не я, близнецы». Теперь это стало абсолютно бесполезно. Пора начинать действовать. Хоть, возможно, вы пока и не знаете даже как, но опираться больше невозможно.
2: Рак.
3: Сегодня вам, раки, понадобится свобода. Возможно, по этому случаю вы решите оставить занимаемые позиции. Но если соберетесь жечь мосты, то сперва подумайте. Вдруг они еще могут пригодиться вам.
0: О, такое всегда бывает.
3: Да-да.
0: Рядышком.
2: Лев.
0: А вот и лев. Сегодняшний день стоит провести в теплой компании какой-нибудь. Уютненькой. Если вас еще не пригласили куда-нибудь, вот устройте как бы прием сами.
2: Дело.
3: Если кто-то ожидает, что сегодня вы будете выполнять его распоряжение, то он крупно ошибается. Сегодня вы, девы, будете неимоверно упрямы и скорее заставите весь мир плясать под собственную дудку, чем уступите позиции хоть на йоту.
0: Дудку можете заменить на дуду, она весомее тогда.
2: Весы.
0: А вот и весы как раз-таки. Значит, как известно, ничего не случается само по себе. И если вы считаете, что должно произойти то-то и то-то, вам следует озаботиться вопросом и спровоцировать эти события. Просто сидеть и ждать сегодня бесполезно. Что-то хотите? Начните действовать.
2: Скорпион.
3: Сегодня у вас будут неплохие шансы стать знаменитым. Скорпионы, постарайтесь, чтобы ваша слава не напоминала Геростратову.
0: Так, он сжег храм Артемиды, чтобы прославиться. Запомните меня.
2: Стрелец.
0: Так, внимание, стрельцы. Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума. Доверяйте сегодня дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. То есть инстинкты у вас сегодня будет вас, так сказать, вести. Только учтите, что с правилами дорожного движения инстинкт не помогает. Ну и так со всеми остальными вот правилами, которые введены уже после того, как бы были придуманы инстинкты.
2: Козерог.
3: Сегодня вам будет брошен очередной вызов, козероги. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих. Так что придется, пожалуй, стиснув зубы, этот вызов принять.
0: Принять?
2: Водолей.
0: Ах вы, водолейцы, плывите по течению и любуйтесь живописными берегами. Вот, то есть сегодня ничего действовать и генерить самому не придется. Внимание, значит, смотрите, пытаясь сегодня сопротивляться чему бы то ни было, ну, типа как будто течению, вы добьетесь лишь того, что к вам будут относиться как к капризному ребенку. Соответственно, все само собой разруливается. Отлично.
2: Рыбы.
3: Различия между вами, рыбы, и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.
0: Пожалуйста, яркие, но добрые.
1: Бодрый гороскоп. Лучшие знаки зодиака в мире. Свежий, без добавок. Свежий.
4: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
5: Свежее.
6: Без добавок.
5: Очень хорошо.
4: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
6: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
4: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
7: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека.ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенселис. В хороших руках. Апотека.
8: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
9: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
10: Mēs bieži domājam, ka rītdiena vienkārši notiks. Kafija virtuvē smaržos kā vienmēr. Bērni izaugs un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Обниманцы, мансеры, мансарочки, прекрасные представители. Слушайте, сегодня, знаете, что у нас? Сегодня именинных пруд-пруди. Значит, да, давайте, во-первых, так.
3: Значит, по порядку.
2: Давайте по порядку. Значит, у нас есть Вячеславы, Славики и Славенти. Наши прекрасные. Сегодня 3897.
3: Вячеславов.
2: 3897 Вячеславов. Кстати, есть еще. Есть Вячеслав.
3: Так.
2: И 66 Вячеславов. Я не знаю.
3: Кто-то захотел выделиться.
2: Либо кого-то захотел. В одном из...
3: Либо кто-то ошибся.
2: В одном из паспортных столов сидел человек, который... Но так или иначе, это же все равно. Вячеслав ты или Вячеслав.
3: Слава.
2: Слава все равно. Ну, большинство, конечно, Вячеслав. Славки, поздравляем вас. Я сейчас всем своим напишу. Напишу обязательно. Вот, а также сегодня 17891 Светлана празднует свои именины.
3: Светочки.
2: 17 тысяч Светуль наших. Поздравляем вас, красулечки. И 20 тысяч Сереж.
3: Ой, много.
2: 20 200, я бы даже сказал. И тогда это все.
3: Сережу победили тут.
2: Сержу, да, победили. Но проверь, пожалуйста, у нас есть ли Сережа в этом самом, в телеге, песня
3: нету.
2: Про Сережа.
3: И
2: Сережи тоже нету? Ни
3: нету.
2: Светланы, ни Сережи?
3: Нету.
2: А что? Ну, и сегодня девочка по имени Лана. Очень многие Светланы, кстати, между прочим, любят, чтобы их называли Ланами.
3: Ладно.
2: Вот. Ну, а также я тысяча.
3: Лана,
2: и
3: ладно.
2: Все. Лана, ладно. Мы поздравляем. Мы поздравляем, конечно. Ну, я думаю так. Слушайте, Сереженька, милые мои, вы, конечно, хороши, но светульки у нас все-таки, они все-таки красивше. Мы сейчас посмотрим, кто красивее. Так, посмотрим. Так, так, так. И Света красивее.
3: Светочки победили.
2: Красивее. Давайте всех светулечек поздравим. Прямо сейчас у нас есть песня про Светлану?
3: Нету.
2: Света!
3: А
2: давай,
3: сейчас будет.
2: Давай, давай.

0: СВХ плюс.
1: Слушайте, готовятся мощнейшие автомобили, заряженные автомобили для того, чтобы подрифтить в эти выходные, в воскресенье на
2: трассе Битерники.
1: На
2: да?
1: Битерницкой трассе вот и будет, ну это состязание.
2: Это будет большой финал.
1: Большой финал дрифта. Вот и у нас будут для вас пригласительные билеты на это мероприятие, где правит мощь, где, естественно, эти покрышки дорогие.
2: Да.
1: Вот это вот все. Где умение, опыт, все вот это.
2: Крутейший финал сезона.
1: Короче, есть предложение сегодня нацеловать. Два пригласительных себе на воскресенье. Вот, эту возможность с удовольствием вам передаем. Для того, чтобы принять участие в нашей игре «Знатный целовака», достаточно, в принципе, заявить о своем намерении и желании в 8 часов и 10 минут выйти с нами на связь и поиграть. Прямо сейчас это можно делать. Итак, объявляется набор, дамы и господа.
2: Пиши на WhatsApp нам.
1: Заявку.
2: Да. Что пишем?
1: А да напиши дрын-дын-дын.
2: Давай, 25-45-25-25.
1: WhatsApp нам дрын-дын-дын. Вот. Ну и, соответственно, считай в игре.

0: люди бодрые.
1: Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
2: Так, ну, всем-всем, кто у нас в заднем сиденье, я так понимаю... Про ёжика! Слава Скрипка, тот самый, который про бобра делал когда-то, про бобра. И группа Чили, совместный проект, запилили весёленькое на заднем сиденье. Мы уже определились сегодняшними нашими игроками, будем сражаться и первый комплект на дрифт воскресный раздавать.

0: А как это, что за после против холодного-то оружия? В руках маленького колючего хищника, между прочим. Слушайте, ребята, Краста, улица Краста, если едете в сторону центра, со стороны Кингаракса, перед подъемом на Островной, ребят, в правом ряду фура встряла и не может. Собирается, соответственно, легкий баянчик. Спасибо большое, Сереженька, за твое сообщение. Очень ценим, очень любим. Молодец, в тумане все видно.
1: Радио СВХ Плюс.
2: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без осадков, с утра местами туман, ветер слабый, южный, юго-восточный. В Лепе-Венспилсе плюс 18, плюс 19 градусов, в Даугавпилсе-Резекне до плюс 16, в Риге плюс 17, плюс 18.
1: Радио СВХ Плюс.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Дыра в государственном бюджете Латвии в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. В 2030-м может превысить 1,5 миллиарда евро. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. И на этой неделе, по крайней мере, в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках страны. И сегодня они будут открыты для этих целей вечером с 17:00 до 20 часов. Такое голосование будет продолжаться всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, будет учтен его последний голос. В день выборов 3 октября в субботу участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для голосования при себе надо иметь действительный паспорт гражданина Латвии или ID-карту. На этих выборах впервые будет открыт избирательный участок в Рижском зоопарке. Информагентство Лайта сообщило, что после изучения избирательных документов депутата Сейма от Национального объединения ВИСУ Латвии ТБ ЛННК Артурса Бутонса у него возникли вопросы о образовании депутата на выборах 2018 и 2022 годов, а также первоначально в этом году Бутонс указывал высшее образование, полученное в бизнес-колледже Сиднея. После вопросов информагентства запись изменили. Теперь у Бутонса указано только среднее образование, а колледж из анкеты исчез. Депутат утверждает, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, но он не выяснял, чему это соответствует в Латвии. Информагентство Блэта отмечает, что за сознательное предоставление Центральной избирательной комиссии ложных сведений кандидату в депутаты грозит уголовная ответственность. Телеканал ТВ-3 посчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в госбюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а к 30-му году может превысить 1,5 миллиарда евро. К бюджетной ситуации привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост госдолга. Вариантов действий в такой ситуации немного. Сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы бюджета, то есть повышать налоги. Но это дополнительно затормозит экономику Латвии, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП сейчас оценивается примерно в 2-3% в год. Сегодня на Вентспилсском пляже начнут собирать выброшенные на берег нефтепродукты. Загрязнение было обнаружено на выходных на всем участке побережья от Ужавы до Лепене. Объемы его пока невелики, однако нефтепродукты распространились по большой территории. Государственная служба окружающей среды взяла образцы, чтобы установить происхождение загрязнения. Береговая охрана также заметила с помощью беспилотника возможное пятно в море. Его проверит патрульный корабль морских сил. До завершения очистки пляжа жителей и гостей Вентспилса просят его не посещать и не ходить вдоль берега. Этой осенью в Латвии нетипично рано начали болеть гриппом. В сентябре были лабораторно подтверждены уже первые 3 случая. Один пациент с осложнениями гриппа поступил в Восточную больницу. Врачи допускают, что и эпидемия гриппа в этом году снова может начаться раньше обычного. В прошлом сезоне пик заболеваемости пришелся уже на декабрь. Сегодня партии, входящие в правительство Латвии, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. Во многих хозяйствах остаются неубранными кукуруза, бобы, овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе, если прогноз насчет сухой погоды оправдается. А по прогнозу на этой неделе, по крайней мере в начале этой недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков. Завтра и в среду облаков станет больше, местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть слабый, часто южный, юго-восточный, как сегодня, например. По ночам и утрам на неделе местами может образовываться туман. По ночам будет также довольно прохладно, от 3 до 11 градусов выше 0. Холоднее всего будет на востоке страны. Днем воздух будет прогреваться до плюс 14, плюс 19 градусов. Сегодня, например, от 16 до 19 градусов по стране. Следующий выпуск новостей в 9. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Димус, дорогуша, тот самый Димус, который прислал нам фотографию, как у солнца пробивается через туманность. Прям восхитительная работа, очень похожа на какой-то, знаете, такие видео в начале какой-то игры про гонки на выживание на автомобилях.
2: О, да.
1: И вот туман из стартующей машины. Мы твою работу взяли, ну, сославшись, конечно же, на тебя в нашем телеграм-канале. В бодрой телеге в нашей уже
2: опубликовали.
1: И за это тебе огромное спасибо. Прям такое, чувствуется, что сейчас будет гонка. Но это гонка, по большому счету, за деньги. Ну, там каждый же ездит на свою работу. Ну, очень хорошая атмосферная работа. Жалко, конечно, ну, что в такие моменты по качеству, да? То есть, если бы там было, ну, как бы, у тебя были сноровка фотографа, с собой была какая-нибудь лейка или просто профессиональный фотоаппарат, у тебя было бы время для того, чтобы вот выставить все правильно.
2: Так же, как чтобы... с НЛО.
1: Да.
2: Всегда снимается на самую ужаснейшую камеру.
1: Не, ну как только появились камеры, НЛО пропали. Обратите внимание. Да, сразу почему-то. Так, дорогие друзья, но зато у нас появляется эта возможность каждый день выдавать вам по 2 пригласительных билета на воскресное мероприятие, которое произойдет прям святая святых.
2: Уже воскресенье, 4 октября. Спортивная база Битерники.
1: На Битерниках дрифт-парти, понимаете?
2: Да, большой финал.
1: Ух, и такое прям мощь и...
2: Да, масштабные соревнования. Сразу две трассы будут. Более 130 спортсменов и решающие сражения за чемпионские титулы.
1: Ребятушки, в это воскресенье будет шумно. Ну и 2 пригласительных билета прямо сейчас уже начнем.
2: У нас раздача.
1: Первую пару билетов разыгрываем прямо сейчас.
3: Утром вместо булки с маком предлагаем...

0: Зеленый целовака.
1: Ну, дорогие друзья, класс вообще, класс, класс. Все в Битернеке в это воскресенье. Вот, а мы даем возможность вам веселее прийти с контрамарками.
2: Да.
1: Электронные билеты удобны для пересылки. Вот, соответственно, играем по WhatsApp. Ваши заявки сегодня мы увидели. Причем, ну, жик,
2: я просто... И двоих уже выбрали.
1: Я, кстати, между прочим, целоваку я выбрал уже сразу, потому что уже на протяжении нескольких дней я просто, ну, я наблюдал, да, на прошлой неделе, как один из наших, да, значит, присылал заявку тогда, когда мы уже фактически начали играть, понимаете?
2: Запаздывал.
1: А по фотографии видим, что бешеный спортсмен, ну, в смысле, бешеный в хорошем смысле слова, я такой физической подготовки, во-первых, фотография, он бежит. Судя по всему, бежит где-то, возможно, это Венспилс, нет, возможно, там не так корабли стоят. Короче, это прям машина настоящая. Машина. Сейчас мы узнаем. Возможно, триатлет.
2: Звоним
1: машине.
2: Сейчас
1: будем звонить. Зовут Артур. Сейчас узнаем вообще, откуда такие накачанные ножки выросли. Артур, бодренькая утрица, дорогой. Физкульт, привет тебе.
3: Доброе утро.
1: Так, скажи, пожалуйста, откуда такие спортивные ножки-то выросли у Артурки?
3: Все верно.
1: И плечи?
3: Триатлон.
1: Триатлон. По фигуре видно прямо. Ну, человек заточен. Да? Прям, ну, давно занимаешься? Скажи, пожалуйста.
3: Лет 5 уже.
1: Ты оттуда на Iron Man или ты как бы по олимпийской дистанции специалист?
3: Нет, Iron Man половинка.
1: Половиночку, да? Да, то есть, чтобы себя совсем не загрубить. Но скажи, пожалуйста, вот половиночку хорошо? Вот ты остался доволен результатом своим половинки?
3: В принципе, да. Главный результат — дойти до финиша,
1: я считаю. Нет. Это вот мы сидим, любой из нас понимает, что самый главный результат — дойти до финиша.
2: Живым.
1: А лучше добежать. Но скажи, планы есть дальше?
3: Планы пока нет, немножко я приостановился, потому что времени отнимает очень много, но я не поддерживаю.
1: Это был мой второй вопрос, где время найти просто на эти бешеные тренировки? Артур, ну на данный момент, ну в воскресенье у тебя время есть для того, чтобы дрифт посмотреть, да?
3: Есть.
1: Хорошо, дружище, прямо сейчас, как и в любом спорте, значит, у нас соревнования. Соревнования между двумя в данный момент атлетами. Значит, с одной стороны ты, Артурик, а с другой стороны Кирюха. Он говорит: слушайте, ну, я тоже хочу на этот самый, на Викернике, там же дрифт, там же мощь.
2: Хочу посмотреть.
1: Конечно, хочу посмотреть, естественно, давай-ка. Я говорю: ну-ка, расскажи про себя. Он говорит: недавно купил себе Ладу 2108. Блин, восьмерку.
2: Зачем?
1: Жигу восьмерку. Была мечта с юного... Это гештальт незакрытый. Понимаешь? Но когда ты совсем-совсем маленький, ты смотришь: восьмерка, вот это мечта. И, короче, а сейчас есть возможность купить себе такую штуку. И все. И считай, мечта осуществилась. Да. Любит на своих выходных выключать будильник и идти с мыслью, что можешь никуда не ехать. Куда идти?
2: Куда идти?
1: Ну, неважно, куда-нибудь.
2: Идти на работу.
1: И можно не ехать, понимаешь? Так, а также скоро день рождения, как праздновать, совершенно не знаю. Мысли какие-то гоняют. Ну, короче, сейчас весь в проекте. Так, ну,
2: весь занят.
1: Наступаша. Значит, внимание, внимание, внимание. Так, дорогуша, сейчас, в принципе, мы взяли от него защиту, линию защиты. Он выставил. Твоя задача, Артур, ну, то есть, целовать в незащищенные участки. Ну, то есть, правая или левая? Давай выбирать, я, в принципе, с этого сейчас приступим. Давай, сейчас, раз, два, три. Нацелую себе дрифт. Давай, Кирилл. Артур, вперед. Кирилл в защите. Поехали, правая или правая? Ты решил выбрать правую. Я сразу переспрошу, ты точно уверен?
3: Точно.
1: Точно уверен. Но тогда, ладно. Подавай сегодня голы будем бить. А чего?
2: Давай.
1: Давай, все, поехали. Давай. Ах ты, черт. Он защитил правую. Поехали дальше. В какой угол ворот бьешь? Правая или влевая?
3: Левую.
1: Левую? Это твое заднее слово? Проверяем.
2: Опять нет.
1: Он опять защитил. Смотри, как он затащился.
2: 0-2.
1: Пока 0-2, дружище, давай. Бери бразды правления.
3: Левую.
1: Так. Вынужден переспросить. Ты точно? Я не ослышался. Ты левую хочешь? У тебя есть, возможность поменять. Будешь менять?
3: Буду.
1: Будешь менять? Браво. Спокойно.
0: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан.
1: Молодец. Поменял и молодец. Дядю надо слушать. Правильно, так, 1-2. Поехали дальше, куда? Дальше уже не помогаю, давай.
3: Левую.
1: Левую? Проба.
0: Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан, Анголо Милан.
1: Гол! 2-2. 2-2. Так, ну и финальная.

0: пригласительных на воскресное мероприятие. Напоминаю.
1: Да-да, 4 октября, спортивная база «Битерники». Большой финал по дрифту.
0: По дрифту. И там говорят, что там две будет.
1: Целых две трассы.
0: Две трассы.
1: 130 спортсменов. Так. И будут определены победители, как чемпионатов Латвии, Балтии, а еще и Северная Европа победители.
0: Вся Северная Европа.
1: Да.
0: Посмотрим тачки. Все, удачи, спасибо, хорошего дня. Ну и, дружище, тебе нормально, так сказать, размеренно отдохнуть, назовем это так, да, пока, да? Вот, собраться. И время тебе для того, чтобы реализовать какую-нибудь новую свою мечту. А возможно, и потребность. Лону продвинуться дальше. У тебя все есть. Слушай, я хотел, знаешь, что спросить? Артур, есть еще минутка у тебя?
2: Есть.
0: Слушай, на аватарке ты там бежишь, значит, в оранжевом костюмчике, да? Твой номер 1156, ты бежишь куда-то. Что у тебя в руках? Такой какой-то как будто выглядит как браслет какой-то.
2: Очки.
0: Блин, очки. Что-то я тут тупанул.
1: Все было так просто.
0: Это очочки, да-да-да, не признал. Спасибо тебе большое, это правильный ответ.
1: Ну все, пока.
0: Удачи, пока. Хорошего утра тебе, бодренького. Приятно иметь дело, конечно же.
3: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ+.
0: Очень хорошо.
3: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
4: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
5: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
4: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
7: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimis bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
6: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
8: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

24. Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца. Выгодные цены на свинину. С 21 сентября на ассортимент свежей, сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.

0: Так. Ну, пока мы все спали, значит, Чеботина добралась до группировки «Ленинград».
1: Так.
0: Вот, и они вместе со Шнуром записали песню.
1: Давайте слушать.
0: Которая называется, ну, как бы, если в поисковике будешь искать, то называется ОШМ. ОШМ. Вот, это аббревиатура «Огромный». Шикарный мужик.
1: Это надо слушать.
0: Это надо просто слушать, конечно. Обязательно.
2: Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
0: А чё грустным ездить на работу? Не надо, давай. Огромный шикарный мужик.
1: Погнали.

0: Все, да, достаточно, достаточно.
1: Владимир Вэлл, маэстро и его друзья.
2: На СВХ плюс.
0: Ясная погода сегодня в основном по стране, ребят, я. И без осадков. И туман с утра. Все сбывается, все.

0: эквивалентны танкеру, заправленному свежим кофе.
1: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
0: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Новости спорта.
3: Латвийский велогонщик Том Скуинш занял 23-е место в групповой гонке чемпионата мира, который прошел в Монреале. Он проиграл победителю 4 минуты 25 секунд, а от первой двадцатки его отделили 65 секунд. Чемпионом мира стал американец Брэндон Макналти, преодолевший дистанцию за 6 часов 17 минут. Второе место занял австралиец Майкл Мэтьюс, третье – нидерландец Матье Ван дер Пул. До финиша добрались только 58 из 184 участников. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 32-е место в новом мировом рейтинге. На прошлой неделе она дошла до 1/8 финала турнира в Сеуле. Остапенко непрерывно входит в первую сотню сильнейших теннисисток мира уже 11 лет. Дарья Семенистая опустилась со 122-го на 124-е место. В парном рейтинге сезона Остапенко и представительница Тайваня Сэ Шу Вэй занимают 8-е место и претендуют на участие в итоговом турнире года. Сборная Европы победила команду остального мира со счетом 13-5 в мужском теннисном кубке Лейвера, проходившем в Лондоне. Решающее очко принес немец Александр Зверев, который обыграл американца Лернера Тьяна со счетом 7-6, 6-3. После этого оставшиеся два матча проводить уже не потребовалось. За победы в последний день турнира команды получали по 3 очка, а обладателем кубка становился первый участник, набравший 13 очков. Латвийский хоккеист Альберт Шмидтс вошел в основной состав клуба НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс перед началом сезона. В последнем контрольном матче 18-летний защитник провел на льду более 18 минут. Первый матч сезона Рейнджерс сыграют в ночь на 30 сентября против Бостон Брюинс. Еще про латвийских хоккеистов в Америке. Эрик Матейко отправлен из Вашингтон Кэпиталс в клуб американской хоккейной лиги Херши Биарс, а Данс Лочмелис продолжит сезон в Провиденс Брюинс. Обладатели Кубка Стэнли из клуба НХЛ Каролина Харрикейнс получили чемпионские перстни с 900 драгоценными камнями. В каждый перстень вставлены белые бриллианты и красные рубины, количество которых связано с результатами команды в прошедшем сезоне. Внутри также размещены номер и подпись конкретного хоккеиста, изображение талисмана клуба и флаг штата Северная Каролина. Каролина завоевала Кубок Стэнли, победив в финале Vegas Golden Knights. Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис потребовал дисквалифицировать аргентинского гонщика Франко Колапинто за аварию на Гран-при Азербайджана. После возобновления гонки Колапинто потерял управление машиной и столкнулся со своим партнером по Alpine Пьером Гасли, а затем попал в аварию и Норрис. Гасли и Норрис не смогли продолжить заезд. Колапинто признал свою ошибку, но дисквалификации избежал. На следующем этапе он начнет гонку на 5 позиций ниже результата, показанного в квалификации. Латвийская спортсменка Синтия Клесберга выиграла этап профессионального тура по диск-гольфу в США. Участницы должны были забрасывать специальные диски в металлические корзины, стараясь использовать как можно меньше бросков. Перед последним кругом Клесберга занимала 4-е место, но вышла вперед в сложных условиях из-за дождя и сильного ветра. Она завершила соревнование с результатом на 5 бросков лучше установленной нормы. В женском турнире участвовали всего 39 спортсменок.
2: Новости спорта.

0: те, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
1: Ну, давайте быстренько.
0: Овен.
1: Про краткоскопим, Овна. Не отчаивайтесь сегодня из-за каких-то препятствий, которые будут для вас новыми. Возможно, к ним удастся приспособиться гораздо легче, ребята, чем кажется. Сразу здесь не впадаем в отчаяние.
2: Телец. Давай. Немного умерь гордость и прояви уступчивость, Телец. Это поможет избежать сегодня лишних конфликтов.
1: Гордость умерь. Уступчивость прояви, и все, избежаешь конфликта, считай победитель.
0: Близнецы.
1: Вниз, хватит оправдываться, пора начинать действовать, даже если план пока не до конца ясен. Потому что просто перестать оправдываться, это не дело. Сегодня нужно действовать.
0: Рак.
2: Стремясь к свободе, не спеши сжигать мосты, которые еще могут тебе пригодиться, Рак.
0: Лев.
1: А проводи день в приятной компании. Вот, а если, значит, нет повода для того, чтобы собраться, то создай повод и соберись.
0: Дева.
2: Тряска. Сегодня девы будут особенно упрямы, поэтому постарайся направить эту настойчивость в полезное русло.
1: Полезное?
0: Весы.
1: А вот весы, не ждите, пока нужные события произойдут сами. Надо делать первые шаги к желаемому сегодня, весы, и это у тебя получится.
0: Скорпион.
2: Сегодня у тебя есть шанс привлечь внимание, уважаемый Скорпио. Главное, сделай это достойным способом.
0: Стрелец.
1: Доверяй интуиции. Сегодня доверяй своей стрельцовой интуиции. Но не забывай о здравом смысле, конечно же. Там, где важна осторожность, ее нужно проявлять.
0: Козерог.
2: Прими новый вызов и покажи окружающим, на что ты способен, Козерог.
1: Вот, очень хорошо.
0: Водолей.
1: Водолейцы, не сопротивляйся обстоятельствам без необходимости. Вот, и позволь событий идти своим чередом, и тогда все будет отлично, отменненько даже где-то.
0: Рыбы.
2: Рыбы, твоя индивидуальность сегодня особенно заметна, поэтому постарайся показать ее с наилучшей стороны.
1: С наилучшей стороны, друзья.
0: Краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
1: Итак, Алекс Кристенсен будет права. Его симфонический, но не его, а берлинский симфонический

0: под эту песню у меня возле рейва забрали брата кепку.
1: Какие воспоминания.
0: А ничего не поделаешь, так устроена наша память, фиксирует моменты. Вот вся атмосфера, естественно. Да-да-да. Да-да, симфонический. Берлинский причем.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВК Плюс.
2: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
3: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv 2016-7006.
5: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
6: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
5: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
1: Владимир Белл и его друзья. Люди бодрые на СВХ+.

0: на СВХ+. Владимир Вэлл
1: и его друзья. Квартет, ты смотрел спектакль, ну или, может быть, фильм про День радио?
2: Слышал,
1: радио,
2: да.
1: Да. Ну и там они в определенный момент звонили ярой эко-активистке Брижит Бардо.
2: Причем, да, был что-то такое.
1: Причем это, ну, фейково звонили. Просто там достаточно было «уи», «бонжур», «уи» и «ревуар». Три. Это самое. «Здравствуйте». «Бонжур». Скажите, вы сражаетесь за живот? «Уи». У вас там еще много планов? «Уи». Всего доброго. «Ревуар». Слушайте, сегодня у Бриджит Бардо. Хорошо. Бардо это в бокале. А Бардо?
2: Бриджит Бардо.
1: Французская киноактриса, певица и фотомодель. Значит, сегодня день рождения. И хочется рассказать, в принципе, ну, про нее, потому что, ну, она заслуженный человек. Ну, женщина и секс-символ, и все такое. Кстати, в детстве всерьез занималась балетом. Поступила в Национальную консерваторию музыки и танцев Парижа. Ну и, соответственно, потом, ну все, достаточно, говорит, я не буду дальше продолжать. Но балетная школа сформировала ее грациозную. Во-первых, осанку — это из балета. Походочка и пластика — это все из балета, ребята, которые позже стали ее визитной карточкой на экране.
2: Да.
1: Значит, представь себе, попадает 15 лет попадает на обложку журнала «Эль».
2: Уже.
1: Прикинь.
2: 15 лет.
1: А как там дальше происходило?
2: Современный в 15 лет.
1: Именно на этой обложке ее заметил молодой режиссер Роже Вадим. Или как в Тамбове бы назвали, Вадим Рожа. Вот он говорит, он показывает режиссеру, значит, Марко Аллегре. Говорит, смотри, какая девчина. Вот. И, соответственно, с этого момента кинематографическая карьера задалась. Значит, совсем скоро... Тот же Вадимка, Рожа Вадимка, снимает, блин, каноническую киноновеллу. Ну, нет, ну это художественный фильм, конечно. Я назвал ее киноновеллу. «И Бог создал женщину», ребятушка. Выход картины вызвал оглушительный резонанс, культурологический прорыв. Бадро сделала просто хитом раздельный купальник бикини. Всемирно популярным трендом просто.
2: Тогда еще не было.
1: Нет, тогда еще не было. Все в монокини ходили.
2: Это 56-й год,
1: если что. А это в 56-м году. Именно Брижит Бардо. Смотрите, какая красота. И весь мир просто ахнул. Говорит,
2: берем.
1: Мы тоже такое хотим, даже в Штатах, где по большому счету, ну, как бы, они, как бы, ну, мнения чопорные были, да, но они там запрещали, нельзя такое показывать. Вот. Она стала первой в истории реальной женщиной, с которой официально взяли скульптурный бюст, ну, сделали Марианны, того самого символа Французской Республики. Mm-hmm. Это официальная информация, что вот на все вот сейчас публикуются везде, все, всегда, значит, Марианна...
2: Это все с Брижит Бардо.
1: Это ее лицо. Значит, главный секс-символ поколения 60-х – участники группы «Битлз». Например, так. Джон Леннон и Пол Маккартни открыто называли ее главным идеалом красоты. Вот, и первая жена Леннона, ее звали Синтия, между прочим. Синтия. А в свете я специально перекрасилась в блондинку, чтобы соответствовать образу Брижит Бардо. Да-да-да. Значит, кардинально изменила мировую индустрию красоты. После выхода фильма «Бабетта идет на войну». Никто не видел «Бабетту идет на войну».
2: Никто
1: не видел.
2: Французы видели.
1: А прическу Бабетта знают все. Так вот, Бабетта, прическа, это как раз-таки та самая прическа, которая была у Бабетты, которая шла на войну, соответственно. И вот по всему миру Бабетту разнесли. И именно Брижит Бардо. Так, и кстати...
2: Что еще знаем?
1: А вот еще. Представьте себе, до того, как Бардо приобрела себе в Сан-Тропе виллу и снялась в фильмах на побережье Сан-Тропе. Сан-Тропе был скромной, незаметной, тихой рыбацкой деревней на Лазурном берегу. Прикиньте.
2: То есть жили они себе спокойно.
1: Да, у
2: и
1: них там,
2: приезжает
1: у них там было корыто, да, разбитое корыто,
2: да.
1: У них там было все. Приезжает Брижит Бардо, покупает себе, значит, дачу, назовем это так, ну это в деревушке это дача называется, и, соответственно, и снимает там несколько фильмов со своим участием. Короче, популярность актрисы мгновенно превратила Сан-Тропе в главную мировую столицу роскоши, яхт, богемного отдыха, устрицы, вот это вот все. Давайте сегодня кидать друг в друга деньгами. Вот это вот оттуда пошло.
2: Это все Брижит Бардо.
1: А до Брижит там ни черта не было. Там, говорит, что сегодня у нас на ужин? Опять рыба? Вот такое, такие вопросы были. В 73-м, находясь на пике мировой славы красоты, Бардо объявила об окончательном завершении актерской карьеры. Вот. 50 фильмов снято, более чем достаточно. Я отдала свою молодость нравилась красоту людям, теперь отдам свою мудрость и опыт животным. Больше никогда не возвращалась в кинематограф, а начала сражаться, ребятушки. Значит, во-первых, так, где бабки взять? Продает с аукциона свои драгоценности, личные вещи, наряды. Опять же, представляешь себе, сколько, значит, поклонники могли вывалить? Толстосумы. Естественно. В общем, короче, она основывает фонд Брижит Бардо по защите диких и домашних животных. Добилась запрета на торговлю мехом тюленей.
2: Так.
1: Все, запретили вообще.
2: Хорошо.
1: Да? Значит, корриду во многих регионах Испании запретили. Вот. Ну, а также еще много чего. А, скотобойни, которые вот где ненадлежащие, очень много позакрывались по причине того, что она говорит, так нельзя вообще с животными.
3: Не-не, закрываем.
1: Ну, молодец, Брижит Бардо, поздравляем, с днем рождения, молодец, что родила. Сейчас знаем, сейчас слышишь, где-то оттуда. Да?
0: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ+.
1: Давай немножко Дима Билана держи.

0: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
3: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.

0: Sky.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Урожай не отпускай.
3: Урожай, не рожай лучше, потому что по рифме. Слушайте, Без Лап, давайте в понедельник.

0: Владимир Вал и его друзья.
1: На СВХ плюс.
2: Так, слушайте, ну, жалуются, тренд новый начался.
3: Так.
2: Значит, необычный способ защиты паспортов. Они же, это раньше она была просто бумажка, да, по большому счету сделана, а сейчас это как бы...
3: Там чип есть даже внутри.
2: С чипами, там со всеми степенями защиты, он электронный,
3: да,
2: со всеми. Короче, необычный способ защиты паспортов сейчас начал трендиться.
3: Так, что опять? Значит,
2: путешественники, чтобы у них не украли информацию их, они как бы экранируют, то есть делают сетку Фарадея. То есть упаковывают эту
3: фольгу,
2: оборачивают, чтобы не считали.
3: Значит, удачи.
2: Спецы говорят, слушайте, пожалуйста, не делайте так. Во-первых, это бред, вот. А во-вторых, вы вот эта постоянная необходимость разворачивать и снова упаковывать паспорт при прохождении контроля лишь увеличивает время проверки, блин, ваших документов. Вы очередь создаете. Это не работает. Вот такая вот.
3: Это как пульт упаковывать.
2: Ну, ребята, ну и так, короче, ну, очереди, еще вы тут начинаете.
3: Не-не, не надо так делать.
2: Красивенько там вот это. Представляешь себе, когда ты стоишь, ты по границе. И первый чувак начинает вот это вот делать.
3: Сейчас распаковывает.
2: Ты думаешь, ну рехнулся. А потом фигакс, там через какое-то время
3: еще
2: один. И у тебя начинает...

Олег пишет: еще скажите, что кактус не надо держать возле монитора. Чтобы радиацию съедал. Кстати, сколько лет? 5 назад, наверное, умер тот чувак, который придумал этот мем. И как бы розыгрыш, который... Нет,

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без осадков. С утра местами туман, ветер слабый, южный, юго-восточный. В Лепе и Вентспилсе плюс 18, плюс 19 градусов. В Даугавпилсе Резекне до плюс 16. В Риге сегодня плюс 17, плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Дыра в государственном бюджете Латвии в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. В Латвии ожидается малооблачная погода без осадков в начале этой недели.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 80 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 8 человек, в том числе один велосипедист и один пешеход. Полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. В 8 случаях, точнее в 9, начаты уголовные процессы. Полиция за различные нарушения правил дорожного движения оформила 422 административных протокола, из которых 198 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках. Сегодня они будут открыты вечером с 17:00 до 20:00. Такое голосование, то есть отдавать голос на хранение, можно будет всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, то будет учтен его последний голос. В день выборов, в субботу 3 октября, участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для голосования при себе надо иметь действительный паспорт гражданина Латвии, либо ID-карту. Информагентство «Лайта» сообщило, что после изучения избирательных документов депутата Сейма от Национального объединения «Весу Латвии ТБЛ ННК» Артурса Бутанса возникли вопросы о его образовании. На выборах 2018 и 2022 годов, а также первоначально в этом году, Бутанс указывал высшее образование, полученное в бизнес-колледже «Сиднея». После вопросов информагентства запись была изменена. Теперь у Бутанса указывается только среднее образование, а колледж из анкеты исчез. Депутат утверждает, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, однако не выяснял, чему это соответствует в Латвии. За сознательное предоставление Центральной избирательной комиссии ложных сведений кандидату грозит уголовная ответственность. Телеканал ТВ-3 подсчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в государственном бюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а к 2030 году может превысить 1,5 миллиарда евро. К такой бюджетной ситуации привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост госдолга. Вариантов действий в такой ситуации немного. Сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы бюджета, то есть повышать налоги. Однако это дополнительно затормозит экономику Латвии, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП сейчас оценивается лишь в 2-3% в год. Сегодня на Венсполском пляже начнут собирать выброшенные на берег нефтепродукты. Загрязнение было обнаружено на выходных на всем участке побережья от Ужавы до Лепене. Объем его пока невелик, но нефтепродукты распространились по большой территории. Государственная служба окружающей среды взяла образцы, чтобы узнать происхождение загрязнения. Береговая охрана также заметила с помощью беспилотника возможное пятно нефтепродуктов в море. Его проверит патрульный корабль морских сил. До завершения очистки жителей и гостей Венсполса просят не посещать пляж и не ходить вдоль берега. Этой осенью в Латвии нетипично рано начали болеть гриппом. В сентябре были лабораторно подтверждены первые 3 случая. Один пациент с осложнениями гриппа поступил в Восточную больницу. Врачи допускают, что и эпидемия в этом году снова может начаться раньше обычного. В прошлом сезоне пик заболеваемости пришелся уже на декабрь. Врачи также отмечают, что не поздно сделать прививку, особенно людям старше 60 лет. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. Во многих хозяйствах остаются неубранными кукуруза, бобы и овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе. Это если прогноз насчет сухой погоды оправдается. По прогнозу синоптиков, на этой неделе, по крайней мере в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода, без осадков. Завтра и в среду облаков станет больше и местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть слабый, часто южный, юго-восточный, как сегодня. По ночам и утрам местами образуется туман. При этом ночью будет довольно прохладно, от 3 до 11 градусов холоднее на востоке страны. Днем воздух будет прогреваться до плюс 14, плюс 19 градусов. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: на СВХ+.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Так, что, ребятушки, у нас сейчас в кинишке стартанул фильмец
3: с Брэдом Питтом.
2: С красавчиком Брэдом Питтом в главной роли. Несмотря на то, что, ну, как бы по заявке, так, по сути, боевик, да, то есть он в Аляске, там у него сейчас с самолетом, ну, не заладилось. Ну, не очень хорошо, что самолет устал. Вот,
3: да, да.
2: Он выжил с собачкой вместе с овчаркой выжил, а он спецназовец, ему надо выживать. И, казалось бы, да, ну, такой боевиковая тема, но это, во-первых, это Брэд Питт, а во-вторых, там есть собачка. И Светка написала, сходила на фильм, спасибо большое за билеты. Да, ох, нарыдалась я. Прикинь вообще. Да, ну это Брэд Питт.
3: Прям
2: это
3: драма, Брэд Питт. Да.
2: Да. «Сердце зверя» называется. Да, то есть, а там на Аляске ничего хорошего. Лучше, конечно же, в Карибском бассейне где-то выживать, правильно?
3: Правильно.
2: Ну, там вот, опять же, там, ну, дары, там вот это вот все, ну, как бы приносят эти таитянки. Там, например.
3: Джек-воробей где-то недалеко.
2: Джек-воробей время от времени заходит. Там можно так пообщаться, там, значит, немножечко там приколдырить. А тут Алясочка. Аляска. В общем, два пригласительных билета с открытой датой мы вам...
3: В Аполло Кино.
2: Давайте, да, в Аполло Кино будем разыгрывать в ближайшее время. А сегодня мы празднуем день рождения Конфуция, ребятушки. Ну, не знали, да, возможно. Ну, жил какой-то мудрец. Вот, ну, жил да был в Китае. Значит, смотрите. Вообще, его звали Кунцю. Кунцю. Ну, в детстве. Вот, а Конфуции уже придумали... Ну, миссионеры и иезуиты, которые переводили китайские трактаты для Европы, и, соответственно, они говорят, ну, что за кунцю?
3: Будем называть Конфуцией.
2: Конфуций. Оттуда и путаница на тему того, что Конфуций кунг-фу изобрел. Вот, нет. Значит, он считается первым профессиональным частным учителем, внимание, в Китае, да, и во всем мире. Что там уже говорить? Профессиональный частный учитель в истории Китая именно Конфуций. Открыл двери для своей школы, внимание, для всех желающих, независимо от их происхождения, не знатности.
3: О, какое.
2: Да, то есть самым единственным требованием была жажда знаний. Вот если человек хочет учиться, ты будешь учиться, и причем почти бесплатно. Ну как, была символическая плата, мы нашли, что брал Конфуций. Внимание, ты должен был внести плату в виде связки сушеного мяса. Все.
3: Сейчас расценки другие, конечно.
2: Как они называются? Джерки. Ну как называется вяленое мясо? Ну, джерки.
3: Хамон.
2: Нет, там хамон, там нужно целую свиную ногу приносить, а здесь связка.
3: Да, там невыгодно.
2: Джерки, да. Значит, за жизнь, короче, обучил более 3000 учеников, внимание, 72 из которых стали выдающимися деятелями. Об остальных не знаем, но, по крайней мере, смотрите, не оставил после себя никакого систематического письменного изложения своего философского учения. Внимание, после его смерти вот все его последователи, сподвижники, ученики, они собрали вместе воедино его конспекты. Ну, то есть про него. Да?
3: Mm-hmm. И сделали книгу большую.
2: На основе вот этого вышел тот самый «Беседы и суждения». Так называемая книга без... Ну, которая...
3: Бестселлер того
2: времени. По крайней
3: времени.
2: Мере, понятно было, что преподавал. Значит, ну, после смерти. Значит, сформулировал универсальное этическое правило отношений между людьми. Внимание, задолго до всех прочих. Не делай другим того, чего не пожелаешь сам себе, ребятушки. Вот, все.
3: Тогда,
2: и
3: знал.
2: Этого достаточно будет для того, чтобы как бы все окей, в мире было окей. Конфуций первый выдвинул идею о том, чтобы управлять государством и занимать высокие посты должны не знатные аристократы по праву рождения, а благородные, образованные и морально безупречные люди. Вот эта идея привела к созданию государственной системы экзаменов для чиновников в Китае. Да, до сих пор она есть, и ты, соответственно, если хочешь занимать какую-то должность, ты должен пройти экзамен, вот, и так далее. Стал министром юстиции, внимание, и согласно летописям, проводимые реформы и жесткое требование соблюдения закона привели к тому, что в царстве Лу, ну, где он непосредственно был управляющим, практически исчезла преступность и воровство. Не знаю, это либо чудо, либо фокус, но факт остается фактом. В своей школе обучал канону шести искусств, что выполнение ритуалов, так, музыка, угу, стрельба из лука и управление колесницей, а также, ну, каллиграфия, письмо, оно же, да? То есть красиво там и математика. Все.
3: Все самое нужное.
2: Все самое нужное, да, вот. И, кстати, в книге рекордов Гиннесса значится именно род Конфуция зарегистрирован в книге как самый длинный задокументированный семейный род в истории человечества. То есть Конфуций, ну, его там дед, ну, как там был знаменит, ну, как бы знали, ну, он про своего деда-то знал,
3: конечно,
2: правильно? Потом его отец, потом Конфуций, и после
3: и
2: него...
3: И пошло-поехало,
2: то есть вот самый большой задокументированный род в истории человечества, это оттуда, ребята. Более 2 миллионов официально зарегистрированных потомков мыслителя по всему миру на данный момент существует.
3: Круто.
2: Класс вообще, класс. Конфуций, с днем рождения.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
0: Владимир Белл и его друзья.
2: О, все, достаточно. Хватит. Так, ну что, готовим код доступа. Код доступа готовится. Где на красавчика Брэда Питта и его фильм про собачку?
3: Отправим поглядеть.
2: Да, конечно, да.
4: Optio Optica Brilju komplekti. Visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi. Un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio Optica. Tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
7: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
6: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
8: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 ЛВ плюс до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
9: Azijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Azijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Azijas virtuves produktiem un piederumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
10: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на «Левол Мульти». Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Разрешите приступать.
1: Код доступа.
0: Итак, красавчик Брэд Питт и его собака
2: уже на экранах.
0: Уже на экранах Аполло Кино. У нас есть два пригласительных с открытой датой для тебя, о великий повелитель кода доступа.
1: Готовьте мобильные телефоны. Люди Бодрые предлагают любому желающему открыть сейф, закрытый на кодовый замок. Все, что внутри, ваше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
3: Первая цифра.
2: Погнали. Сегодня 28 сентября, и мы отмечаем день рождения ломбарда.
0: Прям отмечаем. Слушайте, давайте вопрос. Исторические выходцы из какой области первыми открыли официальные кредитные конторы под залог имущества в странах Европы? Ребята, кто? Выходцы из...
2: Тосканы.
0: Единичка.
2: Ломбардии.
0: Это двойка.
2: Сицилия.
0: Это тройка.
3: Вторая цифра.
2: Конфуций родился...

0: этот день в 551 году до нашей эры.
1: Внимание, внимание, внимание! Как вы думаете, какая из этих трех фраз принадлежит именно Конфуцию? Внимание!
0: Только дурак в своей жизни не меняет мнение.
1: Это единица.
0: Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Это двойка.
0: Кайфуйте, жизнь одна.
1: Это тройка.
2: Третья цифра.
0: 1745 год. В этот день состоялось первое исполнение английского гимна «God Save the King».
1: «God Save the King». Ребята, а в каком историческом лондонском храме с 1066 года традиционно проходят все коронации британских монархов?
0: Собор Святого Петра.
1: Единичка.
0: Вестминстерское аббатство.
1: Это двойка.
0: Собор Святого Семейства.
1: Это тройка.
2: Последняя цифра.
0: В этот день в 2008 году состоялась первая ночная гонка в классе «Формула-1».
1: Ребятки, ну что, давайте, внимание, вопрос гоночный. Какой гоночный флаг? Они там используют систему флагов, чтобы понять. «Формула-1» вывешивают на трассе, чтобы предупредить пилотов о какой-то серьезной опасности, типа аварии, препятствия на пути, при виде которого гонщики обязаны снижать скорость, и категорически уж точно запрещено совершать обгон.
0: Итак, желтый флаг.
1: Хотя это опережение, там же навстречку не можешь выехать. Желтый — единица.
0: Розовый флаг.
1: Это двойка.
0: Череп и кости.
1: Это тройка.
3: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
1: Слушайте, обгон или опережение все-таки в «Формуле-1»? Или там уже по-другому работаешь?
0: Сейчас тебе будет СТД звонить.
1: Нет, ну смотри. Обгон, что такое вот обгон? Обгон — это выезд на встречку. Ну, вот тогда у тебя обгон. Если ты не выезжаешь на встречу, тогда это опережение. А в «Формуле-1» — обгон.
0: Чувакам из «Формулы-1»-то скажи.
1: Ну, возможно, у них просто это обгоном считается.
4: Молодые, уходим так.
0: И увидим.

0: Баку на этих выходных гоняли. Трасса просто по городу, соответственно, так же, как и в Монако, да? Так что там на встречку выезжали только так, следовательно, там обгоняли.
1: Вот.
0: Все понятно, логично. В Монако тоже обгоняли.
1: То самое, да.
0: А на всяких Монса и так и прочих остальных. Там то, что они делают, они опережают, скажется. Душненько, да, стало?

0: Всю правду сейчас как выложим.
1: Вот. Для кого-то она будет горькая, но для кого-то наоборот. Момент, да.
2: Кому-то понравится.
0: Для бравады, конечно же, друзья. Итак, первый вопрос входа доступа. Выходцы из какой области первыми открыли официальные кредитные конторы под залог имущества в странах Европы, ребята? Ну, не зря ломбарды называются ломбардами. Это были выходцы из региона Ломбардия.
2: Ломбардия.
0: Помните? Бургундия, Ломбардия. Куда коня заложить? Ребят, какая из этих цитат принадлежит Конфуцию? Ну, кто выбрал?
1: Если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
2: И кто выбрал? Кайфуйте, жизнь одна.
0: Это все другой, это самое,
2: женщина.
0: Философесы Ольги Бузовой.
2: Да.
0: Вот, а что касается Конфуция, единственное верное изречение: только дурак в своей жизни не меняет мнение.
2: Это сказал Конфуций,
0: дорогие друзья. Ну, в каком историческом лондонском храме с 1066-го традиционно проходят все коронации британских монархов, друзья? Это единственное, что находится у них, это Вестминстерское аббатство.
2: Да-да.
0: Попробую выговорить.
2: Вестминстерское аббатство.
0: Абсолютно точно. Давайте. Собор Святого Петра, это, в принципе, это Ватикан, и у нас тоже есть.
2: Да. Ну, это, Собор Святого Семейства, это Барселона.
0: Это Саграда Фамилия по-испански, вот это в Барселоне. Было бы нелепо. Ну, а если там ремонт, то, ребят, можно как бы, это когда вот, у вас воду отключили, можно я к вам помыться?
2: Да.
0: Вот, это вполне себе возможно. Ну и что касается Формулы-1, гоночный флаг, какого цвета в Формуле-1 вывешивают на трассе флаг для того, чтобы предупредить пилота о серьезной опасности где-нибудь за углом. Препятствие на пути, возможно, там что-нибудь разбросали, там это самое, собака на дороге.
2: Да.
0: Нужно снизить скорость. Или лось, опять же.
2: Например,
0: да. Нужно снизить скорость, предельная внимательность и так далее. Значит, единственное верное, это желтый флаг. Розового флага пока не ввели. Там это пони на дороге, возможно, розовый. Вот, ну а что касается черепа и кости, ну слишком, ну нет, перебор, конечно. Только единственный желтый флаг, который действительно существует вот из этого перечня.
2: Да-да, кодосп по на сегодня.
0: Мы должны сказать, пока существует.
2: Ну, может, что-нибудь придумаю, да.
0: Да-да-да, надеюсь.
2: Кодосп по сегодня. 21-21.
0: 21-21.

0: Твое утро.
1: Утро.
0: Твое настроение.
2: Люди бодрые. СВХ плюс.

0: камышей.
1: Дамы и господа, наша рубрика любимая докторская. Докторская, сегодня Всемирный день борьбы против бешенства. Помните? Да-да. Помните эти 40 уколов в живот? Обязательно. Значит, дорогие друзья, значит, сразу скажу так.
2: Ну, вас и мучили, конечно.
1: Бешенство, именно бешенство, или бешенка, как мы ее иногда называем, является самым опасным инфекционным заболеванием на планете по уровню смерти. На все. Если после укуса зараженного животного болезнь успела перейти, ну, как бы в клиническую, то есть в серьезную фазу, и появились первые симптомы, летальный исход наступает практически в 100% случаев. Вот почему, если вдруг куснула где-то что-то, какая-то неизвестная чушь, назовем ее так, ну, неприятель какой-то, будь то лиса, собачка, кошка незнакомая, вот, непривитая точно, ну, вернее, не знаешь, привитая, непривитая, сразу нужно идти сдаваться. Более того, значит, 40 уколов в живот, это уже, возможно, когда-то было. Ну, потому что, ну, как ты себе представляешь, ты приезжаешь, и тебе, значит, такой шприц, и вот он всаживает тебя, так,
2: раз,
1: какая-то шашлычок в тебя засовывает и начинают колоть. Ребятушки, значит, никакая, сейчас нужно всего 6 уколов и в плечо, и еще на нулевой день, то есть вот не на первый день, а вот сейчас укусила, сейчас вводится первая, потом через 3 дня, через 7 дней, через 14, и так вот, вот эти все геометрические прогрессии.
2: В общем, про 40 уже неправда.
1: И в плечо. Все. Да. Значит, и это... Что нужно? Значит, характерный симптом бешенства – это гидрофобия, боязнь воды. Не потому, что ты такой, вода.
2: Да, страшно
1: мне, вода, я боюсь воды, я не пойду с вами купаться, ребята. Значит, дело все в том, что больной не может пить воду не за то, что ему страшно, а из-за того, что попытка сделать глоток вызывает мучительные и крайне болезненные судороги мышц, глотки и гортани. То есть вам, то есть все, что пораженного вирусом, источает боль.
2: Ай-яй-яй.
1: Короче, прикиньте вот эту схему. Инкубационный период бешенства варьируется от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда через год там триггернуло. Но тем не менее, друзья, длительность инкубации зависит от того, насколько близко к голове был нанесен укус.
2: Вот.
1: Короче, ребята, что бы ни случилось, если цапнуло какое-то незнакомое животное, да, идем сдаваться сразу. Медики точно знают, что делать, и это...
2: У них есть вакцина.
1: И это очень хорошечно, товарищи.

0: СВХ плюс.
1: Естественно, с Луи Пастеру говорим огромное спасибо. Луи Пастер, тот самый, который придумал пастеризацию, он же и придумал вот вакцину антидот от бешенки. И, соответственно, за что ему спасибо. Кстати, первый, кого спас, 9-летний мальчик был покусан собакой. Он его спас, а мальчик потом, я не знаю, это совпадение или что, или как, он всю жизнь работал сторожем в лаборатории Луи Пастера.
2: А то вакцину не дам.
1: Нет, он его стращал, что это нужно каждый год делать. Если. А он ему витаминки потом кого-то. Зато у него был сторож бесплатный. Но это, конечно, вымысел, домысел, просто так веселее. Друзья, 28 сентября приступать в понедельник к своим рабочим обязанностям. Спину выпрямим.

Район Альфы, ребята, собирается небольшая пробочка, причем в обе стороны. Значит, в центр, я так понимаю, в Ривас-Гатве, в центр только одна полоса. Там ремонт идет, а на югу стоит троллейбус Паламакан напротив спортивной академии. В общем, в обе стороны немножечко, не шва.

0: на СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: И дергающийся глаз. Так, дорогие друзья, внимание, внимание. В столице, я не знаю, ну, написано, что в Риге. Вот, возможно, по всей Латвии. Ну, кто-то конкретно.
3: Пока только в Риге.
2: Пока только в самоуправлении Риги приняло решение. Установили потолок стоимости подарка для учителей.
3: Ребятушки.
2: Значит так, давайте разберемся быстренько. Значит, новый порядок, ребята. Работник. То есть учитель, да? Может принимать цветы и сувениры, если намерение дарителя – это просто знак внимания, а характер подарка, обстоятельства вручения, регулярность и предполагаемая стоимость не вызывает подозрений в попытке повлиять на отношение работника к его ребенку, да, к этому, и не является благодарностью за принятое какое-то решение.
3: Вот.
2: Ну, это как бы, ну, это понятно, только с чистыми побуждениями.
3: Конечно.
2: 100%, товарищ прокурор. Значит, также правило предусматривает возможность принимать коллективные подарки, стоимость которых не превышает, внимание, 50 евро.
3: Вот. Все. Это все. По Риге.
2: Это по Риге.
3: В Юрмале еще можно Порш подарить.
2: Можно, ну
3: да,
2: все.
3: Еще можно.
2: В Риге, к сожалению, уже больше,
3: уже все.
2: Извините, не могу. Вот за, спасибо за лето. Спасибо, боженька, за лето. Надо сказать, а вот это индейское лето, индианское, или бабье лето, как называют. Мне не нравится это название, на самом деле. Бабье лето, дурацкое. Вот сейчас, которая вернулась, боженька снизпослал нам все это про лето и Bad Balance откуда-то с там конца 90-х годов, а может даже с середины 90-х.

0: казалось бы, Bad Balance, да? И рэперы такие, а песенку светленькую написали, а? Прям, ну и хорошо. Вот, раздаются голоса, звуки. Птицы обратно прилетают, начинают. Ой, слышал, значит, Клин, кого эти гуси-лебеди летели? Господи, как красиво. И в лесу, где тишина, по сути, птицы не поют. Вот, летят эти гуси-лебеди и издают такой характерный звук крыльями, который я даже передать не могу. Но это не курлыканье журавлей.
1: Это нет, не курлыканье, другое.
0: Не курлыканье, другое. Я просто еще пока слабый орнитолог.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно. Большая лотерея Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй «Шкода Октавия» от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
3: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
4: Агрегатор путешествий Atlantic Online
5: и радио СВХ Плюс представляет программу «Магнитики».
4: Каждый вторник с 18 до 19.
5: С повтором воскресенья с 11 до 12.
4: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
5: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
4: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
5: Atlantic Online. Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
4: Atlantic Online. Выгодно, надежно, удобно.

0: Заждались мои хорошенькие. Сидя, значит, и говорят, ну когда уже решение по коду доступа?
1: Хотим в кино.
0: Надо в кино.
1: Питта.
0: Это же Брэд Питт. Брэд Питтка-то идет. Вот, да. Мимо меня проходит. А не должно быть такое. Брэд Питтка и его собачка. Вот, а фильм называется «Сердце зверя». Выживальческое.
1: Драма.
0: Естественно, и в этом, да, и наплакалась, Светка рассказывает. Да. Ох, наплакалась, конечно, я. Так, ну... Очко-очко, 21-21, друзья, у нас сегодня код доступа, давайте, среди, внимания.
1: Сколько?
0: 33, как богатыря, вот, правильных ответов сегодня было прислано, и там, и там, и там, давай.
1: Хочу 16-го.
0: Так, пожалуйста.
1: Сверху. От WhatsApp.
0: От WhatsApp, поехали, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, закончились, 15, 16.
1: 16.
0: Внимание, так, имя нету, сейчас посмотрим, Евгений.
1: Евгеша,
0: телефон заканчивается на 6055, дружище. Первый комплект на этой неделе билетов с открытой датой.
1: Да-да.
0: Аполло кино.
1: Выбираешь сам дату, сеанс выбираешь.
0: Сам дата. Вот, ну и в Аполло кино идешь на собачку посмотреть,
1: да.
0: с Брэдом Питтом.
1: Целых три киношки
0: Собачка
1: есть.
0: Собачка говорящая посмотреть. Давай, поздравляем.
1: Сейчас WhatsApp-ом кинем прям.
0: Прямо сейчас, да, и...
1: Швырнем.
0: Давайте.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ плюс.
0: Очень хорошо. Абсолютно верно. Да, прислал. Мы тебе тоже эмоджи пришлем. Давай котика тебя зашлю.
4: Кто в твоих глазах?
0: И сейчас билетики, смотри.
4: С кем сердце в один так.
0: Полетели.
4: С кем наконец нашла.
0: Прилетели.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии ясная погода, без осадков. С утра местами туман, ветер слабый, южный, юго-восточный. В Лепе и Вентспилсе сегодня 18-19 градусов. В Даугавпилсе и Резекне до плюс 16. В Риге плюс 17, плюс 18.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Дыра в государственном бюджете Латвии в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. Закрывать ее придется новому правительству. На этой неделе, по крайней мере в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии были зарегистрированы 80 дорожно-транспортных происшествий. Травмы получили 8 человек. Полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 8 уголовных процессов. За различные нарушения правил дорожного движения полиция оформила 422 административных протокола, из которых 198 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках. Сегодня они будут открыты вечером с 17:00 до 8 вечера. Такое голосование будет продолжаться всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, то будет учтен его последний голос. В день выборов, в субботу, 3 октября, участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для голосования при себе нужно иметь действительный паспорт гражданина Латвии, либо ID-карту. Информагентство Лета сообщило, что после изучения избирательных документов депутата Сейма от Национального объединения ВИСУ Латвии ТБЛННК Артурса Бутанса возникли вопросы о его образовании. На выборах 2018 и 2022 годов, а также первоначально в этом году, Бутанс указал высшее образование, полученное в бизнес-колледже Сиднея. После вопросов агентства запись изменили. Теперь у политика указано только среднее образование, а колледж из анкеты исчез. Депутат утверждает, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, но он не выяснял, чему это соответствует в Латвии. За сознательное предоставление Центральной избирательной комиссии ложных сведений кандидату грозит уголовная ответственность. Телеканал ТВ-3 посчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в госбюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а к 30-му году может превысить 1,5 миллиарда евро. К такой бюджетной ситуации привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост государственного долга. Вариантов действий немного: сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы, то есть повышать налоги. Однако это дополнительно затормозит экономику, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП Латвии сейчас оценивается в 2-3% в год. Сегодня на Вентспилсском пляже начнут собирать выброшенные на берег нефтепродукты. Загрязнение было обнаружено на выходных на всем участке побережья от Ужавы до Лепене. Объемы его невелики, но нефтепродукты распространились по большой территории. Государственная служба окружающей среды взяла образцы, чтобы установить происхождение загрязнения. Береговая охрана заметила с помощью дрона возможное пятно в море. Его проверит патрульный корабль морских сил. До завершения очистки жителей и гостей Вентспилса просят не посещать пляж и не ходить вдоль берега. Этой осенью в Латвии нетипично рано начали болеть гриппом. В сентябре были лабораторно подтверждены первые 3 случая. Один пациент с осложнениями гриппа поступил в Восточную больницу. Врачи допускают, что эпидемия в этом году также может начаться раньше обычного. В прошлом сезоне пик заболеваемости гриппом пришелся уже на декабрь. Центр профилактики и контроля заболеваний получил сведения о полусотни умерших пациентов с подтвержденным гриппом, при этом 9 из 10 умерших были старше 60 лет. Усиленная вакцина для этой возрастной группы поступит в октябре, остальные оплаченные государством прививки от гриппа в начале ноября. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. Во многих хозяйствах остаются неубранными кукуруза, бобы и овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе, если прогноз насчет сухой погоды оправдается. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: финансовое учреждение типа ломбард. Сегодня день рождения ломбарда, друзья. В Брюсселе был открыт первый в мире ломбард, несмотря на то, что как бы само слово чуть позже произошло. Да? То есть от выходцев из Ломбардии, как мы уже говорили, там они прямо этим всем. Значит, главной целью была борьба с частным ростовщиками, значит, которые драли с бедняков и горожан от 30 до 130% годовых.
1: Ой, много.
0: Быстрое кредитование из раздела.
1: Что изменилось?
0: Брюссельский ломбард снизил процентную ставку до умеренных 15%, позже до 10%, чтобы покрывать исключительно типа операционные расходы на содержание здания и персонала. Ну, то есть, такое типа из раздела благотворительное учреждение. Значит, в средние века вообще взимание любого процента за пользование деньгами считалось тяжелым грехом. Так говорила церковь. Ростовщичество – это грех. Вот, вся церковь была. Но единственное, что как бы, ну, у этих самых, у иудеев, как бы, они говорили, своим нельзя под процент, а остальным можно. Вот, ну, такая была лазейка, соответственно. Однако Папа Римский в 1515 году, говорит, значит, на соборе официально признает, что взимание небольшого процента для покрытия административных издержек ради помощи бедным не является грехом, и тогда вот как бы
1: можно.
0: Открылся Овертон. Значит, в качестве залога тогда принимали практически любые предметы, имеющие хоть какую-то ценность, медную, серебряную посуду, одежу. Брали одежу, да. Постельное белье. Оно же тоже было хорошее. Тогда, если что-то делали такое, ну, прям, ну,
1: там
0: заглядение, да, дорогое.
1: И дорогое.
0: Ремесленные инструменты различные, возможно, даже тяпка. Вот, часы, семейные ювелирные украшения. Вот, ну, самая главная задача была снизить вот этот процент, который к тому времени просто уже был запредельным. То есть, изначально дело было хорошее.
2: Владимир Вал и его друзья
3: на СВХ плюс.
0: Слушайте, ребятки, ну у нас же есть чем порадовать. У нас же есть спортивное увлечение для пары. Да,
1: у нас есть падл-теннис.
0: Падл-теннис, ребятушки, корт для вас со всем инвентарем, если вдруг инвентаря своего нету. Как раз-таки.
1: На двоих.
0: Да, на двоих. Будем разыгрывать в ближайшее время, между прочим.
1: Да-да.
0: Так что готовим. Так, у меня сейчас по времени... А, нет, успеем песенку сыграть. Элмана, улетаю. Мы играли? Нет, сегодня не играли.
1: Еще нет.
0: Давайте сыграем, конечно, давай.
3: СВХ плюс.

0: Весь отпуск уже съеден, так сказать. А путешествовать хочется? Ну, путешествовать можно и кукухой, товарищи. Готовимся, готовимся. У нас две пригласительные на потренироваться в падл. Ребята, у вас уже заготовлены. Сейчас будем готовить и непосредственно задание для игры, которая называется «Клевета на Левитана».
1: СВХ плюс.

0: Что? Что ты говоришь?
1: Клевета на Левитана.
2: Итак, дамы и господа, вместе с нами и с вами Infinity Paddle. Paddle. Пространство для тех, кто живет игрой. Это, напоминаем, самый, что ни на есть, современный паддл-клуб Риги с высоким потолками, естественно, просторными кортами, отличной атмосферой. Все оборудовано для радости, друзья.
3: Да-да, каждую пятницу и по выходным здесь увлекательные турниры, причем как для любителей, так и для профессионалов.
2: Подключайтесь, если есть желание уже проверить свои силы не только со своими устоявшимися партнерами, но и поиграть против кого-нибудь. Как бы из другой планеты, называется, да? Присоединяйтесь, наслаждайтесь игрой вместе с Infinity Paddle. Ребята, место, подходящее для всей семьи, это, конечно же, Infinity Paddle.
3: Подробнее на infinitypaddle.lv.
2: У нас приз час игры в Paddle на двоих на корте Infinity Paddle, который можно использовать, ну, по сути, в любое время с 7 утра до 17.00.
3: Да-да, именно
2: пожалуйста.
3: Так.
2: Значит, добро пожаловать, и мы сегодня уже заготовили для вас задание. Значит, как играем в клевету на Левитана? Если вдруг не знаете, значит, сейчас дважды будет произнесена фраза, ну, в этот раз я использовал мячик для падла. Забил себе рот, ну, съел, почти проглотил. Вот, было страшно. Вот,
3: но получилось опасно. Некая сумятица.
2: Травматолог Аркаша был, значит, вызван. Он был готов извлекать. Он не такое извлекал из вас, дорогие друзья. Ну, короче, дважды будет произнесена фраза, которую вам нужно будет сначала услышать, потом понять, что мы там сказали, и быстренько в WhatsApp написать
3: текстом.
2: Нам прислать на 25-45-25-25. Вот, и среди тех, кто пришлет. Правильно? Мы и разыграем сегодня весь комплект.
3: Именно так.
2: Боевой.
3: Сейчас слушаем два раза.
2: Итак, дважды слушаем, и потом, значит, пишем быстренько. Ну, торопиться не стоит. Даем 3 минутки для того, чтобы все отправить, и все. Поехали.
3: Слушаем.
2: Внимание, задание.
4: Золотистые свинья. Сделай игру в Paddle еще интереснее и веселее. Золотистые свинья. Сделай игру в Paddle еще интереснее и веселее.
2: Все, отсылай.
5: Люди бодрые.
1: Владимир Белл.
5: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые.

подходящих средств и вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя. И знаешь, что снова перрон, и время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд, мне надо бежать.

0: я тут зерна от плевел как раз-таки отделял, чистил и немножечко, ну, как бы, задумался.
1: Сейчас разберемся.
0: Ну, да. Ну, будем вычленять. Вот, несколько человек написало так. Вы мне сломали голову. Ну, это я образно выражаюсь. Тут яркое было. Мы с напарником ничего не поняли. Я говорю, не вникай, неважно. Дальше. Next one. Это совершенно не обязательно. Вот зато в другом вы с напарником. Ой-ой-ой. Эгегей. Ох, молодцы. Там, ну, а здесь как бы... Дело в том, что, ребята, для чего придумана была эта игра?
1: Чтобы найти золотые уши Прибалтики.
0: Абсолютно верно. Нужно золотые уши Прибалтики. Потому что мы уже сейчас разыгрываем два пригласительных на тренировку в падл.
1: Да, со всеми инвентарем. На двоих.
0: Вот. И здесь человек, который хорошо слышит, нам нужен. Потому что вдруг кто-то крикнет: «А нас менты!» А ты не понял. Ты не слышишь. Ты не слышишь. Что он там сказал? Какие киты? Вот. Все. А время ушло. В общем, короче, мы сегодня ищем человека, который вот из этой сумятицы, потому что все на равных. Все впервые слышат это, единственное, конечно, надо отдать должное. Разные приборы, через которые.
1: Для прослушивания.
0: Для прослушивания, да. Для тех, кто в наушничках, наверное, это все-таки, круче звучит.
1: За $3.
0: А за $3 плохо.
1: За Алибабе.
0: Плохо звучит, конечно. Вот, но тем не менее. Значит, опять же, короче, это такая тема, будет разные источники, да. Есть такое понятие, значит, у звукорежиссеров шит-плеер.
1: Ну, что это?
0: Когда делается, допустим, реклама, рекламные ролики, например, uh-huh. Она должна звучать, он проверяет, как это будет звучать в машине, вот ролик, который он сделал, uh-huh. как оно будет звучать в машине, как оно будет звучать на стереосистеме, в наушниках, как будет звучать. И есть такое понятие shit player, там, где динамик так себе, например, просто вот телефон включи на громкую, как будет звучать из такого динамика.
1: Сейчас некоторые телефоны лучше, чем в наушниках звучат.
0: Это просто наушники. Наушники. Ребята, давайте начнем.
1: Послушаем еще раз.
0: Давайте начнем разбираться, да. Итак, задача, которая была сегодня поставлена, и для всех она звучала одинаково. Господи, где задача?
2: Потерял.
0: Есть, вот она.
1: Слушаем.
0: Сейчас, внимание, все, вот. Смотрите, звучала она так.
3: Золотистые свинья сделали игру в падл еще интереснее и веселее.
0: Так, с золотистым разобрались многие. Там mm-hmm. были использованы всякие золотистые кеды, сделают игру в падл еще интереснее и веселее. Золотистые листья там. Вот. Mm-hmm. Единственное, я искал долго золотистые зубы. Было бы интереснее.
1: Не нашел.
0: Это, по крайней мере, было бы в тренде нашей радиопередачи. Mm-hmm. Золотистые зубы.
1: Могут по возрасту, так сказать.
0: Сделают элемент доверия еще выше. К вашей кредитоспособности. В общем, короче, золотистые, да, кто-то услышал золотистая фея даже, да?
1: Да вы что?
0: Ну не. Это когда доктор, у вас там реланиум, срок годности завтра истекает. Когда доберемся до аптечки, вот, и дед не даст по рукам, тогда будет золотистая фея. Вот, золотистая осень, кто-то очень, так сказать, романтик. Да. Золотистый. Мы искали золотистого ретривера, ребята. Именно золотистого ретривера.
3: Золотистые свинья.
0: Вот. И казалось бы, в этом сложность.
1: У Володи был опыт, походу.
0: Сложность. Вот. Опыт был у человека, который прислал золотистый ретривер, сделал лужу, падла, и веселиться. И это тоже правильно. Значит, правильным ответом сегодня у нас было задание было такое: золотистый ретривер сделает игру в падл еще интересней и веселее.
1: Вот,
0: товарищи. И это именно так. Любой владелец ретривера скажет, что, а действительно так?
1: Надо бы попробовать.
0: Потому что ты в определенный момент начинаешь играешь. Ты, достигаешь какого-то уровня в любой игре. Mm-hmm. И нужно что-нибудь еще извне. Такое, чтобы, можно, конечно, найти какого-нибудь соперника. Вот. Потому что самое сложное в падл?
1: Что самое сложное?
0: Значит, вам для того, чтобы игра состоялась, вам нужны, по сути, 4 человека. Ну, или 2 пары, например. И вот смотри, как бы у вас есть пара, которую вы играете в падл. У вас есть, например, сеструха.
1: Так.
0: Она третья. А вот четвертого найти самое проблематично.
1: Нету. Никто не
0: может. Если взять пирамиду Маслоу, да, то есть снизу там это найти ближе корм, а наверху там найти четвертого в падл, поиграть. Поэтому здесь очень важно, ну, как бы, ну, искать людей, которые, ну, как бы, коммуницировать и искать, ну, там, вторую пару, например, да, или как бы найти четвертого человека. Ладно, так или иначе, ребятушки, правильный ответ сегодня звучит так. Золотистый ретривер сделает игру в падл еще интереснее и веселее. Мы, значит, вот я из всего вот разобрал, а у нас всего 12 человек-то справились, да, из сотни пришедших сообщений. Но нам нужны, я говорю, смотрите пункт первый, нам нужны люди с идеальным слухом. Мало ли, кто-то крикнется, шугермент, атас, менты.
1: Вот, значит, всего 12?
0: Да, да, да, давай.
1: Пуль, ну, в середину.
0: Середина.
1: Шестой.
0: Это шестой сверху или снизу?
1: Это снизу.
0: Вот важно, кстати, между прочим.
1: Снизу.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Внимание, Галина. Галина, 2, 9, 6 на конце. А еще в руках, считай, два пригласительных на игру. Поздравляем, проверяю, золотистый ретривер сделает игру в падл еще интереснее и веселее. Ну, а вы обращайтесь. Если что, мы любую игру можем разнообразить. О, это спецы.
4: Владимир Белл. Люди бодрые на СВХ плюс.
0: А сейчас остались у нас только самые выносливые. Вот. И те, кому не надо в 8 работать. Или можно работать и слушать. Вот. Значит, давайте запилим фрешак. Моя Мишель и, внимание, инстасамка. Ой.

0: es vienmēr līdz.
1: Spilva, labi iet kopā.
2: Плюс.

0: Все.
1: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья.
2: На СВХ Плюс.
0: Все ночное хорошо, а темнота друг молодежи, дамы и господа. Вот, например, ночь музеев, да?
3: Например.
0: Никто не ходит в музеи вот так, а потом ночь музеев, все пошли, да. Поехали. Очень хорошо.
3: И не потому, ребята, что бесплатно.
0: Значит, сегодня мы рассказывали о том, что сегодня, в 2008 году, в этот день, первая ночная гонка в классе Формулы-1.
3: Да-да.
0: Вот, откуда ноги растут, чего вдруг? Да? Чего
3: решили? Зачем они решили?
0: Да. Дело, значит, смотрите, происходило это в 2008 году, и уличная трасса Марина Бэй состоялась Гран-при Сингапура, и первая в 58-летней истории Формулы-1. Кстати, надо сказать, что это была 800-я гонка вообще, ну, как бы, да?
3: Mm-hmm.
0: Но
3: совпало так.
0: За 58 лет ни разу ночью никто не... Ну, как ночью? Ну, вечером, mm-hmm. конечно же, да? Дело все в том, чтобы, значит, главной причиной было, чтобы вот... Старт в 20:00 по местному времени Сингапурска. Это было желание, значит, сохранить удобное время трансляции для основной аудитории Формулы-1 в Европе.
4: А, чтобы мы посмотрели.
0: Да. Такое не произошло с футболом, например, когда он в Америке был.
3: Тем временем ваш теннис.
0: Вот, соответственно, ну, как бы, чтобы удобнее было смотреть в Европе. Чтобы обеспечить видимость, сопоставимую с дневным освещением, вдоль 5-километровой трассы установили 1600 специальных световых прожекторов. Суммарная яркость тогда системы составила 3000 люксов, а это примерно в 4 раза ярче, чем освещение на современных футбольных стадионах.
3: О,
0: то есть это
3: прикольно.
0: Реально прямо, да. Осветительные столбы математически высчитали, они располагались только с одной стороны и были оснащены специальным антибликовым дефлекторами. Прожекторы направлены под строго определенным углом, чтобы свет, внимание, не ослеплял гонщиков через забрало шлемов, не отражался от мокрого асфальта в случае дождя. Прикинь вообще.
3: Вот, запарились.
0: Да. Чтобы не страдать от джетлага, внимание.
3: Так.
0: Гонщики-то летят со всего мира, да, и Европы там это самое. Чтобы и нарушение биоритмов, пилоты и команды на протяжении всей недели в Сингапуре жили по европейскому времени.
3: Ой, а как это?
0: По европейскому. Ложились спать в 4-5 утра, вставали во второй половине дня, обедали в полночь по местному времени примерно.
3: Это я на выходных.
0: Да, победителем исторической гонки тогда стал двукратный чемпион мира Алонсо, ребята, выступавшие за команду Рено. Значит, из-за поломки машины в квалификации он стартовал 15-м, но одержал победу благодаря сенсационному аномальному раннему пит-стопу. То есть он, ну, допустим, там надо, обычно там все, допустим, 30-й круг.
3: Угу.
0: Фигакш на 15-м, чую это вдруг. Короче, а как спустя год выяснилось, что победа Алонсо не стала результатом какой-то там, что чего-то там магии. Заговор был. Заговор. Напарник Алонсо по Рено на 14-м круге намеренно врезается в бетонную стену в 17-м повороте по приказу руководителя команды. И, соответственно, когда это происходит, выезжает так называемый пейс-кар. И, значит, он едет впереди колонны, а все остальные с черепашьей скоростью едут за ним.
3: Угу.
0: А тот уже заправленный, полностью заправленный...
3: Полетел.
0: Ну, как бы он за ними пристраивается, его ждут, понимаешь? Угу. И после чего у него ни одного пит-стопа до самого конца, и, соответственно, он таким образом побеждает. Так вот, значит, в сентябре следующего года Международная автомобильная федерация проводит расследование фальсификации результатов в результате команда Рено. Значит, глава Рено получил пожизненный запрет на работу в Формуле-1.
3: О.
0: Главный инженер был дисквалифицирован на 5 лет. Кстати, один из главных претендентов на титул 2008 года, Масса, да, лидировал в гонке, но во время ушел первым, но во время пит-стопа, значит, механики дали ему зеленый сигнал, что готово. Значит, и забыли вытащить заправочный шланг. В итоге Масса поехал, вырвав шланг вместе с топливной системой, проехал всю пит-лейн, так называемую, с болтающимся шлангом и потерял шансы на все очки, заняв 13 место.
3: Ай-яй-яй, как
0: обидно. Ну, вот такая... Не, ну, это не только ты забываешь иногда, значит, ты выезжаешь с бензозаправочной станции с шлангом.
3: Даже профессионалы.
0: Это называется... Я это называю метод Масса.

0: SVH Plus.
1: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
2: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Хочется, конечно же, передать ребятушки всем тем, кто сегодня, ну, кому сегодня надо много порешать на работе. Мам, вот.
7: Держитесь.
6: Это порекомендовать вам, ребят, держитесь. Да,
7: сердцем мы с вами.
6: Да, мысленно вместе. Все, обнимаем. Спасибо большое за этот понедельничек. И за солнышко.
7: Да.
6: Вот. До завтра. Саша Буслаев.
7: Владимир Вайл.
6: Шоу «Люди».

0: 11 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. Вчера в Латвии были зарегистрированы 80 ДТП, травмы получили 8 человек. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Новый опрос показал, какой могла бы быть явка на предстоящих выборах. Дыра в государственном бюджете в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. Закрывать эту дыру придется следующему правительству. На этой неделе, в начале недели, по крайней мере, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: По сообщению государственной полиции, за минувшие сутки, то есть в воскресенье, в Латвии были зарегистрированы 80 ДТП, травмы получили 8 человек. Полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Всего начато 8 уголовных процессов и 3 административных. За различные нарушения ПДД полиция оформила 422 административных протокола, 198 за превышение скорости, 2 за агрессивное вождение. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках. Сегодня они будут открыты вечером с 17.00 до 20 часов. Такое голосование будет продолжаться всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, то будет учтен его последний голос. Для голосования при себе надо иметь действующий паспорт гражданина Латвии и ID-карту. В день выборов 3 октября участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Новый опрос СКДС косвенно показывает, какой могла бы быть явка на предстоящих выборах. 51% граждан Латвии знает хотя бы одного человека, который обычно не участвует в парламентских выборах. И главная причина – не веря в то, что голосование способно что-либо изменить. Эту причину назвали 68% участников опроса, проведенного СКДС по заказу Теле2. Еще 51% опрошенных указал на недоверие к политикам и политическим партиям. На прошлых парламентских выборах в 2022 году явка составила почти 59,5%. Информагентство Лайта сообщило, что после изучения избирательных документов депутата Сейма от Национального объединения ВИСУ Латвии ТБЛННК Артурса Бутанса возникли вопросы о его образовании. На выборах в 2018 и 2022 годах, а также первоначально в этом году, Бутанс указал высшее образование, полученное в бизнес-колледже Сиднея. После вопросов информагентства Лайта запись была изменена. Теперь у политика указано только среднее образование, а колледж из анкеты исчез. Депутат утверждает, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, однако не выяснял, чему он, то есть сертификат, соответствует в Латвии. За сознательное предоставление Центральной избирательной комиссии ложных сведений кандидату грозит уголовная ответственность. Телеканал ТВ-3 посчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в государственном бюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а к 30-му году может превысить 1,5 миллиарда. К такой бюджетной ситуации привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено было финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост госдолга. Вариантов действий немного. Сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы, то есть повышать налоги. Однако это дополнительно затормозит экономику Латвии, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП сейчас оценивается в 2-3% в год. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. Во многих хозяйствах остаются неубранными кукуруза, бобы и овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе, если прогноз насчет сухой погоды оправдается. А по прогнозу синоптиков, на этой неделе, по крайней мере в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков. Завтра и в среду облаков станет больше и местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть в основном слабый, часто южный, юго-восточный, как сегодня. По ночам и утрам местами образуется туман. Ночью может быть довольно прохладно, от 3 до 11 градусов выше 0. При этом холоднее будет на востоке страны. Днем воздух будет прогреваться на этой неделе до плюс 14, плюс 19 градусов. Следующий выпуск новостей в полдень. Алексей Новак, СВХ+.

0: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Еще недавно правых политиков пытались исключить из политического процесса, навешивая на них ярлыки «популисты», «экстремисты», «угроза демократии». Но избиратели все чаще принимают иное решение. В Германии правые силы продолжают победное шествие. Во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года лидируют в вопросах Марин Ле Пен и Жордан Барделла, который в Европейском парламенте представляет фракцию «Патриоты Европы», занимающую третье место по численности. А теперь и союзник премьер-министра Италии Мелони в Европейском парламенте публично призвал Брюссель и Европейскую народную партию подготовиться к сотрудничеству с Ле Пен, назвав ее прагматичным политиком, а не угрозой, и отвергая так называемый «санитарный кордон», который исключает правых из переговоров. Почему так происходит? Не потому, что люди вдруг стали экстремистами, а потому, что они видят неконтролируемую миграцию и брюссельскую бюрократию, которая решает за них и на свободных выборах выбирают альтернативу. Выборы – это основа демократии. Если народ выбирает правых, это воля народа, а не угроза. И ее нужно уважать, а не ругать и навешивать необоснованные ярлыки.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: Октябрь у нас стартует только в четверг, так что есть еще у нас несколько денечков сентября. Поэтому хочу пожелать вам, чтобы этот день у вас прошел легко, без какой-то там лишней суеты, а с хорошим настроением. Хотя в субботу было полнолуние, многие люди зависят от этого, и, может быть, у них настроение не очень хорошее. Но я здесь в том числе и для того, чтобы вам его поднять, рассказывая интересные новости, играя классную музыку, и, конечно, предложу поучаствовать в конкурсе. У нас можно будет выиграть, кстати, скоро билет на балет. Причем не один билет, а целых два билета. Но об этом немножко позже. Пока же хочу поприветствовать тех, кто уже тут отметился. 25-45-25-25. Танюша поделилась очень интересным таким явлением. По-моему, это падающая звезда или комета, под которую, я надеюсь, вы загадали вместе с вашей дочкой желание, но непременно сбудется. Андрей нам телефонирует, пишет из Баварии, из Германии, отдыхает. Отпуск, я надеюсь, у вас продолжается. И здесь вот он прислал очень интересную такую этикетку от мороженого. Купил в субботу, пишет Андрей. Трех видов. Ну, тут сразу, я так поняла, клубничное, ванильное, шоколадное приношу домой. Любимая взяла и выдает. О, а мороженое как раз для меня. А я спрашиваю, почему? А ответ ее: это тогда, когда не знаешь, чего хочешь. Да, настоящее женское мороженое. Действительно, сразу тут вот тебе и клубничное, и ванильное, и шоколадное. Также большой привет Диме. Дима, наш спортивный радиослушатель, который тут прислал и фотографии. Здравствуйте, наконец-то, в воскресенье была хорошая погода, и мы опять бегали в этот раз в Огры. Хорошей недели в 7, в 8, в 9 и в 10, и круглый день. Хорошей всем недели, конечно же. Дим, спасибо, прекрасная у вас семья. Бегали наши коллеги, Run and Rave мероприятие состоялась в Межапарке. Очень удачно, очень успешно. Многие пришли тоже вместе с Мадрой Кивкуцаны, пробежались. Все это было организовано суперски. Поэтому мы запустили вот такие беговые мероприятия, которые каждое последнее воскресенье месяца будут происходить в разных локациях. Поздравляю всех. И вот слушательница наша Татьяна, которая принимала участие в Run and Rave, тоже прислала фотографию. Здесь вот на фоне я вижу нашу Мадру. Супер круто. И Евгений пишет: привет, я отметила, отдохнул, уже не был юбилей, 35 лет, мы вас еще раз поздравляем. И также еще у нас есть сообщение сразу от Маргариты: доброе утро, такая красивая погода, прям бабье лето. Хорошего дня всем и хорошей рабочей недели, осень — это красота. И здесь, как подтверждение, очень красивый кленовый листочек, который уже меняет цвета. Так что еще раз всем привет.
1: Как будто ты самый первый, как будто мой самый нежный.
2: СВХ+.

0: это одно из самых популярных имен мужских, которые мне пишут сюда на WhatsApp. Это Сергей. И сегодня, кстати, у Сергеев Варда Диена. Да, мы вас поздравляем, Сергей, Светлана, Илана, Варда Диена. Да, абсвайцам поздравляем. Что, пожелаю вам здоровья, дорогие, конечно же. Пожелаю вам счастья, пожелаю вам любви, пожелаю вам не нервничать из-за пустяков, кайфовать от жизни, наслаждаться каждым днем. Вот сегодня удивительное солнышко светит, синоптики нас не подвели. Кстати, вот наш слушатель Сергей мне и напомнил о том, что сегодня именины у Сергея. Здравствуйте, удачного вам эфира и поставьте для настроения хороший хит. Сегодня давайте договоримся, все хиты хорошие у нас, плохих не звучат, для вас исключительно. Весь плейлист радиостанции СВХ Плюс специально для Сергеев, Светлан и Лан. Поздравляем вас. Так, ну и про других слушателей тоже не забываем. Виталий нам пишет: здравствуйте, отличного настроения, хорошего эфира, привет из Ирландии, вам тоже большой привет. Как у вас там погода? Кстати, у нас вроде бы все налаживается. И начало октября в Латвии обещает быть спокойным, относительно теплым. На этой наступившей неделе погоду у нас определяет антициклон. Осадков будет немного, ветер слабый, солнце чаще будет пробиваться сквозь облака. Первые дни этой недели преимущественно сухие. Сегодня будет солнышко, но облачность переменная. Завтра, во вторник и в среду облаков станет больше, и местами даже обещают небольшие дожди. Из-за слабого ветра по ночам и утрам местами будет образовываться туман. Будьте внимательны, автомобили. Водители, потому что видимость в такие часы может заметно ухудшаться. Ну и ночью температура в большинстве районов будет держаться в пределах плюс 6-11. Самой холодной была вот эта ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня, да, с утра, когда рано гуляла с собаками, вообще шапку даже надела впервые в этом сезоне осеннем. Плюс 3 было всего. Но уже вот, скажем, следующие ночи, например, на среду, опять будет до плюс 15, потеплеет. В начале октября существенных изменений не ожидается. Сохранится тихая погода, такая слабая, со слабым ветром, с небольшим количеством осадков. Но, однако, дальше осень постепенно будет уже, ну так скажем, возьмет свое. Дневная температура начнет снижаться, а ночи станут холоднее. Так что эта неделя в плане погоды у нас замечательная. А что там будет дальше? Ну, долгосрочными прогнозами, особенно точными, пока не располагаю. Так что давайте наслаждаться моментом.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

35 минут. Доброе утро, мое любимое радио. Посылаю вам привет из Латгалии. Пишет нам Дора: с бабьим летом. Я вас поздравляю. Спасибо большое. У нас очень солнечно, здоровье и чистого неба над головой. Да, и тут такой букетик очень-очень красивый. Спасибо вам большое. Да, небо сегодня такое удивительное, синее, такого цвета, солнышко светит. Сегодня, когда шла на работу, вот обратила внимание, что листочки потихоньку начинают опадать, и вроде бы яркая осень нас ожидает, потому что мне по дороге попались и такие уже бордовые, и ярко-оранжевые, и желтые. Удивительная красота. Так что наслаждаемся ею. Привет, кстати, в Германию передаю сейчас наш постоянный радиослушатель Эдуард. Здравствуйте. Guten Tag. Битта, что вы нам написали. Сергей пишет: спасибо. Это, видимо, за поздравления с Варда Дена и с именинами. Поздравляем вас, Сережа. Тата, добрый день. Плюс 13 сейчас, солнечного, теплого настроения. Спасибо и вам тоже. И еще радиослушатель Сергей, которого мы поздравляем с именинами. Напомню, что это самое распространенное имя мужское среди тех, ну, кто пишет, во всяком случае, мне на номер 25452525. Вот. И вот Сережа тоже обращает внимание, что сегодня, помимо разных праздников, а мы обратим внимание и на гастрономические отдельно праздники и так далее, сегодня очень такой любопытный день. День рассматривания мелочей 28 сентября. И здесь, в принципе, я согласна, потому что счастье часто прячется в мелочах. Чем внимательнее мы к простому, тем больше красоты замечаем. Теплый день складывается из маленьких хороших моментов. И пусть этот понедельник, пишет Сергей, подарит уют, вдохновение и радость замечать прекрасное рядом. Также есть некоторые рекомендации, планы на день. Вот некоторые я зачитаю. Например, сделать паузу на любимый напиток и насладиться его ароматом. Или, например, найти красоту в простых вещах. В блокноте. Вообще, можно вот, я в листке бумаги даже сегодня красоту уже обнаружила. Он такой чистый, такой мягкий, такой хороший. Дальше, что еще можно? В окне. В окне там вообще такая красота, солнце светит. Вот в Саше Буславе можно найти красоту. Это вообще тут уже даже я дар речи потерял. Саша в студии еще тут находится. Ну и также завершить день с благодарностью за уютные моменты и теплые впечатления. Ну да, я с вами, Сереж, соглашаюсь. И еще раз поздравляю вас с именинами.

0: нету. На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.
3: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
4: Ну, у тебя уже есть кредиты?
3: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею полидзебс программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
4: Ого!
3: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
5: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Свежий, без добавок, свежий, без добавок, свежий.
7: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
6: свежий,
7: волнуемся.
6: Свежий, без добавок.
8: Свежее?
9: Свежее.
8: Без добавок?
9: Без добавок.
8: Очень хорошо.
7: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
10: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
7: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.

кому-то не нужны, кому-то нужны, но сейчас не совсем гороскоп, а нумерологический прогноз. Обычно мы складываем цифры. Сегодня 28.09.2026. Если все сложить, 2 плюс 8 плюс 0 плюс 9 2 и плюс 0 2 6. В общем, получаем мы 2. Ну, вот эту цифру дня, сегодня число дня, это двойка. И это число в нумерологии связано с общением, связано с сотрудничеством, с партнерством и умением находить общий язык. Французский поцелуй, что ли? Не, наверное, это чтобы договориться. И сегодняшний понедельник отлично подходит не для того, чтобы все делать в одиночку и доказывать свою правоту, а для того, чтобы договариваться, обсуждать планы и слышать друг друга. Если сегодня вам предстоит важный разговор, не обязательно сразу идти на пролом. Иногда спокойный тон и несколько правильно подобранных слов работают гораздо лучше давления. Двойка еще напоминает о внимании к близким. Можно написать человеку, с которым давно не общались, спросить, как у него дела, или просто сделать кому-то маленькую приятность. Так что формула этого понедельника простая. Меньше спешки, больше диалога, немного терпения, и день может сложиться гораздо приятнее. Всем отличного дня и в этом смысле также. Ну, а я опять хочу заглянуть в ваше сообщение. Вот Юлечка, Юля у нас участвовала в мероприятии Run and Drive. Вчера пришла к 10 к зоопарку. Там всех встретила участников и отправилась на пробежку. И прислала фотографию. Вы большая молодец, Юля. Вот вам аплодисменты. Вы умничка. Очень приятно, что вы там были. Вместе с Мадрой Кивкуцаной, с другими, кто следит за собой, за здоровым образом жизни. Не где-то там отсыпались до часу дня, а приехали в Межапарк. Надеюсь, вы классно провели время. Фотография чудесная. Спасибо вам. Татьяна тоже прислала фотографию. Тоже была и присутствовала на Run and Drive. Это очень приятно и замечательно. Напомню, что теперь это станет традицией. И каждое последнее воскресенье месяца будем собираться на разных локациях, о чем будем вам информировать, конечно же. Ну и Ирине тоже привет. Ирина проживает у нас в Саласпилсе. Там недавно открылся новый концертный зал. Мы об этом говорили. И оказывается, там на протяжении вот этих дней была возможность на экскурсию сходить. Вот как раз-таки Ирина была на экскурсии. Правда, сказала, что уже с супругом приобрели билеты на ближайшие концерты и обязательно уже посидят там, послушают и музыку красивую. Ну и цветочки тоже прислала нам Ирина. Так что всем прекрасного настроения. Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять нету. СВХ+.

0: drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.

0: 12 часов в Риге, в студии с новостями Алексей Новак. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Дыра в государственном бюджете Латвии в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро. Закрывать эту дыру придется следующему правительству. Согласно прогнозу синоптиков, на этой неделе, по крайней мере в начале недели, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Государственная полиция сообщает, за минувшие сутки в Латвии было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, травмы получили 8 человек. Полиция задержала 11 нетрезвых водителей, в том числе одного под наркотиками. Начато 8 уголовных процессов, 3 административных. За различные нарушения ПДД полицейские оформили 422 административных протокола, из них 198 за превышение скорости и 2 за агрессивное вождение. В Латвии началась неделя парламентских выборов. С сегодняшнего дня избиратели смогут отдать голос на хранение. Это можно сделать во всех избирательных участках, которые сегодня будут открыты вечером с 17:00 до 20 часов. Такое голосование будет продолжаться всю рабочую неделю, по 3 часа в день. Если избиратель позднее проголосует повторно, то будет учтен его последний голос. В день выборов 3 октября участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Для голосования при себе надо иметь действительный паспорт гражданина Латвии либо ID-карту. Новый опрос из КДС косвенно показывает, какой могла бы быть явка на предстоящих выборах. Исследование, проведенное по заказу Теле2, показало, что каждый второй гражданин Латвии, 51%, знает хотя бы одного человека, который обычно не голосует на выборах в Сейм. И чаще всего люди объясняют это тем, что не верят в возможность что-либо изменить, 68%, недоверием к политикам и партиям, 51%, и убеждением, что власть не прислушается к людям, 42%. Каждый четвертый таким образом выражает протест, а каждый пятый не видит достойной партии или кандидата. Среди молодежи почти 60%... опрошенных связывают отказ от голосования с отсутствием интереса к политике вообще. Среди людей старшего возраста от 55 до 64 лет таких лишь 16%. Одновременно сентябрьский опрос «Латвесфакты» показал, что 20% участников из исследования еще не определились, за кого голосовать на выборах, а 13% респондентов заявили, что на выборы не пойдут. С учетом всех этих данных и результатов последних выборов, явка 3 октября могла бы составить примерно от 57 до 60%. На прошлых парламентских выборах в 2022 году проголосовало 59,5% избирателей, а 4 годами ранее, в 2018, явка была ниже 54,5%. В 2014 году на избирательные участки пришли 59% граждан Латвии, имеющих право голоса. Информагентство ЛЭТА сообщило, что после изучения избирательных документов депутата Сейма от Национального объединения ВИС Латвии ТБЛННК Артурса Бутанса возникли вопросы о его образовании. На выборах 2018 и 2022 годов, а также первоначально в этом году, Бутанс указал высшее образование, полученное в бизнес-колледже Сиднея. После вопросов информагентству ЛЭТА запись была изменена. Теперь у политика указано только среднее образование, а колледж из анкеты исчез. Депутат утверждает, что получил в Австралии сертификат по управлению бизнесом, но не выяснял, чему этот сертификат соответствует в Латвии. За сознательное предоставление Центральной избирательной комиссии ложных сведений кандидату грозит уголовная ответственность. Телеканал ТВ-3 подсчитал, что следующему правительству Латвии придется закрывать растущую дыру в государственном бюджете, которая в следующем году будет измеряться суммой порядка 450 миллионов евро, а к 2030 году может превысить 1,5 миллиарда евро. К такой бюджетной ситуации привели прежние решения правительства и Сейма, для которых не предусмотрено финансирование, а также постоянный дефицит и дальнейший рост госдолга. Вариантов действий немного. Сокращать расходы бюджета, отменять уже принятые решения, либо увеличивать доходы, то есть повышать налоги. Но это дополнительно затормозит экономику Латвии, которая и так не быстрая. Потенциал роста ВВП сейчас оценивается в 2-3% в год. Сегодня партии, входящие в правительство, будут решать, надо ли объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве. Продолжительные и сильные дожди помешали посеву озимых и уборке урожая. В Земгале работы постепенно продвигаются, но в Латгале и Курземе переувлажненная почва не позволяет технике выйти в поля. во многих хозяйствах остаются неубранными. Кукуруза, бобы и овес. Крестьяне рассчитывают наверстать отставание на этой неделе, если прогноз синоптиков насчет сухой погоды оправдается. А по прогнозу на этой неделе, по крайней мере в начале ее, в Латвии ожидается малооблачная погода без осадков. Завтра и в среду облаков станет больше и местами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть в основном слабый, часто южный, юго-восточный, как сегодня. По ночам и утром местами образуется туман, опять же, как сегодня. По ночам может быть довольно прохладно, от 3 до 11 градусов выше нуля. Холоднее при этом будет на востоке Латвии. Днем воздух будет прогреваться в начале этой недели до плюс 14, плюс 19 градусов. Сегодня в Лепае плюс 18, плюс 19, в Даугавпилсе Резекне до плюс 16, в Риге плюс 17, плюс 18. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: на волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Всем здравствуйте, всем привет и классного настроения. В Латвии 12 часов и 10 минут. Может быть, время отличается в других странах, где вы нас слушаете. Это приятно. Но, тем не менее, может быть, вы обращали внимание, что после 12, вот после полудня, организм как будто переключается на другой режим. И вот психологи говорят, как бы универсального часа максимальной продуктивности для всех людей не существует, потому что, конечно же, это зависит от хронотипа, то есть от того, когда именно ваш мозг естественным образом работает активнее всего, но примерно после полудня у многих появляется знакомое состояние. Хочется немного сбавить темп. Становится сложнее концентрироваться, а после еды, то есть если еще отправился на обеденный перерыв, сонливость может усиливаться. Это связано не только, кстати, с обедом. В течение суток уровень бодрости естественным образом колеблется. И вот после обеда обеденный спад считается нормальной частью циркадного ритма. Ну а дальше, примерно во второй половине дня, у некоторых людей внимание снова начинает расти. Исследования, которые приводит Американская психологическая ассоциация, показывают, что сфокусированное внимание может иметь второй подъем примерно в районе 2-3 часов дня. То есть сейчас мы с вами такие более вяленькие, а потом опять должны быть немножечко поактивней. Поэтому не надо сразу делать такой вывод: все, я уже устал. Скорее, это такое у нас сейчас состояние перехода. В общем, нашему организму сейчас нужна небольшая пауза, а затем энергия и концентрация снова возвращаются. Я всем желаю потрясающего дня и также приветствую тех слушателей, кто к нам присоединился. Например, нам только что написала Татьяна, которая проживает в Германии. Добрый день. Присоединяясь к пожеланиям и поздравлениям с именинами, мы сегодня поздравляем Сергея, Светлану и Лану. Желаю всем удачной недели, хорошего настроения. Всем привет. Да, ну вот, так что, Танечка, мы вас обнимаем и тоже шлем вам в Германию самые наилучшие пожелания.
0: СВХ Плюс.

0: эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Не сбавляй обороты дня. СВХ Плюс. Твоя броня от скуки.
2: 12:21. Самое время подкрепиться. Сегодня такой настоящий гастрономический понедельник. Вот начну с Японии. Там отмечают Международный день поки. Ну, такое блюдо сейчас тоже у нас популярный покебол. Выглядит так, как будто кто-то собрал в одной миске все самое вкусное. Ну, для определенного конкретного человека, потому что двух совершенно одинаковых мисок может и не быть. Рис, свежая рыба, овощи, авокадо, соусы, разные добавки. Каждый может собрать вот эту поки практически под себя. Приятного аппетита. Дальше давайте отправимся в Швейцарию. Там сегодня отмечают день кофе. Это, по-моему, праздник приятный, прекрасный. Особо много объяснений нам не нужно. Особенно в понедельник. Кофе сегодня у нас, да, много-много-много кофе. И хочу кофе. В Польше сегодня хрустят яблочком, отмечают день яблока. Вроде самый обычный фрукт, но вариантов у яблока, понятно, масса. Мы об этом уже говорили, потому что на прошлой неделе в Швеции, например, отмечали день яблока. Можно его съесть просто так, погрызть, можно добавить в пирог, можно запечь, сделать компот, высушить и так далее. А во Франции сегодня тоже хрустят, но не яблочком, а морковкой. У них появился свой праздничный день. В общем, напоминание о том, что овощи полезны. Тоже можно и морковь и сырую есть, и сок морковный, запеченную добавить и в суп, и в салат, и даже в десерт. Например, сейчас вот, наверное, самая классическая встреча осени – это pumpkin spice latte и морковный пирог. Да, вот такое сочетание. Пробовали уже. Ну и еще один праздник, он, наверное, лучше звучит ближе к вечеру, но хочу обратить на него внимание. Сегодня в США день пивопития. Я все-таки остановлюсь пока на кофе. И чтобы окончательно вот сейчас уже закрыть тему гастрономии, еще один американский праздник есть у меня вам на десерт. Как раз-таки десерт. Сегодня в Америке отмечают день кремового пирога с клубникой. В общем, клубника, нежный крем, основа из теста, сочетание, которое способно превратить, в общем, даже обычный вроде бы день в маленький праздник вкуса. В общем, поки, кофе, яблоки, морковь, пиво, клубничный кремовый пирог. Что хотите, то выбирайте. Желаю вам приятного аппетита.

0: лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

0: Тянуто, скажем, невесты в ожидании свадьбы. Я за вас очень рада. Пусть все пройдет так, как вы запланировали. Совет да любовь. Ну, а сейчас обращение к автоводителям. Хочу обратить ваше внимание, что на этой неделе сразу на нескольких улицах будут ремонтировать люки водопроводных и канализационных сетей. В общем, уже с сегодняшнего дня, 28 сентября и по 1 октября специалисты Riga Sudens работают на 4 улицах. Итак, сегодня и завтра они трудятся на улице Твайка, на участке от улицы Тилта до улицы Загеру. Потом работы переместятся на улицу Валдекю от Саулкалнес до Озвалдсема. 30 сентября ремонт запланирован на улице Валгума, это уже между улицей Акмани и бульваром Узварас. 1 октября специалисты будут работать на улице Зентенес от бульвара Анониму и ЖЭС до проспекта Курзамес. Хорошая новость для вас, дорогие автомобилисты. Надолго перекрывать улицы не планируют. Днем специалисты вырезают покрытие вокруг люка и выполняют основные работы, а ночью восстанавливают асфальт. На следующее утро участок снова открывают для движения. Всего до конца сентября в Риге планируют привести в порядок около 120 люков. Работа уже идет. Например, с 15 по 24 сентября уже отремонтировали 74 люка. Не только Бессона. Причем таких ремонтов, ну, причина таких ремонтов вполне понятная. Машин поток постоянный, погода, там разного рода другие нагрузки. Все это со временем приводит к проседанию люков. Поэтому старые конструкции восстанавливают или изменяют на более современные, рассчитанные на интенсивное движение. Поэтому, если сегодня ваш маршрут проходит через Твайку или в ближайшие дни через Валдекю, Валгума или Зентенес, просто, ну, учитывайте ремонт и будьте внимательнее на дороге.
1: Да, это жесткий вайб, ты попадешь в этот жесткий вайб, не обломаешься, будет кайф, будешь упрямым, но будет кайф.
2: СВХ+.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дрянешь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный

0: 12:36. Еще раз всем привет и классного настроения желает радиостанция СВХ+. Надеюсь, ваше настроение хорошее. А какое еще? Солнышко светит, понедельник мы опять с вами встретились. Вот Володя Новодворский уже. Новости хотите читать? У вас еще есть времечко? Еще пока что нет. Так, ну сегодня недавно я рассказывала, обращала внимание, что в Польше у них сегодня день яблока, такой гастрономический праздник. И вот Дора пишет, что я очень люблю яблоки, это моя тема, яблоки, это моя тема. Люблю сырые, люблю запеченные, люблю сушеные, всякие выпечки с яблоками, пироги, шарлотки. Но здесь на даче не могу себе позволить выпечку. Но зато у вас какая красота на даче, свежий воздух, и пока погода позволяет находиться на даче, находитесь на даче, тем более, если у вас есть эта самая дача. Вот я всегда мечтала о каком-то небольшом домике для того, чтобы выехать из города и там реально проводить время, потому что, проживая в центре города, с одной стороны, это, конечно, очень удобно и круто. Вышел, все у тебя в шаговой доступности. С другой, учитывая, что у меня, например, две собаки, очень сложно с выгулом. И, ну, ладно, не буду сейчас о плохом, хотя о собаках хочу поговорить. Об одном таком удивительном случае. Произошел он в Портленде, в США, в католическом комплексе The Grotto. Там вообще каждый год проходит необычная церемония. На это религиозное мероприятие приглашаются хозяева с питомцами, и домашние животные тоже получают благословение, представляете? Но на сей раз все собравшиеся еще и от души посмеялись. Все благодаря хаске по кличке Монти, которого привел пришедший на службу Себастьян Гонсалес. Когда священник запел «Аллилуйя», Монти решил, что без его участия никак не обойтись, и стал подвывать. А вы знаете, что хаски, они, конечно, петь умеют и выть очень красиво. Священник оказался настолько растроган этим собачьим бэк-вокалом, что даже поднес Монти микрофон на какое-то время, сделав его звездой церемонии. Ну, поскольку на службе присутствовали люди, которые любят собак, они как бы с собаками и пришли на эту службу, никто не начал возмущаться. Наоборот, все с удовольствием слушали вот этот вот странный концерт и веселились вместе с Монти, его хозяевами и священником. Вот такой перформанс любопытный у них произошел. 12:39, ну а мы движемся вперед. Всем еще раз классного настроения. Все же нравится.
1: СВХ+.

что там практически ни одного облачка. Нет, есть какие-то такие белые, но хорошая погода. Бабье лето, которое нам обещали, наступило. Это не может не радовать. Вчера вот был этот такой переломный момент. В субботу дождь на протяжении всего дня. Вчера уже можно было насладиться погодой. И у меня была возможность с папой вчера погуляла. Тоже давно не видела. Очень обрадована была, что он меня пригласил. Выехали буквально на пару часов на море. Прогулялись там, в районе Болдури и так далее. Но к чему я это все? Вот женщина, которую зовут Инесса, тоже вчера гуляла по морю, но по пляжу в Каугуре, да? И вдруг не только смогла сфотографировать там чаек и шум волн послушать, но и найти кое-что большое. На берегу в Каугуре она обнаружила кусок янтаря весом, знаете, сколько вес был этого куска? 369 граммов, то есть громадный. Для Юрмальского побережья такая находка действительно впечатляет. Крупный янтарь здесь встречается нечасто. Инесса даже призналась. Раньше ей казалось, что весь янтарь на побережье уже давно собрали и унесли. А тут, пожалуйста, почти 370 граммов прямо под ногами. Фотографию женщина выложила в Threads, вот эту вот социальную сеть. Ну и, безусловно, пользователи тут же начали обсуждать эту находку. Кто-то предположил, что при хорошем качестве такой янтарь может стоить около 20 евро за грамм. То есть теоретически речь может идти о нескольких тысячах евро. Правда, реальная цена зависит от цвета, прозрачности, качества и других характеристик камня. Дальше началась самая интересная часть обсуждения. Жители Юрмалы напомнили, что подбирать с пляжа неизвестные желтые или светлые куски все-таки стоит осторожно, потому что иногда их можно спутать с фосфором, который способен воспламениться и вызвать ожоги. Поэтому сначала лучше убедиться, что перед вами действительно янтарь. Но саму находку вот пользователи уже успели сравнить кто с нектарином, кто сравнивал с наггетсами, там всякие шуточные тоже комментарии писали, кто-то предложил просверлить и сделать украшение сразу. Ну, а кто-то, что после такого можно начинать строить собственную янтарную комнату. В общем, много разных было тут комментариев смешанных. Но янтарь действительно выглядит очень впечатляюще. Сегодня погода тоже располагает к прогулкам, поэтому если вы сможете после работы уделить время себе, своей семье, где-то погулять, уже кое-где пошуршать листочками, то я за вас очень рада. Вечер обещает быть тоже теплым. Луна качается, я пьяная, но не твоя. В мусорку летят, люблю, прости навсегда. СВХ+. Ты не романтик, Василий Егорыч. Не романтик, луна странная. Качается, я сильно пьяная.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
4: Optio optika brīļu komplekti visai ģimenei tikai par 45 eiro. Izvēlies brilles vienmēr izdevīgi un piesakies arī redzes pārbaudai. Optio optika – tava tuvākā ģimenes optika. Akcija līdz 31. decembrim.
5: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
6: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
7: Esmu Andris Priekulis, Rīgas valsts 3. Gimnāzijas direktors. Latvijai nevajag reformas reformu pēc, ne skolās, ne slimnīcās. Pārmaiņām ir jāpalīdz cilvēkiem, nevis jārada problēmas. ZZS ir par pārdomātiem lēmumiem izglītībā un veselības aprūpē. Tāpēc es balsošu par Zaļo un Zemnieku savienību.
6: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Реклама сайстит с Саймс Велешином. Вайрак, радио СВХ, ЛВ.
8: В этом месяце в аптеках Апотека скидка 50% на все витамины и минералы Провизор, а также скидки от 50% на витамины формулы Виталия для детей. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
9: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без осадков, ветер слабый, температура воздуха в Лепае и Вентспилсе 18-19, в Даугавпилсе и Резекне до 16, в Риге плюс 17-18 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: Еврокомиссия призывает экономить газ и электричество. Литва будет придерживаться прежних сроков строительства Rail Baltica на этой неделе. Антициклон в Риге, час дня, новости на СВХ+. В студии до 6 вечера Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Европейская комиссия призвала государства ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке. К тому же запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68% меньше, чем в 2021 году, накануне начала войны в Украине. Цель ЕС – заполнить газовые хранилища на 90% к началу ноября. При ограниченном предложении и колебаниях цен сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка, указывает Еврокомиссия. Ближайшие месяцы станут для Air Baltic решающими, а следующему правительству уже до ноября придется решить, вкладывать ли в компанию новые средства. Документы американского суда показывают хроническую нехватку денежных средств и жесткие сроки, в которые авиакомпания должна уложиться. В ближайшие месяцы Air Baltic нужно срочно выполнить ряд задач. Предстоит перезаключить договоры, по которым ее самолеты используются на рейсах Люфтханса, сократить флот и расторгнуть часть соглашений с лизинговыми компаниями. К началу декабря Air Baltic должна представить как минимум двух потенциальных стратегических инвесторов. Экс-президент Латвии Валдис Затлерс призвал граждан самостоятельно принимать решения, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект. В таком случае они наверняка будут обмануты. По мнению Затлерса, Латвии в целом не нужен какой-либо взрыв. Стране необходимо продолжать развиваться. У него сложилось впечатление, что некоторые политики предлагают реформы ради реформ, чтобы предложить избирателям что-то новое. В работе нового правительства Андриса Кулбергса экс-президент не видит значительных изменений и улучшений по сравнению с предыдущим правительством. В Венспилсе вдоль всего пляжа выявлено нефтяное загрязнение, поэтому жители и гостей города призывают не ходить по пляжу. Загрязнение впервые обнаружили в выходные, его происхождение неизвестно. В самоуправлении допускают, что нефтепродукты могли попасть на морское побережье судна или же их могли вынести на берег морские течения. Сбор нефтяного загрязнения планируется провести сегодня. Литва по-прежнему придерживается плана завершить к 2030 году строительство первого этапа европейской железной колеи Rail Baltica. Литва постарается завершить прокладку колеи от Каунаса до Паневежиса к 2030 году, поскольку проект имеет стратегическое значение для сообщения безопасности, военной мобильности и экономической конкурентоспособности. До прошлой недели латвийский премьер Андрис Кулбергс сообщил, что срок реализации проекта к 2030 году нереалистичен, поэтому три страны Балтии договорились о переносе завершения первого этапа на 2034 год. На этой неделе погоду будет определять антициклон, атмосферное давление повысится, облака рассеются и солнце будет показываться чаще. Погода преимущественно будет сухой, только завтра и в среду местами появятся отдельные дождевые тучи, которые принесут небольшой дождь. В начале октября погода существенно не изменится, будет дуть слабый ветер, больших осадков не ожидается, днем температура воздуха будет превышать плюс 15 градусов, но с дальнейшим наступлением осени температура будет постепенно снижаться, ночи будут холодными. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Суха Плюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: 13:07. Всем привет и классного настроения. Хочу поприветствовать всех, кто к нам присоединился и об этом написал. 25-45-25-25. Марине большой привет. Андрею в Великобританию большой привет. Здесь еще и фотографии удивительные, потому что Андрей был вчера на ночной рыбалке. Здесь красотища неописуемая. Не смогу это словами рассказать, но вау! Восторг! Спасибо вам огромное! Также Игорю большой привет. Здесь комментарии по поводу новости о том, что женщина нашла большой янтарь весом там более 300 граммов, даже почти 370 граммов, что здесь делиться янтарем надо с государством в том числе. Ну да, надо декларировать все эти находки, надо платить проценты. Да, вы правы, Игорь. Ну и еще привет хочу передать Дарье, которая нам прислала здесь очень красивые цветочки и пишет: «В понедельник у всех обязано быть хорошее настроение». Обязано быть хорошее настроение в понедельник, да, дорогая Даша, но часто в понедельник настроение не очень хорошее. Психологи все это объясняют, даже есть название у этого нашего самочувствия, называется это Monday Blues. Да, такой понедельничный блюз, можно было бы так перевести, но на самом деле это означает понедельничная хандра. Помните вот эту песню «I'm blue, da-ba-di, da-ba-da»? Это не означало, что я голубой, это означало, что я грустный. Вот это «Monday Blues», так называется, что мы сегодня чувствуем. Это не просто народная шутка. Исследования действительно показывают, что в начале рабочей и учебной недели люди чаще ощущают стресс, меньше удовлетворены работой, чем ближе к ее завершению. Почему же понедельник так давит? Ну, все очень просто. Мы же понимаем, что еще вчера мы сами распоряжались своим временем, могли спать подольше, гулять, встречаться с друзьями, а вот уже сегодня с утра снова зазвонил будильник, снова появились дела, снова нужно улыбаться коллегам, которым, может быть, не хочется улыбаться. В общем, всякие там рабочие сообщения, и до следующих выходных кажется еще целая вечность. Но психологи также отмечают интересный момент. Иногда настроение начинает портиться еще в воскресенье вечером, потому что мы уже мысленно прокручиваем, что нас ожидает на неделе. В общем, если вы чувствуете себя не очень нормально сейчас еще, это все, ну как, это нормально, извиняюсь за тавтологию, ваша ненормальность. Ничего, будем стараться это исправить. Например, я попытаюсь вас развлечь в ближайшее время, предложу поучаствовать в конкурсе, в рамках которого можно будет выиграть 2 билета на балет.

более спокойная осенняя версия красного. Бордовый тоже прекрасно смотрится и с серым, и с белым, и темно-синим. Ну и вообще, если говорить о главных цветах осени 2026, то здесь еще присутствует и королевский фиолетовый, и такой аметистовый, один из самых заметных цветов сезона. Особенно много его было на показах Селин, Баленсиага и Мюгли.

0: супругом прислала фотографию, что в эти выходные погуляли на свадьбе у подруги. Выглядите шикарно. Я очень рада, что у вас были приятные выходные дни. Также большой привет нашему слушателю Ивану, который присоединился. Здравствуйте, классного дня, великолепного настроения вам тоже, дорогой Иван. Есть еще сообщение от Оскара. Тоже вам, Оскара, большой привет. Не грустим в понедельник, а однозначно. Ну, а кто-то нас, знаете, где слушает? Нас кто-то слушает прям за важным делом на рыбалке. Я вообще, может, ну, тише буду говорить, хотя вы сами можете отрегулировать прием. Рыбу, чтобы не распугать. Ну вот Роман прислал нам видео, записал.
1: Вот так у нас сейчас озеро Бабитес. Слушаем радио.
0: Прямо на лодке, на лодке.
1: Всем привет, хорошего настроения. Ищем рыбу. Пока не нашли. Красота.
0: Очень у вас красиво, Роман.
1: Заповедник.
0: Ой, лебеди у вас там еще. Обалдеть. Ну вот даже где слушают радиостанцию СВХ+. Роман, ну там напишите потом, пожалуйста, поймали ли вы кого-то, не поймали ли вы. В общем, после меня здесь будет Дианочка Сауле до 19.00. Живые диджеи в эфире. Я имею в виду, что мы сможем транслировать ваши сообщения. Желаем вам удачи. И действительно приятно, что вы нас слушаете при столь интересном занятии. 13:21. Вот есть вопрос, когда же будет конкурс? Конкурс уже скоро. Подождите еще немножко.

0: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
1: 13:27. Всем отличного настроения. У меня для вас сегодня очень красивый розыгрыш. Разыграю два билета на 31-й международный Балтийский фестиваль балета 20 октября в 19:00 в культурном дворце ВЭФ выступит украинский Киев Модерн Балет, один из самых известных коллективов современного балета Украины. Труппу в 2005 году основали, и постановки — это сочетание классического балета, современных хореографии, сильных эмоций и, конечно, совершенно особая атмосфера. В Риге Киев Модерн Балет представит одноактный балет, который называется «Я тебя люблю» на музыку известного латвийского композитора Петриса Васкса. Сопровождать спектакль будет оркестр «Симфониета Рига». И сейчас у вас есть возможность выиграть два пригласительных на этот балет. Вот, я вам желаю удачи. Итак, конкурс я назвала «У кого нет балерины?». Я назову 4 исполнителя. У троих из них есть в репертуаре песня про балерину, а у одного нет такой песни с названием «Где есть балерина?». И, пожалуйста, на номер 25-45-25-25 напишите, у кого из перечисленных артистов песни про балерину нет. Именно «нет». Внимание! Первый исполнитель — Лайонел Ричи. Второе — Blue System. Третий — Ван Моррисон. И четвертый — Джордж Майкл. Как вам кажется, у кого вот из перечисленных песни про балерину нет? То есть у троих есть, а у одного, у кого-то нет. Это 1 Лайонел Ричи, 2 Blue System, 3 Ван Моррисон, 4 Джордж Майкл. Пишите 25-45-25-25, и в рамках этого часа подведем итоги.
2: Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
3: Радио СВХ Плюс.

25 минут. Так, давайте подводить итоги конкурса. Больше я вариантов от вас не принимаю. Так-то вы можете, конечно, писать на номер 2545-2525. Как у вас дела, что у вас там на душе, дорожную информацию, ваше поздравление. Но на тему конкурса все. Финита, так скажем. В общем, итак, сегодня, напомню, у нас очень красивый розыгрыш. Я разыгрываю 2 билета на Международный Балтийский фестиваль балета. 20 октября в 19:00 во Дворце культуры ВЭФ. Украинский Киев Модерн Балет, один из самых известных коллективов современного балета Украины. И 2 билета на балет у вас могут быть. Абсолютно, ну не то, что надо было поучаствовать в конкурсе и ответить верно. Конкурс, название которого «У кого нет балерины?» Я вам назвала 4 исполнителей, у 3 из них есть в репертуаре песня про балерину, а у одного нет. Надо было написать «У кого нет?» Либо 1, 2, 3, 4, либо имя или название коллектива. Итак, Лайнел Ричи, и у него есть песня про балерину, вышла она в 1986 году, так и называется «Ballerina Girl». Дальше Blue System, и у них есть песня про балерину, которая тоже называется Ballerina Girl, и вышла она в 1993 году. Итак, либо Ван Моррисон, либо Джордж Майкл, у кого нет такой песни, и у Ван Моррисон есть песня «Балерина», она вышла вообще еще в 1968 году на его альбоме «Astral Weeks». А у Джорджа Майкла нет песни, не было, ну вот именно название «Ballerina Girl», поэтому все, кто прислал либо Джордж Майкл, либо тот, кто написал четверочку, то вам аплодисменты. Правильно ответивших, как всегда, достаточно много, поэтому мне потребуется время для того, чтобы определить победителя.

0: 12:45. Ну что, давайте будем уже награждать победителя. Совсем скоро напомню, что 2 билета на 31-й международный Балтийский фестиваль балета 20 октября в 19:00 в культурном дворце, во дворце культуры ВФ. Вы сможете посмотреть украинский Киев Модерн Балет. Действительно очень красиво. Один из самых известных коллективов современного балета Украины. Будет балет «Я тебя люблю» на музыку известного латвийского композитора Петриса Васкса. И еще вот хочу вам, кстати, сказать, забегая немножко вперед, к нам в гости на интервью, это случится во вторник, 6 октября после 13 придет основатель этого балетного фестиваля Алита Бейрис. Мы с удовольствием поговорим и о культуре, о балете, об этом фестивале. Так что не пропустите. Ну а сейчас внимательно слушают те, кто прислал либо циферку 4, либо Джордж Майкл. Это тот исполнитель, у кого огромное количество разных красивых песен, но именно про балерину он ничего не записал за свою творческую карьеру. Всего правильных ответов пришло 19. Я за эфиром сгенерировала случайное число. Это троечка. И сегодня, сейчас вот мы узнаем, кому же достанутся 2 билета на балет. А 2 билета на балет достаются нашей радиослушательнице, которую зовут Инесса. Инесса, ваш номер телефона заканчивается на 339. Попробую с вами связаться. Может быть, вы сможете и поговорить с нами в эфире. Алло. Но пока идут гудки, мы дозваниваемся по WhatsApp. Не исключаю, что человек может быть занят на работе. No answer. И вообще меня сбросил сейчас наша победительница. Но на самом деле по условиям конкурса надо было прислать правильный ответ. Так уж получилось, что мы вас выбрали благодаря рандомайзеру случайных чисел. Еще раз играю вам, Инесса, аплодисменты. И тогда уже по WhatsApp отправлю вам билеты. Ну, а тот, кто участвовал в конкурсе, может быть, расстроился, что не выиграл, не переживайте, в рамках моего эфира на этой неделе еще будет такая возможность поучаствовать и выиграть пригласительное.
1: СВХ+.

0: Volkswagen Festivāls tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens braucienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: СВХ плюс.

0: на гастрономические праздники и на то, что сегодня день разглядывания мелочей, а еще сегодня тоже такой приятный день, необычный, очень даже ароматный. Называется он «День банного веника». Ну, в общем, веник, конечно же, есть поклонники у баньки, безусловно. И, конечно, это не только аксессуар банный, ведь его еще издревле и заготавливали. И все делали заранее. Его там сушили, в тени хранили так, чтобы листочки не осыпались. Ну, а перед баней уже веничек распаривали, и тогда помещение наполнялось вот таким вот настоящим лесным ароматом. Ну, кому какой больше нравится, березовый, дубовый, липовый, может, даже эвкалиптовый. Кстати, веник в бане не столько хлещет, сколько помогает создавать движение горячего воздуха и мягко массирует кожу. Ну, а березовые веники особенно ценят за приятный запах и мягкие листочки, поэтому сегодня, на мой взгляд, отличный повод вспомнить вот эту традицию банную. Ну, а если собственной бани нет, то подумать, чтобы ее посетить. И, кстати, любителям конкурсов, я тут заглянула в наш календарь и вижу, что вот этот приятный конкурс вместе с банями «Визлас» у нас переместился с утреннего эфира на вечерний в рамках драйв-тайма. Где-то около 6, в 17:40 вы сможете поучаствовать и, может быть, выиграть прекрасные подарки на эту тему. Напомню, что Дим Харов на этой неделе у нас в отпуске, и поэтому с 15 до 19 часов в эфире очаровательная Диана Сауле. В столице уже 13:56. Совсем скоро здесь с актуальными новостями Володя Новодворский. После них мы встретимся обязательно.
1: СВХ+.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии в основном ясная погода, без осадков, ветер слабый, температура воздуха Венспа слепая 18-19, Даугавпилс Резекне до плюс 16, в Риге до 17-18 градусов.
0: Радио СВХ Плюс.

0: В Непале прекращены поиски пропавших без вести евро. Комиссия призывает экономить газ и электричество. А в Каугуре найден 300-граммовый янтарь. В Риге 2 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Непальская армия прекратила поисково-спасательную операцию после разрушительных наводнений, произошедших в конце августа, в результате которых пропали десятки граждан Европейского Союза, в том числе 33 гражданина Латвии. В Министерстве иностранных дел Латвии признают, что такое решение было ожидаемым, однако оно означает, что власти Непала больше не рассчитывают найти выживших. Властям Непала предстоит решить ряд юридических и административных вопросов, в том числе со статусом пропавших без вести. Действующие в Непале правила предусматривают, что выдать свидетельство о смерти можно только после 12 лет отсутствия, но местные власти уже работают над решением, которое позволит ускорить этот процесс. Европейская комиссия призвала государства ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке. К тому же запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68% меньше, чем в 2021 году. Накануне начала войны в Украине цель ЕС – заполнить газовые хранилища на 90% к началу ноября. При ограниченном предложении и колебаниях цен сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка, указывает Еврокомиссия. Экс-президент Валдис Затлерс призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект. В таком случае они наверняка будут обмануты. По мнению Затлерса, Латвии в целом не нужен какой-либо взрыв, стране необходимо продолжать развиваться. У него сложилось впечатление, что некоторые политики предлагают реформы ради реформ, чтобы предложить избирателям что-то новое. В работе нового правительства Андриса Кулбергса экс-президент не видит значительных изменений и улучшений по сравнению с предыдущим правительством. В Венспилсе вдоль пляжа выявлено нефтяное загрязнение, поэтому жители и гостей города призывают не ходить по пляжу. Загрязнение впервые обнаружили в выходные, его происхождение неизвестно. В самоуправлении допускают, что нефтепродукты могли попасть на морское побережье судна или же их могли вынести на берег морские течения. Сбор нефтяного загрязнения планируют провести сегодня. А на пляже в Каугуре найден огромный кусок янтаря весом 369 граммов. Янтарь был спрятан в морской траве, чтобы развеять сомнения, что это на самом деле янтарь. Его обладательница отнесла находку к ювелиру, и тот подтвердил, это янтарь, причем хорошего качества и необычной формы. В результате аварии, которая произошла в минувшую субботу в Елгаве во время мотопарада, в общей сложности пострадали 4 человека. 72-летний байкер, управлявший трициклом Harley Davidson, столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами, которые были припаркованы, чтобы разделить потоки участников заезда. После удара трицикл столкнулся с другим участником мотопарада, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадали 4 человека. Всем им оказана медицинская помощь. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

вопрос. Как дела? Как ваши дела? Надеюсь, вы мне тоже ответите лучше всех. Вот очень хорошо дела идут у девочки, которой всего 6 лет. Я вообще в восторге от этой девчушки. Зовут ее Лянь Юньджи. Она из Китая. И вот если бы вам дали сейчас в руки кубик Рубика, сколько бы времени заняло, чтобы вы его собрали? У меня никогда не получалось буквально там несколько сторон, да. А вот эта девчушка, она может собрать кубик Рубика за считанные секунды. Очень талантливый ребенок. Кстати, в сентябре девочка дважды за 3 дня обновила женский мировой рекорд по скоростной сборке классического кубика 3x3. Сначала на соревнованиях в Ухане она показала средний результат 4,52 секунды. Через 3 дня снова соревнования, и Лянь улучшает собственный рекорд до 4,27 секунд. Вы можете себе представить? Здесь, кстати, важный момент. 4,27 – это не одна какая-то удачная попытка. На официальных соревнованиях кубик собирают 5 раз. Самый быстрый и самый медленный результат убирают, а вот остальные 3 складывают и вычисляют среднее. В общем, у этой девочки 6-летней, 6 лет ей, Лянь Юньджи из Китая, 5 попыток заняли от 4,02 до 4,54 секунд. А вообще ее лучший результат за одну сборку 3,54 секунды. Кстати, кубик Рубика девочка впервые взяла в руки в 4 года. Тогда ей требовалось около 1,5 минут, то есть уже ребенок как бы талантливый. Ну, сейчас она тренируется, разумеется, по 2-3 часа в день и знает более 1300 алгоритмов сборки. Вот так вот. Причем девчонка еще и такая милая на этих соревнованиях. Она, ну, у нее волосы убраны, такой большой красный бант. И умничка, большая молодец. Я даже не знала, что есть специальный термин людей, которые собирают кубика Рубика на скорость. Ну, на соревнованиях знаете, как они называются? Спид-куберы. Спид-куберы. У меня, правда, ну, ладно, хорошо, тут ассоциации насчет спид-куберов другие, больше с мужчинами связанные, но об этом, наверное, мы сейчас не будем, а за девочку еще раз порадуемся. Километры дорог нам заменят мили, где мы будем чилить.

новостями, безусловно. И вот не можем не рассказать, что в Лос-Анджелесе этой ночью было громко, было жарко, потому что прошла церемония MTV Video Music Awards 2026. И главная интрига вечера была не только в наградах, но и во встрече двух поколений поп-музыки. Это Мадонна и Тейлор Свифт. Мадонна пришла на церемонию абсолютным лидером по числу номинаций. Их было 13, представляете? Ушла тоже оттуда, пришла и ушла с 7 статуэтками. В том числе Мадонна получила звание «Артист года», а ее «Confessions to the Film» победил сразу в нескольких категориях. Но Тейлор Свифт забрала главный приз вечера. Ее клип «The Fate of Ophelia» назвали «Видео года». И вот уже, так можно сказать, вошла в историю. Свифт также получила специальную награду Artist Director Honor, первую такую награду в истории Video Music Awards за работу режиссера собственных клипов. Ну а сейчас хочу рассказать о самом таком красивом, что ли, совпадении. Мадонна вернулась на сцену Video Music Awards спустя 23 года. Она открыла церемонию вместе с Сабриной Карпентер. Последний раз Мадонна выступала на этой премии, знаете, в каком? Ну, в 2003 году.

0: отметила именно ее визуальную работу. Были, правда, и другие яркие победители. BTS, BTC забрали награды за песню года, лучшую группу, K-pop получили награду за лучшее поп-видео. А, Лиза получила, Лиза. Лиза, не умирай. А лучшим новым артистом стала Сиена Спиро. Ну, I don't know who is she, но, видимо, там она популярна. Но главная картинка вечера все-таки про дам, которых мы знаем. Это Мадонна, давайте ее поздравим. Артист года и 7 статуэток. И Тейлор Свифт, видео года, новое режиссерское признание. Две разные эпохи поп-музыки, но, тем не менее, обе в центре внимания одной сцены. Поздравляем девчонок.
1: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила, и не намеренно всю мою душу не сотнару.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: победительница конкурса, в рамках которого два билета на балет выиграла у нас Инесса. Мы пытались дозвониться, она была занята, но вот сейчас написала, что очень рада выигрышу, никогда не выигрывала, и пойдет на балет вместе с дочкой. Это прекрасно. Ну, к слову, хочу вообще пробежаться по вашим сообщениям еще. А вот Андрей прислал видео из Венспилса, вернее, ему прислал друг. Потому что Андрей в данный момент в Великобритании, вот прислал друг из Венспилса, и я пыталась понять, что это такое, и это действительно битум, нефтяные кусочки. Да, ведь была новость на латвийских порталах, что на пляже Венспилса вдоль всей береговой линии обнаружили небольшие комочки нефтепродуктов размером примерно 2-5 миллиметров. Загрязнения заметили еще в эти выходные. Источник пока устанавливают, рассматриваются две версии. Нефтепродукты могли попасть в море судна или их принесло течением. А, кстати, загрязнения обнаружили не только в самом Венспилсе. Государственная служба среды обследовала участок побережья примерно от Ужева до Лепене, около 30 километров. Вот так, да, спасибо вам за информацию. Ну и вот наш радиослушатель Николай прислал фотографию не из Венспилса, а из Елговы. Здесь он на мотоцикле, около мотоцикла и много других людей. Ну, это понятно, потому что в субботу ведь 26 сентября город стал центром латвийской мотожизни. Там прошел большой парад в честь закрытия мотосезона. Может быть, многие из вас там и присутствовали. Тысячи мотоциклистов со всей Латвии. В общем, старт был от Елгавского дворца и дальше вот там по улице Лела, от Модаса, Добельское шоссе. Финиш был на Пастасала. Ну, тем не менее, не обошлось и без, увы, неприятных событий. Без происшествий не обошлось. Там во время парада произошло столкновение с участием нескольких мотоциклов и трицикла. По-моему, байкер уже в возрасте 72-летний, который управлял трициклом Харли Дэвидсон, он столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами. Они были припаркованы таким образом, чтобы разделить поток участников заезда. Ну и, в общем, после удара трицикл еще и столкнулся с другим участником мотопарада, который двигался во встречном направлении. Но я так понимаю, что кого-то даже доставили в больницу, но серьезных травм по предварительным данным не было. Ну а сам вот этот мотопарад стал официальной точкой в конце латвийского мотосезона. Теперь мотоциклы, в общем, кто-то куда-то уже в гаражи отправляет, но кто-то и не собирается, потому что якобы официально сезон закончился. Но посмотрите, какую шикарную погоду нам в ближайшее время обещают. И, может быть, кто-то из вас еще захочет передвигаться по латвийским дорогам именно на мотоцикле. Но будьте, пожалуйста, внимательны и аккуратны.
1: СВХ+.

минут еще одну фотографию с мотопарада. Ну вот завершение мотосезона из Елгова я получила уже от слушателя Сергея. Спасибо большое, Сергей, классно выглядите. И еще от Сергея, у которых сегодня, к слову, именины, я получила сообщение, что человек уже устал стоять в пробке. Пишет, уже минут 15 нахожусь на Карле Улмане Гатве, поворот на Вене и Базгатве. Но с другой стороны, Сереж, вы же в неплохой компании, мы с вами, мы вас поддерживаем, все будет хорошо, все будет замечательно. Поздравляем вас еще раз с именинами. Ну и давайте о погоде. Погода тоже нас радует, смотрите. Хочется улыбнуться. Так, Володя Новодворский принес свежий выпуск, вернее, не выпуск, а прогноз погоды. Со свежим выпуском он сам появится здесь в 15.00. Прогноз погоды на вторник, 29 сентября. Предстоящую ночью без осадков. Ветер слабый, обещают метеорологи. По восточным районам туман. Температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем по северным районам возможен дождь. Температура воздуха от 13 до 18 выше нуля. В Венспилсе завтра дождливая погода, в Лепе и без существенных осадков. И температура воздуха плюс 17, плюс 18. В Даугавпилсе и Резекне без осадков, плюс 15, плюс 16. В Риге пока на данный момент, на завтра осадков нам не обещают. И температура воздуха до плюс 17. Прямо в губы эти танцы, ну попробуй не стесняться. СВК плюс.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: СВХ Плюс. 14.45. Среди наших радиослушателей много тех, кто увлекается рыбалкой. Так я уже рассказывала, что Андрей, например, из Британии прислал нам фото и видеоотчет, как проходила его ночная рыбалка. Причем удивительная красота. Там около мест, где снимали и Дракулу, и Гарри Поттера. Роман нам тоже прислал видео с озера Бабитес, где слушает радиостанцию СВХ Плюс и ловит рыбку. Ну и если для вас тоже идеальное утро, идеальный день, вообще времяпрепровождение – это лодка, это спиннинг, это ожидание того самого заветного рывка. То недавно мы говорили о городе Елгово, то, что там жужжали моторы мотоциклов, а вот 10 октября там будет вот что, традиционные соревнования по рыбной ловле «Лелупская щука». В этом году организаторы решили вообще расширить программу. Там одновременно пройдут соревнования с лодок, с берега и отдельный турнир для любителей рыбалки с каяков. Такие тоже, наверное, есть. Не наверное, а точно. Главная интрига, безусловно, это улов. В зачет идут щуки от 50 сантиметров, судаки от 45, сом также можете, там уже от 60 и окуни, окуньки от 30 сантиметров. Причем здесь все просто. Каждый сантиметр рыбы – один балл. Поймали щуку, например, она 70 сантиметров, получили 70 баллов. А вот тащить рыбу на взвешивание не придется. Улов нужно сфотографировать и снять на видео вместе с измерением, а затем отправить материалы главному судье. Причем сделать это можно благодаря современным технологиям на WhatsApp. Правда, есть строгие правила. Ловить можно только в Лелупе и Дриксе, исключительно на искусственные приманки. Никакой наживки, прикормки и даже современных каких-то там сонаров, которые показывают рыбу в реальном времени. В общем, если вас это заинтересовало, то регистрация там рано, в 6.30. Но что там рыбакам? Это уже, можно сказать, позднее даже. Старт в 8 утра. Ну, а закончить ловлю нужно до 16. Там также будут и призы, денежные призы, большие, несколько сотен евро. Кто поймает самую большую щуку, еще и будет приз на 800 евро, представляете? В общем, 10 октября, Елгово, настоящая столица спортивной рыбалки. Причем ловить, еще раз хочу обратить ваше внимание, будут не только с лодок, но и с берега, и с каяков.
2: Замедляется время. Рядом с тобой. СВХ+.

0: 54 минуты. Вот практически посвящаю эту песню девушке, которая в данный момент напротив меня. Диана Саула, привет.
1: Добрый день.
0: Добрый
1: Здравствуйте.
0: День. Ну, мы рады тебя видеть, рады тебя слышать. Желаем тебе классного эфира в ближайшие 4 часа. Там у тебя столько всего интересного запланировано.
1: Сколько?
0: Я посмотрела, там и программа поздравлений.
1: А, ну это у нас по расписанию все происходит.
0: Да, а вот про эти, бани.
1: Про баньку. Из Лас-Пьер будем, конечно, разыгрывать.
0: Сегодня тем более же день этого...
1: Банного веника.
0: Веника, да. Так что похлещешь наших слушателей хорошенько.
1: Я постараюсь. Будем каждый день определять по одному финалиста и в пятницу разыграем недельный приз.
0: Ну вот, сколько всего. А еще сегодня, знаешь, у нас же одно из самых популярных имен среди слушателей – это Сергей.
1: Угу.
0: А сегодня у Сергея Фардедена.
1: В курсе.
0: Здесь уже поздравления для Сергеев, и для Светлан. Вот это все передаю с большим удовольствием. Ну и также вот...
1: Кстати, к тебе Сергей в этот четверг придет. Один из киноиндустрии. Индустрия знаменитый тут
0: Точно.
1: У нас в Латвии будет рассказывать про фильм латышский, но это в четверг, это будет 1 октября.
0: Сергей Тимохин. Тимонинс. Я же про как Сергей, так я сразу
1: не важно, потом уже разберемся.
0: Конечно. Сегодня что важно? Сегодня важно сохранять классное настроение, потому что бабье лето нас не обмануло и к нам пришло вчера. И, кстати, вот мы тоже за эфиром с Дианой поговорили о мероприятии Run and Rave, которое успешно стартовало и теперь станет традиционным. Каждое последнее воскресенье месяца будет происходить. И слушатели СВХ Плюс принимали в нем участие, даже видео присылали.
1: Это очень круто, потому что для нас на самом деле это неожиданность, что так много людей уже в первом этом мероприятии приняли участие. И 16 воскресенье, ну, получается, еще 15 раз вплоть до весны все это будет проходить. Кстати, места, локации, они разные. И я, насколько мне известно, мы за пределы Риги тоже выйдем с этим, с Run and Rave.
0: Да, потому что там не только ведь бежали, но и музыку слушали. Вот у нас, смотри, прислали. Давай!
1: Там потом вообще такая балыта была уже после всего забега. Так что спасибо нашей коллеге Мадаре Кивкуцяне, которая это все сумела воплотить, и, конечно же, коллегам из маркетинга, которые тоже принимали участие. И на самом деле, знаешь, чем еще примечательно?
0: Да.
1: Все это в очень короткий срок, это было сделано буквально за 10 дней. Подготовка.
0: Потому что наши могут все вообще. Могут все. Так, спасибо большое всем слушателям за внимание. Завтра после 11 буду здесь. Оставляю вас в прекрасной компании Дианы Саулы, а та и...
1: Владимир Новодворский появляется в студии. Новости актуальные.
0: Наверное, хорошие новости принес.
1: Я его буду мучить во второй половине дня.
0: Про погоду, хорошо.

0: ЖСВХ плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман, температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем по северным районам возможен дождь, температура воздуха от 13 до 18. В Венспилсе дождь, в Лепое без осадков 17-18. В Даугавпилсе и Резекне без осадков 15-16. В Риге без осадков и до плюс 17 градусов.
0: Радио СВХ плюс.

0: В Непале прекращены поиски пропавших без вести. Узулнекс не откажется от должности депутата Сейма, если его выберут. В Каугуре найден 300-граммовый янтарь. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Непальская армия прекратила поисково-спасательную операцию после разрушительных наводнений, произошедших в конце августа, в результате которых пропали десятки граждан Европейского Союза, в том числе 33 гражданина Латвии. В Министерстве иностранных дел Латвии признают, что такое решение было ожидаемым. Оно означает, что власти Непала больше не рассчитывают найти выживших. Властям Непала предстоит решить ряд юридических и административных вопросов, в том числе со статусом пропавших без вести. Действующие в Непале правила предусматривают, что выдать свидетельство о смерти можно только после 12 лет отсутствия. Но местные власти уже работают над решением, которое позволит ускорить этот процесс. Европейская комиссия призвала государства ЕС сократить спрос на газ и электроэнергию из-за высокой стоимости энергоносителей и нестабильности на мировом рынке. К тому же запасы газа в европейских хранилищах остаются на низком уровне. Сейчас они заполнены примерно на 68%, меньше, чем в 2021 году, накануне начала войны в Украине. Цель ЕС – заполнить газовые хранилища на 90% к началу ноября. При ограниченном предложении и колебаниях цен сокращение спроса может стать инструментом для стабилизации рынка, указывает Еврокомиссия. Европейская комиссия положительно оценивает просьбу стран Балтии срочно выделить средства на усиление защиты от беспилотников, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Сигналы положительные, ЕК рассмотрит вопрос, и в ходе переговоров мы определим, на какие конкретно цели будут направлены средства, заявил министр. Финские журналисты на прошлой неделе сообщили, что министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы направили в Еврокомиссию письмо с просьбой срочно выделить 500 миллиардов евро для укрепления обороны против беспилотных аппаратов. Если избиратели все же изберут бывшего министра благосостояния Рейниса Узулнекса в Сейм, он готов стать депутатом и активно участвовать в решении проблем, связанных с употреблением алкоголя и другими зависимостями. Две недели назад Узулнекс был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало 3 промилле. По факту произошедшего начат уголовный процесс. Узулнекс лишился должности министра, был исключен из Союза зеленых и крестьян, но сохранил первое место в списке партии Поземгалы, поскольку было уже слишком поздно вносить изменения до выборов. Экс-президент Валдис Затлерс призвал граждан самостоятельно принимать решение о том, за кого голосовать, а не спрашивать об этом искусственный интеллект. В таком случае они наверняка будут обмануты. По мнению Затлерса, Латвии в целом не нужен какой-либо взрыв. Стране необходимо продолжать развиваться. У него сложилось впечатление, что некоторые политики предлагают реформы ради реформ, чтобы предложить избирателям хоть что-то новое. В работе нового правительства Андриса Кулбергса экс-президент не видит значительных изменений или улучшений по сравнению с предыдущим правительством. На пляже в Каугуре найден огромный кусок янтаря весом 369 граммов. Янтарь был спрятан в морской траве, чтобы развеять сомнения, что это на самом деле янтарь. Его обладательница отнесла находку к ювелиру, и тот подтвердил, это янтарь, причем хорошего качества и необычайной формы. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштапанс. Депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам после 11 и 15. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Еще недавно правых политиков пытались исключить из политического процесса, навешивая на них ярлыки – популисты, экстремисты, угроза демократии. Но избиратели все чаще принимают иное решение. В Германии правые силы продолжают победное шествие. Во Франции в преддверии президентских выборов 2027 года лидируют в вопросах Марин Ле Пен и Жордан Барделла, который в Европейском парламенте представляет фракцию «Патриоты Европы», занимающую третье место по численности. А теперь и союзник премьер-министра Италии Мелони в Европейском парламенте публично призвал Брюссель и Европейскую народную партию подготовиться к сотрудничеству с Ле Пен, назвав ее прагматичным политиком, а не угрозой, и отвергая так называемый «санитарный кордон», который исключает правых из переговоров. Почему так происходит? Не потому, что люди вдруг стали экстремистами, а потому, что они видят неконтролируемую миграцию и брюссельскую бюрократию, которая решает за них и на свободных выборах выбирают альтернативу. Выборы – это основа демократии. Если народ выбирает правых, это воля народа, а не угроза. И ее нужно уважать, а не ругать и навешивать необоснованные ярлыки.
0: Вилис Криштапанс. О самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Это была политическая реклама, которую оплатила группа «Патриоты за Европу» в Европейском парламенте. Реклама связана с информированием о работе депутата Европейского парламента в Европейском парламенте. Подробная информация на радио СВХ ЛВ.

0: слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
1: А многие действительно и продолжают ее слушать. До этого были вместе с нами и остаются на этой же волне радиостанции СВХ+. 15:13. Рада всех приветствовать. Добрый день, друзья. А на календаре у нас 28 сентября. Это понедельник. Ну, если вы вдруг в какой-то мере почувствовали, что осенняя суета начинает захватывать, то, возможно, именно сейчас, в середине дня, есть смысл немного приостановиться и как раз это ближайшее время посвятить нашим милым, дорогим, близким, всем тем, у кого сегодняшняя дата, 28 сентября, немного необычней, чем все другие дни. Это и именины. А мы прекрасно знаем, что по латышскому календарю сегодня у нас Сергей, Светлана и Лана отмечают день имени. И, конечно же, солнечный привет передаю всем, у кого сегодня 28 сентября, день вашего рождения. Вот кто-то очень настырно уточняет, кто же у нас там в эфире. Меня зовут Диана. Мы с вами сегодня не только этот ближайший час проведем вместе, но и также вечернее время драйв-тайм до 19. Буду здесь в студии. Дим Харов отдыхает. Не знаю, как далеко он отправился. И, возможно, есть такие подозрения, что сейчас за пределами нашей страны находится. А тут какая прекрасная погода. Сегодня вот понедельник, как и обещали. Во всяком случае, в рамках сегодняшнего дня синоптики нас не подвели. Действительно, очень прекрасная сентябрьская, осенняя, солнечная, что немаловажно, погода. Сергей пишет: с именинами себя поздравляем. Ай да молодец, Сереженька. Еще одно сообщение. Сегодня в Арде Дена у Сергея. И просит для всех Сергеев, слушающих радиостанцию СВХ+, какую-нибудь песню Сергея Лазарева. Договорились. Послушаем. Но чуть позже это произойдет. Предполагаю, через минут 6-7. Так, в среднем. Поскольку еще одно сообщение. Его написал Нелли. Дорогая Дианочка и самое любимое радио. Здравствуйте! Поздравьте, пожалуйста, моего любимого Сереженьку с днем имени. И просит Нелли поставить песенку в исполнении Владимира Преснякова «Котейка». Мы ее прямо сейчас слушаем, и у меня, знаете, вот такое вот ощущение дежавю. Потому что в пятницу мы тоже в рамках «Хороших новостей» слушали эту песню. Но на самом деле она действительно милая, и слишком много ее быть не может.
0: СВХ+.

0: Ксюша, раз просите Сергея Лазарева в честь имени Сергея сегодня по латышскому. Да-да, отмечаете вы. Ловите сразу после важной, нужной нам с вами информации. Новиночка вот Сергея Лазарева, хотя это уже не новинка, но все равно песня классная, как дети.
1: На расхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
2: Политическая реклама. Апмакса партия Латвийс атистībai.
3: Labdien! Mani sauc Ivars Ijaps, es esmu politikas zinātņu doktors, profesors un pasniedzējs Latvijas universitātē. Arī Eiropas parlamenta deputāts. Partija Latvijas attīstībai šajās vēlēšanās ir izvirzījusi mani par premjerministra amata kandidātu. Ko es ieteiktu apdomāt, ejot uz vēlēšanām? Latvijas virzība, diemžēl vai par laimi, nenosaka viens atsevišķs politiķis vai partija. Valsts attīstība ir atkarīga no partiju un politiķu kombinācijas, kas tiek ievēlēta Saeimā un veido koalīciju.

0: un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Максима. Лайне кане трогто.
1: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каску с помощью на дороге очень помогает.
2: СВХ плюс.

28 сентября на календаре. Это понедельник. В принципе, можно сказать, что действительно мы с вами в этот момент находимся в самом разгаре этого первого рабочего дня. До конца месяца остаются считанные дни. Но я очень надеюсь, я предполагаю, мне бы хотелось, чтобы именно так и было, чтобы мы с вами не грустили по уходящему сентябрю. Зажгли по максимуму и сегодня, и завтра, и также еще в среду, соответственно, в завершающий день сентября. Так, смотрю, что у меня на WhatsApp-портале. Кстати, номер студии, конечно, он все тот же. 25-45-25-25 для ваших сообщений, для любителей в последний момент, не заранее. Кристиночка пишет: здравствуйте, наше любимое радио. Прекрасного эфира. Это пожелание мне лично. Огромная благодарность. В свою очередь я всем вам, Кристина, не только вам лично, всем нашим радиослушателям тоже желаю отличного продолжения этого понедельника. А просьба от Кристины, она заключается следующим образом. Для хорошего настроения послушать хорошую песню.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Солнце в столице, но и не только в Риге сегодня, и в других латвийских городах. Говорите, бабье лето? Да, что-то похожее на это. И очень будем надеяться, что действительно, как и прогнозируют синоптики, антициклон, который пришел к нам в Латвию, он продлится как можно дольше. Не только на этой неделе, но еще можно было бы и весь октябрь. Довольно дождливыми были уже дни до этого. Давайте дальше продолжать с вашими сообщениями, поздравлениями, ведь это хорошие новости. Нелли пишет: дорогое радио, поздравьте, пожалуйста, Светлану, подругу детства и юности, с днем имени. И ведь помимо Сергея сегодня действительно Светланочка и Ланочка отмечают день имени, в этом случае Светлану. Мы сердечно поздравляем непосредственно по просьбе Нелли. Далее, Светлана, дорогая, вам пожелания, пусть в жизни ярко светит рассвет. Здоровья, добра, гармонии. Ну а посему песня Пугачевой «Осенний поцелуй». Согласитесь, давно не слушали. И, возможно, именно сегодня она будет восприниматься немного по-другому. Светлана, дорогая, ловите.

0: Виктор пишет: «Добрый день, Диана. Сегодня в утреннем эфире, да, Володя и Саша, наверное, про бабье лето говорили, что как-то не очень красиво звучит, и хотели что-то придумать новое, необычное. Предлагают, Виктор, мне попробовать и клич кинуть всем радиослушателям именно в этот момент. А что ж, давайте, если не успеем в этом, то на следующий перенесем, а возможно даже конкурс сделаем». Как по-другому будем бабье лето называть. Кстати, там есть очень интересные истории про то, как в других регионах нашей земли большой бабье лето характеризуют и как его в других странах называют. Ведь есть название. Об этом чуть позже. На данный момент мне хотелось очень отметить счастливицу Инессу. Именно ведь Инессе удалось отыскать столь огромный кусок янтаря. Необычная находка на пляже в Каугуре, которая удивила даже бывалых любителей янтаря. Во время прогулки обнаружен крупный кусок солнечного камня весом почти 370 граммов. Настолько редкой считается такая находка. И ведь действительно, как пояснила сама Инесса, которой посчастливилось такой большой кусок янтаря найти, был спрятан он в морской траве, и внимание привлекло то, что оказался необычного цвета для обычного камня. И после того, как был поднят, как-то поняла Инесса, что, скорее всего, что-то похожее. Как бы янтарь, наверное. Таких огромных не видела никогда. Обратилась к мастеру по изготовлению украшения из янтаря, который подтвердил, что это действительно янтарь, причем хорошего качества и очень даже необычной формы. Я рассмотрела прилагающиеся к данной публикации фотографии. И, знаете, вот огромный, вот прям в ладонь даже, еле-еле поместился этот кусок. К этой публикации уже некоторые в комментариях отметили, и актуальным стал вопрос цены такого огромного янтаря. Кто-то предполагает даже, что стоимость подобного может достигать цены нового автомобиля. Но вот сама Инесса, она признает, что хотя уже поступило несколько предложений, сама пока еще не решила оставить себе янтарь или же в итоге все-таки продать. Цены, насколько она понимает, разные, поэтому не спешит. Ну что ж, порадуемся за Инессу. Действительно, очень необычная находка. Судя по тем снимкам, фотографиям, прекрасно, прекрасно. Я не знаю, как бы я поступила, если бы такой мне кусок янтаря нашла. Зато у нас есть и другие поводы. Не только за Инессу можем порадоваться, но и за наших радиослушателей, которые отмечают свои индивидуальные праздники в этот прекрасный сентябрьский день. 28-е! Да-да, сегодня!
1: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости». СВХ+.

0: Итак, здравствуйте, любимое радио СВХ Плюс. Постоянная радиослушательница Астрида мне пишет сегодня нашей любимой Светлане у Светланочки именины. Поздравляем ее, желаем крепкого здоровья, удачи везде и всегда, большой любви, чтобы все дни были такими же солнечными, как и этот. А кто поздравляет? Мама, Ира, Виталий, Томас, Раймонд, Роберт, Кристиночка из Кипра поздравляет, Руслан, а вас Светлана дорогая поздравляет. И, конечно же, инициатор этого поздравления, сама Астрида, тоже присоединяется к этому солнечному поздравлению. Ну а у нас наша задача, радиостанция СВХ Плюс, исполнить музыкальную просьбу. Астрида попросила именно эту песню. Ловите.
1: СВХ Плюс.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
0: СВХ+.

0: обожаем ваши теплые сообщения. Вот Наталья передает Наталье огромный привет своей любимой компании и поздравляет Андрея с днем рождения. Мы, в свою очередь, радиостанция СВХ Плюс присоединяемся к каждому доброму слову. Андрей, вам желают счастья, во-первых, вам желают удачи, вам желают много личных и также рабочих свершений. И пусть этот день, а сегодня понедельник, 28 сентября, запомнится только приятными сюрпризами. Ну, а специальный музыкальный подарок, который для вас Наталья попросила, он далее в продолжении, буквально через минутки две, немножко терпения.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Боровиктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: Спилва. Лаби. И это копа.
1: Любимые бренды для дома, в котором тебе уютно. Участникам 220 ЛВ плюс до 40% на топ-бренды. Забирай сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко UHT 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
4: СВХ Плюс.

пытаюсь, но, кажется, так и не разберусь, кто именно пишет. Но давайте брать, что в эфире все, что успели вы прислать. Так, у сына Владислава Раковец день рождения, но это завтра, 29 лет завтра исполнится. Да-да, написано, что завтра. Пусть будет самым прекрасным этот день, счастливым. Большой привет от папы, от дяди. Просит Лолиту поставить в продолжении. Это мы постараемся сделать. И что еще как дополнение? Да, очень хочется поздравить племянника. И папа очень хочет поздравить. Ну что ж, я могу только обратить еще раз внимание Владислава. Очень надеюсь, что он сейчас вместе с нами, радиостанции СВК Плюс. Но если уж действительно такое дело, что день рождения завтра, давайте-ка мы завтра еще раз это все повторим и присылайте своевременно. Так все по полочкам разложим. И еще раз уже в сам день рождения привет солнечный передадим. Ну а прямо сейчас давайте что-нибудь из репертуара. Но там Лолита Милявская не одна. Там кое-кто еще к ней присоединяется. И песня, которая в последнее время даже очень часто в нашей ротации звучала. Владислав, вас с наступающим днем рождения!

отписали. Значит, все было получено. Виктор Инта отписал благодарность. Ну, а я, в свою очередь, рада, если поздравление до Владислава дошло. Завершим этот музыкальный час и, в том числе, рубрик поздравлений. Хорошие новости. Вот Мариночка пишет: приветик, Диана, отличного дня. А можно запрыгнуть в последнюю лодку? Не знаю, попробуем, послушаем. Зиверт, все решено.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман, температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем по северным районам возможен дождь, температура воздуха от 13 до 18. В Венспилсе дождь, в Лепе без осадков 17-18. В Даугавпилсе, Резекне без осадков 15-16. В Риге без осадков и до плюс 17.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Через час открываются избирательные участки. Экс-министр Узолнекс не откажется от депутатского мандата, если его выберут. Мало дождей и больше солнца. Прогноз на эту неделю. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Через час в 17.00 открываются избирательные участки по всей Латвии. Сегодня и в течение всей рабочей недели можно проголосовать заранее и сдать свой голос на хранение. Голосовать можно на любом участке. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Латвии или ID-карту гражданина Латвии. Время работы участков сегодня и в среду с 5 до 8 вечера, вторник и четверг с 8 до 11 утра, в пятницу с полудня и до 3 часов дня. Основной день голосования на выборах в 15.07, суббота, 3 октября с 8 утра до 8 вечера. На участке после проверки документов у стола регистрации выдается комплект партийных списков и два конверта. Один с печатью и регистрационный конверт, на котором сотрудник участка пишет имя, фамилию избирателя и его порядковый номер в списке избирателей. Избиратель делает свой выбор тайно, вкладывает один бюллетень в избирательный конверт, который затем вкладывается в регистрационный конверт, заклеивается и опускается в урну. Непальская армия прекратила поисково-спасательную операцию после разрушительных наводнений, произошедших в конце августа, в результате которых пропали десятки граждан Европейского Союза, в том числе 33 гражданина Латвии. В Министерстве иностранных дел Латвии признают, что такое решение было ожидаемым. Оно означает, что власти Непала больше не рассчитывают найти выживших. Властям Непала предстоит решить ряд юридических и административных вопросов. Действующее в Непале законодательство предусматривает, что выдать свидетельство о смерти можно только после 12 лет отсутствия человека, но местные власти уже работают над тем, чтобы ускорить этот процесс. Европейская комиссия положительно оценивает просьбу стран Балтии срочно выделить средства на усиление защиты от беспилотников, заявил министр обороны Литвы Роберт Каунас. Сигналы положительные. ЕК рассмотрит запросы. В ходе переговоров мы определим, на какое конкретно решение будут направлены средства, заявил министр. Финские журналисты на прошлой неделе сообщили, что министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы направили в Еврокомиссию письмо с просьбой срочно выделить 500 000 000 евро для укрепления обороны против беспилотных летательных аппаратов. Если избиратели все же изберут бывшего министра благосостояния Рейниса Узолнекса в Сейм, он готов стать депутатом и активно участвовать в решении проблем, связанных с употреблением алкоголя и другими зависимостями. Две недели назад Узолнекс был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови превышало 3 промилле. По факту произошедшего начат уголовный процесс. Узолнекс лишился должности министра, был исключен из Союза зеленых и крестьян, но сохранил первое место в списке партии по Земгале, поскольку было уже слишком поздно вносить изменения до выборов. На этой неделе погоду будет определять антициклон. Атмосферное давление повысится, облака рассеются и солнце будет показываться чаще. Погода преимущественно будет сухой. Только завтра и в среду местами появятся отдельные дождевые тучи, которые принесут небольшой дождь. В начале октября погода существенно не изменится. Будет дуть слабый ветер. Больших осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет превышать плюс 15 градусов, но в дальнейшем с наступлением осени температура будет постепенно снижаться, ночи будут холодными. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

12:12. Добрый день! Это понедельник, 28 сентября, и кажется, что вечерняя часть этого понедельника, она обещает быть по-осеннему теплой, почти как маленькое возвращение в лето. Будем говорить о главных событиях этого дня, будем, конечно же, время от времени также заглядывать и понимать, что к чему у нас происходит на дорогах столицы, а может быть и не только на улицах Риги. По этому напоминание о номере в студии, как можно с нами связаться, 25-45-25-25. Ну и, конечно же, превыше всего и главнее всего не только погода, которая сегодня радует, но и наше с вами настроение, настроение понедельника. Мы без пяти минут уже в следующем осеннем месяце, но пока в начале рабочей недели необходимо очень благополучно и продуктивно завершить этот первый рабочий день. До 19 в рамках вечернего эфира Drive Time будем вместе. Всех приветствую, всем доброго, приятного вечера.

0: начинается, что-то одно завершается, а чему-то другому необходимо начаться. Так, в плане и наших с вами активностей, конкурсов, ну и прочего, что приносит дополнительно позитивные эмоции.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 28. septembrim. Vīģes 29 centi gabalā. Gaišās vīnogas bez kauliņiem Otum Crisp 1,39 eiro kilogramā. Tikmēr līdz 5. oktobrim. Armands Rimi karti siers Holandes vai Tilzītes sieranams 500 grami 3,49 eiro. Rimi.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
3: Допустим, после аварии твой автомобиль какое-то время не на ходу. Старая машина предков немного помогает. И в каску с подменным автомобилем очень помогает.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цитасантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цитасантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā Zaļo un Zemnieku savienība.
6: Es esmu Jānis Vītoliņš, Ventspils pilsētas mērs. Cilvēkiem ir svarīgi nevis solījumi, bet padarītie darbi. Jauns darba vietas, labas izglītības iespējas un atbalsts senioriem. Zaļo un Zemnieku savienība strādā, lai attīstītos reģionu, nevis tikai Rīga. Tādēļ es balsošu par ZZS, par 4. sarakstu.
7: Politiskā reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk Radio SVH LV.
8: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
9: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
8: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
10: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

дорогах спокойно, пока еще. 16:21. И такая информация, о которой уже сегодня Полиночка рассказывала. Но я напомню, дело вечернее, и для кого-то именно через это улицы будет идти на пути сегодняшним вечером. В Риге продолжается ремонт просевших люков, водопроводных и канализационных сетей. И как раз с сегодняшнего дня, с 28 сентября и по 1 октября, ближайшие 4 дня в Риге проходят работы сразу на 4 улицах. И, конечно же, автомобилистам стоит учитывать возможные кратковременные ограничения движения, а может быть, где-то и не очень кратковременные. В целом, всего до конца месяца планируется привести в порядок около 120 люков. Это, к слову сказать, общая такая информация. Ну, а если разбирать уже более детально, то как раз на этой неделе ремонт проходит уже. Сегодня сама все видела. И, ну, такая не очень большая задержка была в середине дня, когда я направлялась к нам на Слокас. Так вот, на улице Твайка, от улицы Тилта до улицы Задеру, там проходит эти ремонтные работы. Затем они будут проходить на улице Валдекю от улицы Саулкалнес до улицы Озолцема. 30 сентября, то есть в среду, специалисты будут работать на улице Валгума между улицей Акменю и бульваром Озварес. А в четверг, непосредственно 1 октября, на улице Зентенес от бульвара Анны Неможес до проспекта Курзе.

0: я.
1: Ну а если кому-то кажется, что у нас сентябрь какой-то странный, а нет, конец сентября. В Латвию наконец-то пришла Атвасара. Буквально это понимается, конечно же, как возвращение лета. И именно этим словом в латышском языке называют период необычно теплой погоды в конце сентября. Тут немного по-другому была формулировка, но по отношению к тому, что сейчас, в каких реалиях мы с вами находимся, это конец сентября.

0: октября. И, кстати, про бабье лето. Сегодня также Виктор затронул эту тему и предложил обратиться ко всем радиослушателям и как-то по-другому назвать.
1: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
2: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как ваше настроение в понедельник?
1: По понедельнику.
0: По понедельнику. А как вот бабье лето?
1: Ой, такое бабье. Просто ходишь на улице и балдеешь, но ночи холодные, вчера замерз.
0: Ну, благо сейчас о здоровье поговорим.
1: Да, поговорим о здоровье.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: Нередко различные расстройства здоровья, например, сердечно-сосудистые заболевания, которые являются самой частой причиной смертности в Латвии, сначала могут развиваться тихо и без выраженных симптомов. При этом иногда человек может длительное время не испытывать повышенного артериального давления или других изменений в здоровье. Аптека – это место, где можно обсудить факторы риска, связанные с образом жизни, нетипичные изменения в самочувствии, измерить артериальное давление, а также обсудить его показатели. И именно фармацевт может быть тем специалистом, который во время консультации, заметив возможный риск для здоровья, может побудить пойти к врачу, говорит фармацевт, член правления Латвийского общества фармацевтов Эрика Петерсона. Пациентам с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, психическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, чтобы поддерживать качество жизни, избегать обострения болезни или ухудшения общего состояния здоровья и опасных для жизни осложнений, лекарства нужно применять регулярно. Но на практике мы видим, что пациенты не редко перестают принимать медикаменты, как только самочувствие улучшается, или же пропускают дозы, так как не чувствуют сиюминутного эффекта, рассказывает фармацевт. В случае неясностей, чтобы исключить ошибки при приеме лекарств или сообщить о каких-то побочных эффектах, если такие у пациента наблюдаются, фармацевт может связаться с врачом, чтобы соответствующим образом скорректировать терапию. Фармацевт призывает не бояться обсуждать с ним в аптеке неясные вопросы по приему лекарств и контролю хронического заболевания. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь. Новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
3: СВХ плюс.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

Вечерний эфир продолжается, и, как мы с вами хорошо знаем, Drive Time, он в сотрудничестве с Lido, а у Lido есть вкусные сентябрьско-октябрьские новиночки. И это все связано с, действительно, концом сентября и началом октября, и обращают внимание на сладкие осенние вкусы, которые могут быть более актуальны именно в это время. Тарта с грушами, который сочетает сезонные фрукты с небольшим ощущением праздника и даже в завершении самого обычного рабочего обеда, а может быть даже и рабочего дня. Таким образом себе приятные моменты устроить в завершении всех повседневных дел. Пирог с сочной начинкой из груш, тарт с грушами, который предлагается в Lido. Ну, а мы с вами возвращаемся в бабье лето. Наше с вами латвийское. Оно действительно прекрасное. Сегодня первый день. Ну, где-то, возможно, в каких-то регионах латвийских и вчера было очень даже приятно. Я могу только сказать про сегодняшний день, поскольку столь солнечной погоды у нас давненько не было. И это прекрасно. Что касается вариантов по поводу того, как же еще можно называть бабье лето, давайте сначала окунемся в историю. Мне кажется, недельки две назад Полина об этом говорила и рассказывала одну из версий, почему же именно на русском языке оно называется «бабье». Одна из версий, она связывает это название с тонкими нитями паутины, которые особенно заметны в теплые осенние дни и напоминают седые волосы. Мы с вами называем это бабьим летом. В Латвии на латышском языке как атвасара, как возвращение лета. Кстати, вот в Америке индейским летом называют. Одна из возможных версий в Германии. Она называет летом старых женщин, что так или иначе тоже похоже на формулировку на русском языке. В Японии. Япония — это маленькая весна. Вы тоже предлагаете свои версии по поводу того, как можно по-другому назвать бабье лето. Одна из версий, которая для меня пока что является такой топовый. Это вариант «Лето на бис». О, боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова. СВХ+.

0: наше лето, надеюсь, там и осень на паузе. Это как один из вами же присланных вариантов. Про другие продолжим.
1: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
2: и радио «СВХ Плюс» представляет программу «Магнитики».
1: Каждый вторник с 18 до 19.
2: С повтором воскресенья с 11 до 12.
1: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
2: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
1: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
2: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
1: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Не опоздай! В магазинах Lidl предложение месяца «Выгодные цены на свинину». С 21 сентября на ассортимент свежей сочной свинины скидки до 53%. Приходи в Lidl и покупай дешевле уже сегодня. Lidl стоит того.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.
7: Tele 2 aicina, neesi sēne, ej vēlēt, jo Latvijas nākotnei svarīga ir arī tava balss. Un ja esi virtuālais sēņotājs, īpašo Tele 2 vēlēšanu sēni atradīsi pie ikviena iecirkņa Latvijā. Tele 2.
2: Drive Time совместно с Lido.
8: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Коллекция хитов. Коллекция хитов.

факту, действительно получается, что это тема нашего сегодняшнего дня – бабье лето. Либо по вами присланным версиям мы и по-другому все это можем оформить. Например, как еще назвать бабье лето? Последнее тепло, как вариант, лет напоследок тоже хороший. Осень с характером, солнечная отстрочка. Никита пишет, летний ремейк, осенний бонус. Сразу две версии выдает, и это прекрасно. Мне сентябрьский реванш предлагается. Предлагается также золотой бонус, теплая передышка. Лето возвращается, осенние каникулы. В принципе, все понятно. Последние лучи, тепло по ошибке. Такая своеобразная версия, но защита нам, природа передумала. Летябрь. Вот Инара, одна из последних, но вижу, что еще вами что-то прислано на WhatsApp. Сейчас быстренько посмотрю, все ли там в версиях и нет ли там дорожной информации. Не вижу. И это тоже радует. 25-45-25-25, номер в студии. СВХ плюс 16 часов 52 минуты. И пока вы еще активничаете по поводу других возможных названий бабьего лета, я вам через минутки 2-3 очень такую милую новость расскажу. Мне ее, кстати, Владимир Новодворский подкинул.

Итак, друзья, какая новость подкинута Владимиром Водворским про чрезвычайное происшествие в Курземе. И было это в ночь на воскресенье, 27 сентября. Я не знаю, может быть, это уже читал, слышал об этом. В Южно-Курземскую муниципальную полицию поступил необычный звонок из многоквартирного дома в Айспуте. Первоначально сообщалось о двух барсуках, которые забрели в подъезд и бурно выясняют отношения. Однако, прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили на первом этаже не двух барсуков, а они обнаружили одного барсука и ежа еще к тому. И вот именно эти лесные жители затеяли драку и напугали шумом жильцов дома. Кстати, комментарий от главы Южно-Курземской муниципальной полиции Ева Илстера. Она дала свой комментарий по этому поводу и говорит о том, что подобный вызов стал первым за все ее время работы в правоохранительных органах. И, конечно, сам факт о том, что дом расположен в довольно густонаселенном районе, они на лестничной клетке хранятся велосипеды и детские коляски. Барсук, кстати, увидев полицию, сразу убежал. Так тоже отшутилась глава Южно-Курземской муниципальной полиции. Но в целом, конечно, все остались невредимы. И такие ситуации, которые по факту уже потом поднимают настроение и тем, кому было необходимо на место явиться и все это зафиксировать. Поначалу, конечно, сами жильцы, они были напуганы, пока не было выяснено первоначальная причина всего этого шума и что же там в подъезде на первом этаже происходит. Вот так!

0: Это Анастасия, она подметила, что да, ежи, они такие, между собой, как выясняют отношения. Рассказала буквально 2-3 минуты назад про то, как в ночном доме может быть шумно даже без соседей, и то, что произошло в ночь с субботы на воскресенье. Да, друзья, здесь у нас, в Латвии, да, барсук и ежик устроили переполох, жильцы в итоге, им пришлось вызвать полицию. Но все живы. Барсук убежал, ежик тоже. Ну а что у нас в мире происходит к этому часу? Об этом Владимир Новодворский прямо сейчас расскажет. И до этого о погоде.
1: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает. Радио СВХ плюс.
2: Этой ночью без осадков, ветер слабый по восточным районам, туман, температура воздуха от плюс 6 до плюс 13. Завтра днем по северным районам возможен дождь. Температура воздуха от 13 до 18. В Венспилсе дождь, в Лепое без осадков 17-18. В Даугавпилсе Резекне без осадков 15-16. В Риге сухо и до плюс 17.
1: Радио СВХ плюс.

0: Началось голосование на выборах в Сейм. Власти Непала прекратили поиски пропавших без вести. До конца недели сохранится относительно теплая и сухая погода. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Открылись избирательные участки в Латвии. Началось голосование на выборах в Сейм. Сегодня и в течение всей рабочей недели можно проголосовать заранее и сдать свой голос на хранение. Голосовать можно на любом участке. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Латвии или ID-карту. Время работы участков сегодня и в среду с 5 до 8 вечера, вторник и четверг с 8 до 11 утра, в пятницу с полудня и до 3 часов дня. Основной день голосования на выборах в 15.07, суббота, 3 октября, с 8 утра и до 8 вечера. На участке после проверки документов у стола регистрации выдается комплект партийных списков и два конверта, один с печатью и регистрационный конверт, на котором сотрудник участка пишет имя, фамилию и избирателя и его порядковый номер в списке избирателей. Избиратель делает свой выбор тайно, вкладывает один бюллетень в избирательный конверт, который затем вкладывается в регистрационный конверт и опускается в урну. В настоящее время нет признаков того, что во время выборов 15.07 ожидаются провокации, инициированные Россией или Белоруссией. Однако служба госбезопасности Латвии не исключает такой возможности. В предвыборный период служба усиленно отслеживает происходящее как в обществе, так и в информационном пространстве, чтобы своевременно выявлять и предотвращать попытки незаконно повлиять на ход и результаты выборов. Непальская армия прекратила поисково-спасательную операцию после разрушительных наводнений, произошедших в августе, в результате которых пропали десятки граждан, в том числе 33 гражданина Латвии. В Министерстве иностранных дел Латвии признают, что такое решение было ожидаемым. Оно означает, что власти Непала больше не рассчитывают найти выживших. Властям Непала предстоит теперь решить ряд юридических и административных вопросов. Действующее в этой стране законодательство предусматривает, что выдать свидетельство о смерти можно только после 12 лет отсутствия человека. Но местные власти уже работают над тем, чтобы ускорить этот процесс. Европейская комиссия положительно оценивает просьбу стран Балтии срочно выделить средства на усиление защиты от беспилотников, заявил министр обороны Литвы Роберт Каунас. Сигналы положительные. ЕК рассмотрит запрос, и в ходе переговоров мы определим, на какие конкретно цели будут направлены средства, заявил министр. Финские журналисты на прошлой неделе сообщили, что министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы направили в Еврокомиссию письмо с просьбой срочно выделить 500 миллионов евро для укрепления обороны против беспилотных аппаратов. Крупнейший венгерский банк ОТП рассматривает варианты ухода из России. Как пишет Bloomberg со ссылкой на изученные документы, среди клиентов банка были компании под контролем «Газпрома» и фирмы, которые оказывали услуги организациям, связанным со службой внешней разведки. Российский бизнес ОТП сейчас проверяют регуляторы, поскольку банк намерен купить балтийский «Луминор». Это стало бы крупнейшей сделкой в его истории. Глава ОТП Групп заявил, что банк начал пересматривать стратегию по отношению к России, включая возможный полный уход из страны. Пересмотр должен завершиться до конца года. На этой неделе погоду будет определять антициклон. Атмосферное давление повысится, облака рассеются, солнце будет показываться чаще. Погода преимущественно будет сухой. Только завтра и в среду местами появятся дождевые тучи, которые принесут небольшие локальные дожди. В начале октября погода существенно не изменится. Будет дуть слабый ветер, больших осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет превышать плюс 15 градусов. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: vienmēr līdz.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez pirstēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста. Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

что у нас, друзья? У нас вечер добренький. Радиостанция СВХ Плюс. Драйв тайм продолжается. 17 часов и 18 минут. И давайте-ка заглянем, что у нас в плане дорожной ситуации сейчас на улицах столиц происходит. Густав Земгл гатвует, Эрики Добривиус гатвует. Также промежуток от Гауис Добривиус гатвует. Гауис налево на Бривиус гатвует. В среднем от 8 местами до 10. Местами временами до 10 минут может занять. Экспорт улиц тоже довольно медленно. 6-8 минут в среднем. Карля Улманя гатвы. Поворот на Венебс гатвы от 6 до 8. В среднем 5-6 минут на улице Буллю. Это от Дзегужа до улицы Даугавгривеса. Дорога П4. Это Кулпи. Рижская окружная. Тоже в среднем 5-6 минут. И по времени похожая ситуация. От 5 до 6 минут. Это и Венебс гатвы от Ирбенес до Карля Улманя гатвы. И 5 минут в среднем на Гранит улице, на улице Канцием от Балож до Дрейлиньо. И чуть получше, от 3 до 4 минут в среднем, это улица Кришьян Валдемар, это Ранти Дамбис, это улица Полкожа Брежа от Ханзес до улицы Элизабетес. И также улица Малиенес от Велдрес до улицы Юглас. Ну а прямо сейчас хочу напомнить о том, что нас с вами ожидает в ближайшее время. А в ближайшее время, друзья, мы с вами даже очень приятным делом займемся. И у меня есть новость о том, что теперь на ближайшие 3 недели с этого момента, с 28 сентября, это день сегодняшний, вплоть до 16 октября, радиостанция СВХ Плюс и банный комплекс Визла Спиртс будет на протяжении этих 3 недель ближайших дарить отличный повод собраться компанией, восстановить силы. Ведь начало осени и сама осень — это, в принципе, можно даже сказать, идеальное время, чтобы замедлиться, согреться и восстановить свой внутренний баланс, который порой бывает от наших будничных дел расшатывается. Так вот, каждый будний день приблизительно в 17 часов 40 минут мы с вами будем определять финалиста, и в конце недели кто-то из вас сможет получить еженедельный приз. Это посещение бани на 4-х, а также банные веники и шапки в подарок.

0: трассе обязательно найдется человек, который обгонит тебя,
1: чтобы потом ехать медленнее.
2: Друзья, отвечаю на вопрос, как же сегодня будет все происходить. А мы действительно сегодня до 18 должны будем с вами определить первого финалиста. И уже в пятницу из 5 финалистов узнаем, кто станет обладателем недельного приза. Как сегодня все будет происходить? Ну, это будет что-то наподобие. Я дала название этому конкурсу «Угадай банный секрет». Конечно же, номер студии вам понадобится. 25-45-25-25. Будет с моей стороны задан вопрос. Я предлагаю варианты. 3 либо 4 варианта. Посмотрим. Может быть, и мне Владимир Новодворский что-нибудь еще подкинет как идею. Но так или иначе, будут с моей стороны и вопрос, и варианты. Ваша задача будет одной циферкой. Это 1, 2, 3 или 4, определить свою версию и прислать ее на WhatsApp.
3: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
4: СВХ плюс.
5: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
3: Но нет, нет, нет.
5: Таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: топ не запал на такую.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрытую.

0: вот по поводу этой композиции, меня ее просили еще чуть раньше поставить, но так не было запланировано. А тут смотрю, она сама по себе. А это все, наверное, по теме бабьего лета, которое мы сегодня с вами очень даже много обсуждали. Вы свои версии предлагали, как по-другому назвать бабье лето. Ну и на самом деле бабье лето бывает не только солнечным, а главный признак бабьего лета — это относительно теплая погода после похолодания. А ведь было, ну так себе, не очень приятно. Но не обязательно безоблачное небо. Сегодня исключение. Сегодня очень солнечным выдался этот день. В столице уж точно. Ну и, конечно же, осенью тепло. Оно ощущается особенно приятно. У нас автоновости и все, что актуально именно в этом плане. Об этом прямо сейчас расскажет Владимир Новодворский.
1: Автоновости.
2: Сегодня около 9 утра на Улман-Исагатве произошло ДТП. Водитель фургона не на высокой скорости съехал с дороги и врезался в ограждение. Лишь по счастливой случайности в результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, водителю могло стать плохо за рулем. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов установили, что в отношении водителя действовал запрет на управление транспортным средством, так как ранее он не прошел в положенный срок медкомиссию. Как видно на записи с видеорегистратора очевидца, фургон двигался на довольно высокой скорости по тротуару и врезался в фонарный столб. К счастью, водитель смог после столкновения свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения с автомобилями в пробке. Полиция расследует обстоятельства аварии. В результате аварии, которая произошла в минувшую субботу в Елгаве во время мотопарада, в общей сложности пострадали 4 человека. 72-летний байкер, управлявший трициклоном Harley Davidson, столкнулся с двумя полицейскими мотоциклами, которые были припаркованы, чтобы разделять потоки участников заезда. После удара трицикл столкнулся с другим участником мотопарада, который двигался во встречном направлении. В результате аварии пострадали 4 человека. Всем им оказана медицинская помощь. Берегите себя за рулем.
1: Автоновости.

0: нас вечер понедельника в самом разгаре. Радиостанция СВХ+. Впереди еще много отличной музыки. Конечно, самые актуальные новости. И наш первый финалист, имя которого узнаем до 18 часов. Суперприз недели. Совсем скоро, друзья, это произойдет в пятницу. Мы разыграем посещение бани, идеальные планы на выходные. Ну, по мне, так уж точно, как вариант, очень неплохой. А чтобы стать финалистом, слушаем продолжение.
1: Когда кто-то сзади моргает в дальнем, в левом ряду, у него, скорее всего, спорткар.
2: Drive Time совместно с Lido.
3: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

время. Время подключиться уже по полной программе к вечернему эфиру Drive Time. И как раз прямо сейчас мы приступим, друзья. Будем определять первого финалиста. Тот, кто уже в эту пятницу поборется за недельный приз. А все это совместно с Визла Спиртс.

0: Чем хуже дорога, тем чаще обсуждают налоги.
1: Это ведь действительно так, мне так кажется. Обратимся к Вислас Пирце. Это прекрасное, замечательное место. Обновленная баня Пирц Вислас приглашает гостей оценить высокий уровень комфорта и отдыха после полной реконструкции. Баня Вислас Пирце находится в Риге. Это район Кенгаракс в современном здании с красивым интерьером и уютной атмосферой. Предлагается общественная баня с дневным графиком как для женщин, так и для мужчин. Женский день – четверг. После баньки можно освежиться в холодном бассейне или под душем. На территории бани есть специально обставленная зона на свежем воздухе. Там можно посидеть, там все к этому располагает. Там можно и посидеть, и полежать. Кстати, еще как очень даже дополнительный бонус, квалифицированный специалист по классическому массажу доступен с продолжительностью массажа до 1 часа. Бар, там широкий выбор горячих и холодных напитков. Забронировать время и узнать подробности, все это можно на сайте www.pirce-vislas.lv. Ну и вот у нас недельный приз. Недельный приз — посещение бани на четверых. И также банные веники и шапки в подарок. Кстати, сегодня так официально, неофициально отмечается день банного веника. Как-то так там было. Но это неофициально. Поэтому мы с вами сыграем в конкурс под названием «Угадай банный секрет». Насколько вы хорошо знаете толк в настоящей бане, это мы прямо сейчас и проверим. Итак, друзья, я задаю вопросы, я предлагаю варианты ответов, и ваша задача — циферку на WhatsApp 25452525. Все в письменном виде будет происходить. Это информация для тех, кто очень активно пытается дозвониться и прорваться в эфир прямо сейчас. Итак, мой вопрос. Угадайте банный секрет. Для этого необходимо ответить на вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Почему опытные банщики перед использованием веника обычно замачивают его в воде? Цифра 1 и предлагаю такой вариант, чтобы веник стал мягче и не осыпался. Под номером 2 двоечка, чтобы лучше отдавал аромат и не обжигал кожу. Под троечкой, чтобы дольше сохранял тепло. И давайте еще четверочку добавим, потому что так положено по банной традиции. Свой вариант на WhatsApp 25452525. Пишите. Таким образом узнаем, кто действительно является банным знатоком. Ну и я думаю, что в скором времени мы узнаем первого финалиста.
2: СВХ плюс.

0: что ваши варианты, они еще поступают. Возможно, кто-то через интернет слушает. Возможно, кто-то сейчас решит приобщиться к традициям банным. Вопрос, почему опытные банщики перед использованием веника обычно замачивают его в воде? И не только опытные, и неопытные тоже замачивают. Единичка, чтобы веник стал мягче и не осыпался. Двойка, чтобы лучше отдавал аромат и не обжигал кожу. Тройка, чтобы дольше сохранял тепло. И четверочка, потому что так положено по банной традиции. 25-45-25-25. Присоединяйтесь, приобщайтесь. Минут 5-7 нас отделяет от первого финалиста этой недели.
1: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi.
2: Предупреждаем, займы стоят денег.
3: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
2: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
3: The Finance. Разные цели, один выбор.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Если есть металлолом, обращайтесь Metaprom. metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: Ответ, он тоже прям как с языка летел, и полетели числа, полетели в рандомайзеры, генераторы случайного выбора, которые нам сегодня поможет определить первого финалиста. В принципе, все ваши ответы приходится загрузить туда. Почему же опытные банщики перед использованием веника обычно замачивают его в воду? Ну, как вы думаете? Конечно, единичка. Да-да!
1: Volkswagen Festivals tuvojas, gatavojas rudens īpašo piedāvājumu virpulim ar iespaidīgiem ietaupījumiem lielākajai daļai Volkswagen modeļu. Nepalaid garām un dodies košākajos rudens brauktienos ar savu jauno Volkswagen. Tiekamies no 1. līdz 18. oktobrim visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
2: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Акционерное общество «Латвия с кредитнемой полизибс» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Большая лотерея Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Номер лотереи 9096. Мего ЛВ.
6: СВХ плюс.

0: Водитель, который пропустил тебя в пробке, автоматически становится родственником.
1: Совсем кратко, давайте обсудим, что же у нас там было. Мой вопрос, он звучал следующим образом. Почему опытные банщики перед использованием веника обычно замачивают его в воду? Единичка, там был вариант, чтобы веник стал мягче и не осыпался. Кстати, так, не могу сейчас найти, кто это был из вас, кто предположил, что и третий вариант мог бы даже очень быть как правильным факт. Но в этом случае от вас я ждала единичку, чтобы веник стал мягче и не осыпался. Вернуть листьям мякоть, сохранить целебные эфирные масла и также предотвратить преждевременное осыпание. Именно для этого его замачивают в воду. Из всех вами присланных единичек все уже было загружено, и также у нас победитель выявился. Судя по всему, победителя зовут Виктор. Виктору я отослала сообщение. Было бы неплохо с Виктором созвониться и в эфире также пообщаться, но пока Виктор, кажется, вне зоны доступа. Подождем, у нас еще целый час для общения, но по факту номер Виктора заканчивается цифрами 510. Контактный телефон зафиксирован, и Виктор, вы становитесь первым финалистом в пятницу. Из 5 финалистов всей недели определим обладателя, определим того, кто получит недельный приз от Визла Спирт, это посещение баньки на 4 и в подарок также каждому еще и веник, и шапка в подарок.

0: музыкальный приближается к своему завершению. Очень скоро, друзья, о погоде узнаем и итоговый выпуск новостей 18.00 от Владимира Новодворского.
1: Из архива хитов. Золотой запас радио СВК+.

0: Этой ночью без осадков, ветер слабый, по восточным районам туман, температура воздуха от 6 до 13. Завтра днем по северным районам возможен дождь, температура воздуха от 13 до 18. В Венспилсе дождь, в Лепе без осадков 17-18, в Даугавпилсе, Резекне без осадков 15-16, в Риге без осадков и до плюс 17.
1: Радио СВХ Плюс.

0: Началось голосование на выборах в Сейм. Власти Непала прекратили поиски пропавших без вести. До конца недели сохранится относительно теплая и сухая погода. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: В Латвии началось голосование на выборах в Сейм сегодня, и в течение всей рабочей недели можно проголосовать заранее и сдать свой голос на хранение. Голосовать можно на любом участке. При себе необходимо иметь паспорт гражданина Латвии или ID гражданина Латвии. Время работы участков сегодня и в среду с 5 до 8 вечера, во вторник и четверг с 8 до 11 утра, в пятницу с полудня и до 3 часов дня. Основной день голосования на выборах в 15-й Сейм – суббота, 3 октября, с 8 утра и до 8 вечера. В настоящее время нет признаков того, что во время выборов в 15-й Сейм ожидаются провокации, инициированные Россией или Беларусью. Однако служба госбезопасности Латвии не исключает такой возможности. В предвыборный период служба усиленно отслеживает происходящее как в обществе, так и в информационном пространстве, чтобы своевременно выявлять и предотвращать попытки незаконно повлиять на ход или результаты выборов. Непальская армия прекратила поисково-спасательную операцию после разрушительных наводнений, произошедших в августе, в результате которых пропали десятки граждан Европейского Союза, в том числе 33 гражданина Латвии. В Министерстве иностранных дел Латвии признают, что такое решение было ожидаемым. Оно означает, что власти Непала больше не рассчитывают найти выживших. Властям Непала предстоит решить ряд юридических и административных вопросов. Действующее в Непале законодательство предусматривает, что выдавать свидетельство о смерти можно только после 12 лет отсутствия человека. Но местные власти уже работают над тем, чтобы ускорить этот процесс. Европейская комиссия положительно оценивает просьбу стран Балтии срочно выделить средства на усиление защиты от беспилотников, заявил министр обороны Литвы Робертас Каунас. Сигналы положительные. ЕКА рассмотрит запросы в ходе переговоров. Мы определим, на какие конкретно цели будут направлены средства, заявил министр. Финские журналисты на прошлой неделе сообщили, что министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы направили в Еврокомиссию письмо с просьбой срочно выделить 500 миллиона евро для укрепления обороны против беспилотных аппаратов. На этой неделе погоду будет определять антициклон. Атмосферное давление повысится, облака рассеются и солнце будет показываться чаще. Погода преимущественно будет сухой. Только завтра и в среду местами появятся отдельные дождевые тучи, которые принесут локальные дожди. В начале октября погода существенно не изменится. Будет дуть слабый ветер, больших осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет превышать плюс 15 градусов, но с дальнейшим наступлением осени температура будет постепенно понижаться, и ночи будут холодными. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: друзья, мы с вами на финишную прямую выходим. В этот понедельник, 28 сентября, 18 часов и 12 минут до 19. Драйв-тайм, вечерний эфир радиостанции СВХ+. Это завершающий час нашего вечернего времени. Но мне кажется, что мы с вами неплохо до этого время провели. И в ближайшее время тоже постараемся сделать по максимуму то, что от меня зависит, и то, что в том числе от вас. На номер 25-45-25-25. И если вдруг вы можете нам важную дорожную информацию сообщить. Так, я смотрю, и Виктор, Виктор, первый финалист, ответил. Спасибо, извиняется, что сейчас занят и говорить не может. Ну ладно, мы вам верим, Виктор. Я вас внесла в список финалистов, победителей. И я думаю, что есть смысл в пятницу уж точно, если вдруг по каким-то причинам завтра, послезавтра и далее среда, четверг будете в вечернее время не с нами проводить, то в пятницу подключайтесь обязательно. Вдруг именно вы станете обладателем посещения бани Визла Спирца на четверых персон и будете королем своей компании. Итак, мы с вами продолжаем. В ближайшее время парочку новостей обсудим. Дорожная информация от вас и, возможно, от меня тоже. Загляну через минуты пять в карту Baltic Maps и посмотрим, что у нас там происходит.
1: На любой парковке есть водитель, который стоит криво.
2: Но уверен, что виноваты линии.

0: Нарасхват. Началась самая долгожданная распродажа полетов этого года. Все направления Air Baltic по 7 невероятно низким ценам от 33 евро. Хватайте сейчас на airbaltic.com.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. Līdz 28. septembrim Āzijas virtuves produktiem Santa Maria. 40% atlaide. Āzijas virtuves produktiem un piedarumiem Fudo. 40% atlaide. Tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
3: Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Izvēlies Svedbank dzīvības apdrošināšanu, lai finansiāli pasargātu sevi un tuvākos. Piesakies līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
0: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: СВХ плюс.

написала сообщение, пишет о том, что опоздала на конкурс, там, где сегодня определяли первого финалиста, и в пятницу будет разыгран главный недельный приз от Визлас Пирца. Пишет Людмила: жажду бани! Хочу! Папа водил в баньку по-черному, как хочется в баньку. Людмила, дорогая, что могу вам посоветовать? Слушайте «Вечернее время» и завтра, и послезавтра, и вообще в ближайшие 3 недели, поскольку сегодня мы дали старт, и вплоть до 16 октября в это время будет разыгрываться у нас возможность посещения бани на 4 и каждому еще шапка веник в подарок. Все, это теперь точно оставляем до завтрашнего вечера, до приблизительно 17:40. А прямо сейчас у меня есть отличнейшая новость для тех, кто это вечер.

Все это три грани любви. Очень подробно и не раз об этом спектакле рассказывал Полин Кузьмина в рамках дневных эфиров. И были у нас и билеты разыграны, и также интервью у нас было и с режиссером, и также с продюсером этого спектакля. Есть у меня два билета, которые, если честно, я хотела еще в пятницу разыграть, но как-то у меня не получилось. Много всего было в пятницу. Сегодня давайте кого-нибудь порадуем. В этот понедельник, 28 сентября. И для тех, кто хотел бы посетить этот спектакль 22 октября, Дворец культуры ВЭФ, сделаем все, опять же, довольно простым образом. Напишите мне на WhatsApp 25452525 три слова, которые описывают вашу идеальную любовь.

0: единственная песня о любви, которая может как фоном помогать для формулировки своей версии, которую вы хотите. И я думаю, что уже кто-то прислал, а кто-то еще только пришлет на WhatsApp студийный 25452525. Ну а вообще, друзья, конечно, это очень-очень жизненная история. «Идиот» Достоевского, культовый, самый обсуждаемый и один из самых известных романов мировой классики, который и в наше время звучит провокационно, современно. История о человеке, который приходит в общество с открытым сердцем, а в итоге сталкивается с его жестокими правилами. «Идиот. Три грани любви». Постановка, которую можно будет увидеть 22 октября. Дворец культуры ВЭФ, 7 часов вечера. Спектакль на русском языке и два пригласительных. Мы в это вечернее время понедельника с вами разыгрываем три слова о любви. Напишите три слова, которые описывают вашу идеальную любовь. Ну и чтобы думалось так уж наверняка, намного легче, чем могло бы это быть. Ну не факт, но все же у меня есть подозрение, что может быть, если будут фоном песни о любви, как минимум одна уж точно прямо сейчас следует в эфире СВХ+.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный

0: есть всего три слова, чтобы описать свою настоящую идеальную любовь. Ими вы сейчас и пользуетесь, присылайте как свою версию на студийный номер. А мы заглядываем тем временем также и смотрим, что у нас с дорожной ситуацией в это время. 18 часов и 29 минут. Сейчас понедельник, 28 сентября. Густав Земгал, там все еще довольно медленно происходит. Тут Ерики Дубриви, взгляд вы от 6, а может быть и даже до 9 минут вашего времени потребуется. Карли Улманю Гатве, поворот на Венебс Гатве от 5 до 7 в среднем. Вантовый мост 5-6 минут от Кипсела до улицы Якоба. Улица Ладгалас, это поворот на улицу Краста от 5 до 7, а может быть даже до 8 минут, там так подозрительно 7,5 указано. Я округлила. Улица Даугавгривас 5-6, это Рантия Дамбиса, улица Дурбас, улица Малиенас, улица Слокас и также бульвар Узварас от 4 до 5 и чуть меньше 5 минут. Это, во всяком случае, так карта Baltic Maps нам сейчас об этом сообщает. Меньше 5 на улице Бикернек от Хиппократа до Сергея Эйзенштейна. И также улица Краста, поворот на улицу Славу. Этим обобщаем к этому моменту. От вас пока дорожная информация не поступала. Ну и тем лучше. Всем, у кого трудовой день уже завершен, передаю солнечный привет от радиостанции СВХ+.
1: Чем больше людей в машине, тем музыку выбрать сложнее.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: пассажир внезапно упирается ногой в пол, значит, у него включился
1: воображаемый тормоз.
2: О, мама, дома на кухне так хорошо. Мы посидим, поговорим с ней о чем-то неважном. Папа пришел.
3: СВХ+.

0: новости о том, как компания SpaceX, компания Илона Маска, впервые вывела свой космический корабль Starship на орбиту Земли. Запуск был произведен с космодрома Starbase в Техасе приблизительно в 8 утра по местному времени, и это приблизительно в 14 часов по Лондону. И, кстати, это уже 14-й испытательный полет Starship. Все предыдущие были суборбитальными. Ну и более подробно, возможно, через 2-3 минутки.
1: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas. Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
2: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
3: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
2: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
4: Akcionierное общество Латвия с кредитной помощью программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
5: Свежий, без добавок, свежий, без добавок. Свежий.
6: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного
5: свежий,
6: волнуемся.
5: Свежий, без добавок.
7: Свежее?
5: Свежее.
7: Без добавок?
5: Без добавок.
7: Очень хорошо.
6: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins.
8: Сейчас в Lidl куриная окорочка 1 килограмм 2,69.
6: Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
9: Предположим, у твоего автомобиля пробило колесо. Запаска немного помогает. И в каско с помощью на дороге очень помогает.

0: тут Полиночки дорожная информация. Давайте послушаем. Голосовое сообщение прислано нам на WhatsApp-ный номер.
1: Всем привет. Если ехать по Красто в сторону Южного моста, прямо перед заездом в крайнем левом ряду авария. Так что в целом я бы советовала по Красто ехать по среднему ряду. Так получится немножко быстрее.

хотим про испытательный полет Starship. Речь о том, что все предыдущие были суборбитальными. То есть корабль достигал космоса, но не набирал достаточной скорости. Или не оставался там достаточно надолго, чтобы выйти на устойчивую орбиту. И на этот раз сначала все шло по плану. Однако через приблизительно, как тут пишут, 18 минут после старта один из двигателей неожиданно отключился. Тут уже было так, что а вдруг и на этот раз не сложится и не пойдет все, как хотелось бы. Но специалисты оценили ситуацию и очень даже в кратчайший срок дали добро на продолжение полета. Менее чем через полчаса после старта с космодрома в Мексике Starship впервые в истории вышел на орбиту Земли. Затем успешно вывел в космос все 26 спутников Starlink. И, кстати, предполагалось, что за 10 часов полета Starship должен совершить около 6 витков вокруг Земли, вывести на орбиту спутники, а после этого уже приводниться в Тихом океане к западу от побережья Чили. Одна из новостей, которая вот буквально минут 30, минут 40 назад не только на наших новостных порталах появилась, но и также уточнила BBC. BBC тоже news об этом совсем недавно опубликовали свою статью. Астрологический прогноз на вторник, 29 сентября. Друзья, Баиндия и поэтесса, именно эта музыкальная композиция нас отделяет от него.

0: В целом, такой общий прогноз на вторник, 29 сентября, что завтра лучше не торопить события, и то, что завтра будет казаться неопределенным, может проясниться уже совсем скоро. Это на вооружение всем знаком. Ну, а совет такой краткий, опять же, всем, всем.
1: Звезды про завтра. Гороскоп.
0: Знаете, у нас будет такой вечерний краткоскоп. Вот так его назовем. Овны, не спешите, завтра терпение принесет результат. Совет тельцам на вторник, 29 сентября. Тельцы, возможно, хорошие новости завтра именно в финансовых вопросах. Близнецы, будьте внимательны к словам и к сообщениям. Рак, вам сулят день для спокойствия, ну и в целом, скорее всего, он таким будет. Поэтому, по мере возможности, также уделите время не только работе, но и дому, и близким своим. Львы, проявляйте инициативу во вторник, но без давления на окружающих. Девы советуют вам навести порядок как в делах, так и в своих мыслях. Весы. Важный разговор поможет расставить все по местам. А вот скорпионам во вторник, 29 сентября, скорпиончики советуют довериться интуиции, но не раскрывать свои планы. Стрельцы. Хороший день для новых идей и впечатлений. Козероги. Последовательность поможет добиться цели. Водолеи. Неожиданность может завтра изменить планы к лучшему. Ну и рыбкам вторник, 29 сентября. Берегите силы и не перегружайте завтра себя, рыбки дорогие.
1: Звездный инсайт. Гороскоп. СВХ+.

0: друзья, конечно, я не забыла. Идиот, три грани любви, 22 октября во Дворце культуры ВФ. Спектакль, который сможет посетить сегодняшний победитель. Зовут его Николай. Знаете, такое противостояние. Например, вот версия Николая, которая мною одобрена, как очень такая необычная задача, заключалась в том, чтобы в трех словах... И не факт, что это должны были сами по себе быть какие-то отдельные слова. Это могло быть и предложение, это... Да что угодно могло быть. Так вот, до того, как озвучу версию победителя, версию Николая, тут противостояние. Одна из последних, Александра ее прислала, и у Александра... У Александра, сейчас я скажу, что у него было. Александр, идеальной любви нет. Вот, Александр, если бы надо было... Если бы передо мной была поставлена задача выбирать победителя с более пессимистической версии, мне кажется, вы были победитель. Так или иначе, Николай, я вас поздравляю. И версия Николая сердце выбрала навсегда. Очень понравилась эта необычная версия. Николай, вас поздравляю. Два пригласительных на этот спектакль. Они ваши. Впрочем, как и отличное настроение понедельника. За мной прогноз на завтра. И будем прощаться.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: В этом месяце расцветай красотой, ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клорант и Сенселис. В хороших руках Апотека.
3: Мы бежи думаем, ка рītdiena vienkārši notiks. Кафе виртуве смаржос, ка vienmēr, бērни izaugs. Un sapņi pamazām piepildīsies. It kā tas būtu garantēts. Bet patiesībā viss atkarīgs no mūsu apzinātajiem lēmumiem. Arī tas, vai būsim pasargāti grūtā brīdī. Drošība nav pašsaprotama. Tas ir plāns. Piesakies Svedbank dzīvības apdrošināšanai līdz 18. oktobrim un saņem 15% atlaidi. Uzzini vairāk Svedbank LV.
4: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Kongstrong enerģijas dzēriens 250 ml 39 centi. Lidl ir vērtīgi. Enerģijas dzērienu pārmērīgai lietošanai ir negatīva ietekme.
6: СВХ плюс.

0: завтра в основном сохранится в Латвии сухая погода, но, однако, количество облаков увеличится, то есть более облачным будет завтрашний день по сравнению с солнечным понедельником. Этой ночью ожидается незначительная облачность. Начиная с северо-запада страны, количество облаков постепенно увеличится. Однако этой ночью осадков не ожидается. Слабый южный, юго-восточный ветер и температура этой ночью плюс 7, плюс 12. Местами в восточных регионах до плюс 3 градусов. Завтра днем, местами может небольшой дождик пройти. И это по большей мере на севере Курземе. Ветер южный, юго-западный, от слабого до умеренного. И температура во вторник, 29 сентября, от плюс 14 до плюс 19. В столице до плюс 17, обещает и этой ближайшей ночью. В Риге плюс 10 градусов. До такой отметки понизится температура. Друзья, всем приятного продолжения этого понедельника. До встречи завтра. Дим Харов отдыхает. Мы на этой неделе вечернее время вместе. Пока. Всего доброго.
1: СВХ плюс.

0: Официальный сейчас ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: Была не была, сказала красная шапочка и побежала в лес за грибами. Ну а мы в ближайшие 60 минут побежим по самым горячим хитам радиостанции СВХ+. Меня зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте коротенечко послушаем три самых громких хайлайта прошлой недели. Итак, на третьей строчке у нас были... Пилотов и Кэрос, там, где рассвет. Вице-лидером стала певица Айова, ее суперхит под названием «Мы». Ну а на вершине горячей двадцатки снова удержалась моя Мишель Баста, «Если я буду танцевать». Коротенечко прослушали три самых громких хайлайта горячей двадцатки радиостанции СВХ+, недельной давности. Пора схватиться за итоги дня сегодняшнего. Будет горячо и интересно. И даже будет одно новое вливание. Но об этом позднее. Пока на 20-й строчке, на ней звонкий «Красота».
0: 20. Место номер 20. СВХ+.

0: Ну, у нас пятница, и пора отдохнуть от рабочей недели. Даже если ты слушаешь горячую двадцатку в повторе в воскресенье 12.00 или в понедельник 19.00, то самое рабочее уже давно позади. Так же, как и позади у нас 20-я строчка, на которой разместился звонкий «Красота». Минус две позиции и две недели в нашем хит-чарте. Ну, а дальше поговорим о новом вливании. Что поговорим? Пускай лучше они споют, ведь они вернулись спустя 14 лет.
1: 19. Место номер 19.
2: Солнце и сердце еще горят, но об этом люди не говорят.
1: СВХ плюс 19.

0: Не прошло 14 лет, как Стас Костюшкин и Денис Клявер снова объединились в своем группу под названием «Чай вдвоем» и порадовали поклонников выходом новой композиции под названием «Солнце и сердце». На этой неделе она попадает в горячую двадцатку на 19-ю строчку. Ну что ж, пожелаем удачи ей дальше в нашей горячей двадцатке. Но на этой неделе им не удастся обогнать следующего участника нашего хит-чарта. Это Five Star Family, Fargo, «Перемотай».
1: 18. Место номер 18. Перемотай. Ленту на 5 минут назад и выключи огни. СВК+.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: В шоке от цен на топливо? Выбирай Дация с заводским газовым оборудованием от Муса Моторс Рига и экономь минимум 7 евро на каждые 100 километров. Для меня это минимум 140 евро экономии в месяц. Выбирай легендарный Дастер, практичный Сандеро, семиместный Джоггер или вместительный Бикстер. Более 70 автомобилей Дация с заводским газовым оборудованием на складе в Риге. А твой авто – первый взнос. Муса Моторс Рига. Улмания Гатве 5.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
4: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из балрок Экотерм Плюс 500. Без утепления.
3: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
5: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
6: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
7: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Молоко УХТ 1,5 литра XXL при покупке второго цена с Lidl Plus 77 центов. Капсулы для стирки Ariel 50 или 60 штук с Lidl Plus 16,99. И туалетная бумага 40 рулонов 5,69. Lidl стоит того.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ Плюс. 17.
8: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел бас на папа.
0: СВХ Плюс.
8: На краю побережья. Я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг.

0: потоп не запал на такую.
1: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
2: Место номер 16.

0: Мэри Гум. Ты в очередной раз подтверждаешь, что она настоящая, потому хотя бы, что несмотря на хорошие доходы от стримингов, дорогие вещи, украшения ее не привлекают. А Мэри Гу, она же Маша, копит деньги на эмоциональные впечатления и мечтает открыть собственный фонд помощи пожилым людям и животным. Мэри Гум, ее музыкальный ряд настоящие. На этой неделе красуется в нашей горячей двадцатке на 16-й строчке, минус 6 позиций, 6 недель в нашем хит-чарте. Перед этим самое большое падение этой недели Фогель. Я запал, он отминусовал аж 10 строчек. А вот дальше будет с нами 3 минуты Holiday Boy и его Loco La Vida.
1: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.

0: 14. Место номер 14.
1: Я тебя не отдам.
0: СВХ плюс.

0: Впервые стала отцом, а мультфильм «Черный плащ» перезапустят спустя 35 лет. Мы продолжаем бороздить по горячей двадцатке радиостанции СВХ+. Прямо сейчас находимся на 14-й строчке. На ней мегамодный продюсер Вон Амур, который оживил песню Арианы «Под испанским небом». Минус 8 строчек на этой неделе, 4 недели. Этот обновленный трек находится в нашем хит-чарте. Перед этим на 15-й Holiday Boy, Loco La Vida. Ну что, пора немного добавить Санта Лючи. Именно Гаязов Бразерс на этой неделе 13-й.
1: 13. Место номер 13.
2: Мы должен бежать босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
1: СВХ+.

11. Место номер 11. СВХ плюс 11.

0: На одном из концертов, где Сивиль пела песню Arctic Asti номер один, нечаянно отключился минус. И что же произошло? Сивиль абсолютно красиво спела эту композицию акапельно, что и прямо сейчас делает в хит-чарте радиостанции СВХ+. Сивиль Arctic Asti бриллиант. Их бриллиант на этой неделе выпадает из горячей десятки, но уверенно держится в нашей горячей двадцатке на этой неделе на 11-й строчке. Перед этим на 12-й по Индиях Чомот Шаде они отминусовали 3 строчки и 18 недель в нашем хит-чарте. Ну, а нам прямо сейчас пора отправляться туда, где горят. И нас ждут 10 самых ярких музыкальных композиций этой недели в хит-чарте радиостанции СВХ+. Но прежде давайте послушаем, с чего мы сегодня начинали. А начинали...
1: 20.
0: С 20-й строчки, на которой звонки и красота.

0: 19.
1: Новое вливание. Чай вдвоем. Солнце и сердце. Место номер 19.
0: 18.
1: 18-я строчка достается Five Star Family. Фарго. Перемотай.
0: 17.
1: 17-я строчка. Фогель. Я запал.
0: 16.
1: Маригу. Настоящие.
0: 15.
1: Музыкальный хулиган. Holiday Boy. Loco La Vida. Место номер 15.
0: 14.
1: Bon Amour. Под испанским небом.
0: 13.
1: 13-я строчка. Gayazov Brothers. Santa Lucia.
2: Смотри, как мы жили.
1: By Индия, к чему мод, Шаде.
0: 11.
1: Севиль, Артикасти, Бриллиант.
2: 20.
0: Прямо сейчас лучшие из лучших. Топ 20 СВХ+.

0: СВХ плюс 10.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: новая композиция от Вани Дмитриенко «Почерк». Но пока самая горячая, конечно, супер-мег-коллаба Вани Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение». На этой неделе ребята плюсуют рекордные 10 строчек и врываются в горячую десятку, а точнее ее открывают. Кто продолжит, прямо сейчас узнаем.
1: ТОП-20 СВХ+. 9. Место номер 9.

0: te svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim siers Hollandes smiltene 6,99 € kilogramā. Sveramai kūpinātai gaļai nākotne atlaide līdz 40%. Armands Rimi karti graudaugu pārslām Herkules atlaide līdz 50%. Rimi.
1: Если все материалы в одном месте, есть ли смысл бегать вокруг? Работа спорится, когда ты на месте. Буфсервис ЛВ.
2: Цены и сроки доставки на материалы для наружного утепления растут? Тогда выгоднее строить из Балрог Экотерм Плюс 500 без утепления.
1: Легче всего подобрать и заказать стройматериалы в интернет-магазине Буфсервис ЛВ.
3: Eubrālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: 5 stāvi bez lifta. Tas taču ir 46 kastes.
3: Panika? Nē.

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: The Finance. Разные цели. Один выбор. The Finance.
5: Politiskā reklāma. Apmaksā partija Latvija pirmajā vietā.
6: 3. oktobrī balso par ģimeni, kurā dzimst bērni. Balso pret Stambulas konvenciju. Balso par 5000 eiro par katru jaundzimušo. Par nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu. Par tiesībām izņemt otrā pensiju līmeņa naudu. Par bagātu Latviju. Par vienotu Latvijas tautu. Par Latviju pirmajā vietā. Par premjeru Šleseru. Par 8. sarakstu.
5: Sponsors un maksātājs partija Latvija pirmajā vietā. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk radio SVH.lv.
7: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
8: Официальный хит-чарт. Топ-20. СВХ Плюс. Вместе с Эдгар Сторм. 7. 7. Место номер 7.
9: Твои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно.
8: СВХ Плюс 7.

0: в одном из интервью, он что-то между Фредди Меркьюри и Ольгой Бузовой. Не такой трудолюбивый, как Ольга Бузова, не такой талантливый, как Фредди Меркьюри, но где-то посередине и всегда любит заниматься тем, что ему приносит искреннее удовольствие. Искренний Акмаль и его любовная на этой неделе приносит нам удовольствие на 7-й строчке, минусует 2 позиции и 6 недель в нашем хит-чарте. Перед этим, ой, грустная история о любви, которая, возможно, прошла, а ее мы, а вот дальше мы будем прям превращаться в птицы Феникс, ведь с нами вместе Бервул.
1: 6. Место номер 6.
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни дней, я обернусь Фениксом.
1: СВХ плюс 6.

0: Дмитрий Филатов буквально недавно отпраздновал свой 45-летний юбилей и также с юмором написал, что чувствует себя хорошо, планы у него есть, запал тоже, едем дальше. А это значит, что от Филатов и Кэрос совсем скоро услышим еще огромное количество новых хитов. Прямо сейчас слушаем один из них, который на этой неделе находится в горячей двадцатке на 5-й строчке. Ну, а сейчас настало самое одно из интригующих действий, ведь пора узнать, кто совсем чуть-чуть не дотянул до призовой тройки на этой неделе. Это всегда очень горячая композиция, которой, ну, совсем чуть-чуть не хватило. На этой неделе это певица, которая в свое время начала с каверов, а потом случилось «Солнце Монако». А на этой неделе у нее случилась «Горгона», которая находится на 4-й строчке.
1: 4. Место 0.

0: Плюс вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Осень, в небе тучки, солнце по чуть-чуть, хочется на ручке отки и уснуть. Не удастся у тебя прямо сейчас уснуть, ведь впереди третья, вторая и первая строчка в хит-чарте радиостанции СВХ+, а это значит будет по-осеннему горячо. Но прежде давайте послушаем, что у нас творилось с 10 по 4.
0: 10.
1: Место номер 10 на этой неделе достается Вань Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна, «Отражение».
0: 9.
1: На 9-й строчке Серябкина, Дима Урих, 8-901.
2: Когда? Или 902.
0: 8.
1: На прошлой неделе в горячей тройке, на это лишь место номер 8. Айова, мы.
0: 7.
1: Акмаль, любовная.
0: Шесть.
1: 6-я строчка, Бербул, Феникс.
0: 5.
1: Еще одна композиция, которая на прошлой неделе была в горячей тройке. На этой лишь место номер 5. Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет».
0: 4.
1: Место номер 4. Люся Чеботина, «Горгона».
0: 20 СВХ Плюс. Бронзовый призер этой недели. 3. Место номер 3. СВХ Плюс. 3.

0: мой хороший, знакомый, осень — это когда ждать непунктуальных людей не только бесит, но еще и холодно. Но прямо сейчас в нашем горячем хит-чарте мы не ждали третью строчку, на которой находится лирик «Аутентичная». Сам лирик на этой неделе обновился и выпустил романтическую осеннюю композицию под названием «Без тебя». Давайте маленький кусочек прямо сейчас прослушаем. Романтический танцевальный ряд от лирик, как он умеет, «Без тебя» в ротации радиостанции «Суха Плюс» уже совсем скоро. А у нас совсем скоро и близко вторая строчка нашего хит-чарта. Кто на ней?
1: Серебряный призер этой недели. Два. Место номер два.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: СВХ плюс два.
3: Все мы изначально, чай не

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: выходных вдруг не получается газовать, то включайте Зиверт погромче, композицию «Газ», и тогда у вас наверняка все получится. Видите, главное продолжать газовать, как это делает огромное количество людей прямо сейчас. В горячей двадцатке мы только что отгазовали на второй строчке, на ней Зиверт «Газ». Ну а сейчас самое время узнать, кто на первой.
1: Песня номер один этой недели.
0: Итак, песня номер один на этой неделе вам хорошо известна, потому что это та же самая композиция, которая удержалась третью неделю подряд на первой строчке. «Баста, моя Мишель, если я буду танцевать». На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ+.
1: Номер один.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, у нами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, таким как ты нужен подход особый. Я не особо романтик, прости. Но как увидел, я понял,

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: лучшая музыка.
1: Экспонат, ты мой фанат. Миллиард на тысячу карат. Носи меня на руках. Я рыдаю.
0: Стопроцентные хиты.
1: Только ты на плач. Раненое сердце мое.
0: Музыка для

главное — твои глаза. Когда ты смотришь на меня, ты просто есть, и этого достаточно.

стопроцентные хиты.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты ниже, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб.

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.

0: Visus šķīvjus vienmēr līst.
1: Spilva labi iet kopā.
2: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

которую слушаешь ты. На радио, которое

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: СВХ плюс.
1: За солнце защитными спрятана грусть моя. Я думаю часто, да ладно,

0: ВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Ты одна, ты такая, я тебя знаю.
0: СВХ Плюс.

0: Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я не успел еще повзрослеть, путаю ночи с днями.
0: СВХ+.

0: Только для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сыпь моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает.
0: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка. Лучшая.
1: Помнишь, как в школе?
0: Процентные хиты.
2: Ты влюблена, ты сама виновата, девочка, дай сладкая вода.
0: Музыка для всех.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Я слишком люблю, когда

которая вокруг на радио, которая рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю тут Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: Спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Руки стекают, будто дождь. Покажи чувство, чего ты ждешь.
1: СВХ Плюс.

0: для всех. Только хиты.
1: А где прошла ты? Там упала звезда, там светила луна.
0: Только твоя музыка.

0: СВХ+.
1: Никому не скажу, но будут знаки, что я сильно в тебя.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ+. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ+. Радио, которое тебя.

СВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: Музыка для всех.
1: Я натяну два крыла, и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

0: Утро для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говоришь...
0: Только хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.

0: АВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.